Отцовские кассеты. У меня огромное желание славить великое имя Христа Иисуса, и поэтому хочу написать, как Господь освободил меня от рабства греха и спас от вечной погибели. Мне 44 года. Родился в Киргизии, в верующей семье, то есть мама и папа, сколько я помню, всегда были верующими. Были членами баптистской общины. Я с юных лет был вредным, наглым обманщиком и вором. Позже стал пить и употреблять наркотики. Когда вернулся со службы в армии, чтобы покупать наркотики, воровал где только можно. За свои дела попал за решетку в 1989 году на 6 лет. В 1995 году освободился и приехал в Германию. Здесь я продолжил свои гастроли. Дошел до того, что стоял перед самоубийством. Тогда я взмолился и просил Бога того, в которого верили мои родители, чтобы он мне помог. И он ответил мне, не допустил самоубийства. Мой отец к тому времени уже умер. После него остались кассеты с записями разных проповедей. Их я взял себе с намерением записать на них свою музыку. Однажды, выпивая у друга, я вспомнил, что Господь избавил меня от наркотиков. На душе было тяжело. Я встал, со всеми попрощался и ушел, хотя гулянка была еще в самом разгаре. По пути думал, как избавиться от такой мрачной жизни? И вот дома решил включить магнитофон, послушать музыку. По ошибке, так я тогда подумал, поставил проповедь. Лег на диван и слышу проповедника. Хотел встать и поменять кассету, но был сильно пьян и решил, пусть говорит. Это был немецкий пастор Вильгельм Палс. Он перечислил много грехов. И почти все из них я делал. Мне стало не по себе от этого обличения, но я дослушал кассету. Когда она кончилась, я подумал, что необходимо развеять свое плохое настроение и поставить музыку. Достал из шкафа кассету, поставил, лег на диван и снова слышу проповедника, того же. Сразу подумал, что по ошибке засунул ее вторично. Но в руках была первая кассета, и это она, с которой обличали меня во всем, что я делал. Тогда я подумал, послушаю, что он здесь скажет. Надеялся, что обличений больше не будет, но ошибся. Этот Палс опять стал перечислять грехи людей, и опять почти все касающиеся меня. Но в конце кассеты магнитофон был с реверсом, и кассеты сами меняли стороны. Этот Пал сказал, что есть реальный выход. Рассказал, что Иисус Христос и не таких грешников освобождал от рабства греха, и что если он помолится, а те, кто слушает, с верой повторит слова молитвы, обратится к Христу с покаянием, тот освободится от греха и приобретет вечность и спасение. Я повторил слова молитвы, встав на колени. Потом решил не общаться с друзьями до тех пор, пока не увижу, что Бог меня принял и освободил от всего. Дождавшись воскресения, пошел в поместную церковь. Придя туда, сказал одному брату, что дома покаялся, но не уверен, принял меня Бог или нет. Он посоветовал мне выйти вперед и попросить всех, чтобы помолились за меня. После чего мы пошли в другую комнату и там втроем с пресвитером помолились. Это был незабываемый день. В тот день я получил уверенность, что я стал христианином. Господь поселился в моем сердце, и теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галата 2:20. Этот стих стал моим любимым стихом. Наша община небольшая. Когда я пришел со своей грязной жизнью туда, там было всего 32 члена. Но вот прошло 2 года, и нас уже 38. Прошу вас, молитесь за нас, чтобы Господь благословил нашу общину, и чтобы мы могли нести Божий свет людям, быть достойными свидетелями Иисуса. Виктор Ха.

Годы, прожитые вслепую. Здравствуйте, дорогие читатели, верующие и неверующие. Я расскажу вам, как я пришла к Богу. Очень люблю читать свидетельства людей, как они пришли к Богу. Такая откровенность меня трогает до слез. Не каждый может это понять. Ведь если человек неверующий, он и не пережил еще этого. Я же радуюсь, что снова кто-то счастлив, и чуть-чуть меньше слез стал на земле, а появились слезы радости. Когда я была маленькая, 7 или 8 лет мне было, заболела мама. Она очень часто болела и всегда говорила: «Молись, доченька, чтобы я не болела». Молитву эту помню до сих пор. «Я маленькая девочка, мое сердце чистое, в нем никто не должен жить, кроме Иисуса. Вот единственная молитва моего детства. Но мама наша умерла, и нас осталось 4 детей. Ушла мама, и я забыла про молитву. Бога я особо не отрицала. Часто про себя молилась просто так: «Боже, помоги». По своему характеру я очень любознательный человек. Читала те книги, которые уводят от Бога. Зачитывалась до того, что мне становилось порой страшно. Стала задумываться, что это ведь неправильно. Не должно человеку страшно быть от книг. Что-то здесь не так. Как-то на работе ко мне подошла девушка. Она проходила у нас практику и спросила меня: «Верую ли я в Бога?» Я не знала, что и сказать, а про себя решила немедленно начать читать Библию. Но понять Библию мне было трудно. Эта девушка подарила мне книгу немецкого пастора Вильгельма Буша «Иисус. Моя судьба». И вот тут появились у меня проблески, и кое-что стало проясняться. Чуть позже я познакомилась с людьми, которые пригласили меня в домашнюю христианскую группу, где я могла задавать вопросы. Мне давали ответы, ссылаясь на Библию. Стала ходить в церковь, где много слышала о нашем Господе. Начала читать христианские книги, и стало все понемногу проясняться. Но я еще только начинающаяся христианка и очень многого не знаю. Стремлюсь больше узнать об Иисусе. Выписываю, читаю христианские газеты и, если есть удобный случай, говорю людям о Творце. Многие из моих родственников говорят, что я изменилась, уже не та, что раньше была. Это Господь меня меняет, убирая то, что не должен иметь христианин. Обиду, вспыльчивость, лень, то есть все, что не угодно Богу. Раньше я всегда болезненно воспринимала то, что говорят обо мне люди. Теперь для меня главное, что думает обо мне Господь. Он наш Создатель, и Ему мы должны во всем подчиняться. Мне кажется, что Бог и раньше добивался моего сердца, но моя гордость была сильнее, да и неизвестность пугала. А то, что неизвестно, всегда настораживает. Те книги, что я раньше читала, уводили меня от истины. Да, они были интересные, познательные, но конец всегда один, ответа не было. Поэтому противник и уводил меня все дальше и дальше в тайгу. Но однажды что-то щелкнуло в голове. Стоп, поняла, что надо идти другой дорогой. Очень жаль, что раньше никто не встретился на моем пути, кто рассказал бы мне про Иисуса. Сколько лет прожито вслепую. Вспоминаю свое первое обращение к Богу. Я думала, что после этого должно что-то измениться, но ничего не происходило. А вот когда обновила свое покаяние, Господь стал мне помогать, и прежде чем что-то сделать или сказать, я всегда молюсь. «Мой Господь, как я была слепа, что столько времени Тебя не знала! Прожив так много-много лет, я в книгах истину искала. И вот я Библию взяла, и сердцем вдруг я поняла, мудрейшую из всех изданий в руках держу, а в ней небесное послание.
Мне жаль, что раньше Библию не знала, мне жаль, что попусту жила, но от души Иисусу благодарна, что принял Он меня такой, какую я была. Вы слышите, сам Бог нам говорит, Он Царь царей, Он Бог вселенной, Он самый главный человек, Он совесть, честь и вера, Он тот, кого мы ищем целый век. Сестра Эльвира.

В близком небе новая звезда, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Даниила 12:3. Скорблю вместе со всей дорогой семьей забытого алтаря о земной кончине нашей Танечки Жембровской. Слава Иисусу, что мы не безутешны, и у нас есть светлая надежда на вечное пребывание с Господом и со всеми святыми. Да благословит Господь и даст вам любовь и терпение дождаться звезды светлой и утренней. Этот стих я посвящаю Тане Жембровской. В близком небе новая звезда воссияла в Господе навечно. Танечку, сестру, Христос позвал в край немеркнущий и бесконечный. Кончились страдания и грусть, там душа испытывает сладость, вечной жизни ощущая вкус, приобщившись ко Христовой славе. И уже не мучит Таню боль, но она семьей спасенных вместе изливает пред Христом любовь в своих новых совершенных песнях. Поздно вечером, 28 ноября, у меня зазвонил телефон короткими тревожными сигналами. Международный. Беру трубку, слышу родной голос Анечки, болеет, и замирает сердце. Она звонила и сегодня рано утром, сообщила, что Таня Жембровская в коме. А сейчас ее милый, звенящий от печали голос сообщает: «Светлана, Танечка уже с Господом». Да все мы знали, что она давно и тяжело болеет, что ей все хуже и хуже, но все-таки эта весть о том, что Тани больше нет на земле, острой болью ударяет в сердце. Последний враг, смерть, коснулся ее, разделив душу и тело. Ее нет, думаю, растеряна, и тут же утверждающая говорю: «Она есть! Верующие в Иисуса не умирают. Каждый новый день встречаю, как из руки Божией. Он по-своему интересен, и Бог дает свои откровения, свое руководство». Это строки из письма Тани ко мне. Перечитала ее письма. Они яркие, интересные, полыхающие любовью всем. Кажется невероятным, что их пишет смертельно больной человек. В своих письмах Таня всегда с любовью рассказывала мне о других, об авторах забытого алтаря, с которыми имела общение, о тех, кто ее посещал, о близких и друзьях. О себе она писала мало, только когда я о чем-то спрашивала. Но в ее стихах открывалось больше. Вот они. «Все, чем мир богатеет, неприемлемо нам. Мы же с вами владеем тем, что нужно сердцам, миром, счастьем, покоем и спасением души, хотя дьявол порою хочет нас сокрушить. Не дадим ему места, мы — Христова невеста».

Я искала счастье там, где только можно, где нельзя, пыталась все равно найти. Что казалось счастьем, обернулось ложью, крахом обернулись все мои пути. Но пришла однажды я к горе Голгофе, и душа коснулась Божией любви. Поняла, земное — это только крохи, цельно и надежно в том, кто весь в крови. На кресте растянут, чтобы нам с тобою вечное блаженство в милости отдать и согбенных жизнью одарить покоем. О, Христос, есть счастье! Что еще сказать? О любви Таня редко рассуждала, она ее являла своей жизнью. Только однажды написала мне по поводу одного письма в забытом алтаре. Нельзя говорить, что нет любви, если не знаешь, что такое любовь. Конечно, каждому хочется, чтобы его любили, но Господь говорит нам, вы любите независимо от того, любят вас или нет. Свою серьезную болезнь и другие трудности Таня несла безропотно. Я изумлялась тому, что она не пишет в своих письмах о болезни и даже не пишет, чтобы я помолилась об этом. Все истинно святые люди всегда очень много страдали, ибо это есть высокая цена приобретения Божьего характера, его превосходящей разумение любви Агапы. Неся свой крест, Танечка не ожесточилась, а на всю катушку трудилась для Господа. На данные ей от Бога 10 талантов приобрела для Него еще 10 талантов. Теперь это можно сказать, не опасаясь, что сестра возгордится, ее уже не коснется грех. Наш последний разговор по телефону был коротким. Таня с большим трудом произносила слова. «Хочу быстрее в небо. Очень тяжело, но Господь помогает». И я сказала, «За тебя в нашей общине постоянно молятся дети Божьи. Будем, сестричка, радоваться, что мы спасены Господом». Она с трудом очень медленно ответила, «Знаешь, а я всегда радуюсь». Это были последние слова, которые я услышала из уст Танечки.

Смысл жизни в познании Бога, в непрестанном общении с Ним, несмотря на то, мало ли много предстоит на земле прожить. Смысл жизни, чтоб совестью доброй Иисусу и ближним служить, и голгофскою жертвою кровной паче золота дорожить, чтобы в сердце чьем-то оставить негасимою памятью след, полыхать среди людей, словно пламя, излучая Христовый свет. Пусть наш труд будет ближним в радость и свидетельством жизни Христа. На земле хоть немало досталось и скорбеть, и переживать. В мире холода, злобы и тления, со Христом отражая врага, пусть несет нас ковчег спасения в край, не меркнущий никогда. Это еще один стих Тани Жембровской, которая, уже поднявшись в близкое ей небо, в Божий немеркнущий край, сейчас непосредственно созерцает ту красоту, которая еще недоступна нам, оставшимся на земле, а через ее прекрасное творчество Господь еще будет трудиться над душами. Светлана Тимохина, Украина,

Татьяна Жембровская, Россия. Благодарим. За все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5:18. За все мы благодарны Творцу и неба, и земли, за годы, что идут к закату, за свет, за облачных светил, за дар прощения, спасения, за крест страдания Христа, за смерть Его и воскресение, и чудный дом на небесах, за испытание нашей веры, за утешение в скорбях, что Дух Святой дает не мерой, из сердца изгоняет страх, за слово жизни хлеб насущный, за кров, за братьев и сестер, на небо, шествующих дружно через неверие затор, за радость светлую в служении, и что мы в армии Христа, за день, отмеченный рождением, за встречу в славных небесах.

«Белая смерть». По мотивам реального случая. Его звали Антон. Сколько ему? 18? 16? Жить бы да жить, но оборвалась нелепо, внезапно, юности нить. Да, оборвалась. Но так ли внезапно? Это для всех юная жизнь в пробоинах, пятнах, сладок ли грех? А началось все с шутливой бравады. Хуже других, через неделю уже и не рад был, прочно привык. Не до веселья теперь, не до шуток, только одной мыслью заполнены дни и минуты, злой наркотой. Сколько его забирали в больницу, чтоб откачать, сколько над ним распластавшейся птицей плакала мать. Сладок ли грех, чтоб потом, озверевший в ломке, кричать, биться о стену с лицом посеревшим и умирать, чтобы в рыданиях потом хоронили мальчики те, вместе кололись, с кем вместе курили, сладок ли грех? В хоре рыданий мальчишеских ужас в сердце проник. Горько вам, бедные, грех — это узы, это гнойник. Сладок ли грех, за который расплата, смерть или тюрьма? Все забирает казна, супостата, рад сатана. Ваш господин заставляет ценою страшной платить, но Иисус сатану на Голгофе смог победить. Все, кого грех окрутил, околпачил, бросил на дно, слышите, счет ваш Иисусом оплачен очень давно. Так поспешите сегодня спасение даром принять, чтобы над гробом с юнцом убиенным вновь не рыдать.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
0: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

не дано нам знать. Не знаете ни дня, ни часа. Матфея 25:1. Черное в белое переплавит Бог. С кем-то он любезен, ну а с кем-то строг, чтобы всем невестой пред Христом предстать, в чистоте и славе радостью сиять. О, святой небесный Иерусалим! В нем Христос — жених, царь и властелин, в белом одеянии множество святых, и среди них знакомых, видим и родных. Счастье и блаженство ожидают нас. Вот и путь окончил жизненный баркас. Но ни дня, ни срока не дано нам знать, сколько сквозь безбожье предстоит шагать.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопрограмма «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.

Дорогие друзья, мы начинаем эту новую программу. Назвали мы ее «Нормальная жизнь христианина» по такой причине, что мы рассчитываем в основном на людей верующих, по крайней мере на тех, кто ищет Бога. При этом мы исходим из того, что первое, основное назначение церкви на земле – это помочь, дать реальную практическую возможность каждому человеку совершить его спасение. Мы привыкли к мысли, что основным назначением церкви является благовестие, но при этом, думаю, каждый из нас понимает, что благовестие, благовестие Евангелия Христова, благовестие спасения другим людям, погибающим, может быть сильным, может быть верным тогда, когда христианин благовествующий ведет правильную евангельскую жизнь на этой земле. Только тогда благовестие может иметь силу. И наша точка зрения такова, что для того, чтобы человек мог благовествовать, он прежде всего должен быть сам нормальным христианином. Поэтому наша программа преследует цель быть сугубо практической, то есть помочь каждому из нас разобраться в неясных вопросах на всех этапах нашей веры и помочь человеку правильно вести нормальный образ жизни. То есть программа рассчитана на всех, не на какую-то особенную группу верующих, сильных или слабых, а на всех тех, кто хочет и старается жить по Евангелию. Мы при этом еще хотим подчеркнуть, что это место Священного Писания из Деяний апостолов, где Христос сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, в первую очередь относится именно к проблеме жить нормальной жизнью христианина. После этих слов стоит двоеточие. Мысль о том, что вы будете мне свидетелями, это следующая мысль, и она может быть осуществлена только в том случае, когда мы будем иметь силу Духа Святого для того, чтобы в этом мире жить нормальной жизнью христианина. Почему мы видим необходимость такой программе? В принципе, каждая церковь исповедует Иисуса Христа, проповедует, говорит о нормах христианской жизни. И вместе с тем мы наблюдаем, что сегодня существует великое разнообразие мыслей, путей, практических путей исповедания Христа не только в рамках христианства как такового, а даже в рамках одной какой-то деноминации. Мы видим, что очень много различных точек зрения на практические вопросы жизни. Я уже не говорю о богопознании, о богословских вопросах, а чисто практические вопросы тоже имеют различные толкования и, соответственно, различные преломления в жизни. Поэтому нам хочется предложить эту программу для людей, кто серьезно, искренне хочет исполнить волю Божию, как программу напоминания, как программу, которая еще раз и еще раз заставит, поможет исследовать свой образ мыслей, свой образ жизни, для того, чтобы он соответствовал нормам христианской жизни, таким, какие диктует Евангелие. Исходя из назначения и цели этой передачи, вытекают основные задачи этой программы, этой передачи, и вы их уже, очевидно, чувствуете. Я бы их сформулировал так, как говорит апостол Павел в послании к евреям. Окончание 5 главы 14 стих. Здесь такие слова. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». И далее 6 глава начинается такими словами. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Мы думаем, что сейчас есть время для того, чтобы говорить и о начатках учения. То есть сегодня нам время это позволяет, и не только время позволяет, нам представляется, что время повелевает делать и это. Потому что от начатков учения, от того, как начинает человек служить Богу, тоже очень многое зависит. Сегодня очень многим предстоит из наших молодых братьев или вновь призванных принимать крещение. Поэтому вопрос о крещениях, здесь говорится о множественном числе, имеет актуальность и сегодня.
И на этот вопрос сегодня в христианстве имеются различные точки зрения. И мы считаем, что есть необходимость и об этом говорить. Говорить с самого начала о том, как человек должен начать свой путь, как он его должен совершать в продолжении своей жизни. Поэтому вопросы о крещении, о рукоположении, об обращении от мертвых дел, о вере в Бога – это тоже сегодня насущный вопрос. Особенно мы видим, что он насущен, потому что, когда мы приехали сюда, в Америку, мы увидели великое разнообразие христианских исповеданий. И на нашей бывшей родине сегодня тоже очень много всяких исповеданий. И мы прекрасно понимаем, что истина одна, но толкование ее многоразлично, многообразно. И поэтому и нам кажется, что есть возможность уклониться, и практика показывает это. Есть уклонение двоякого рода. Христианину сегодня угрожает опасность с обеих сторон, как выражаются, и слева, и справа. Сегодня жизнь христианина вовлекает во множество забот, суеты, постепенно христианин охлаждается, впадает в беспечность, перестает бодрствовать, перестает резвиться. С этой стороны враг находит место, постепенно уклоняет его в какие-то недозволенные вольности, а потом в грехи, а потом в преступления. И мы сталкиваемся, что из нашей среды сегодня выходит очень много людей, которые доходят и до преступлений. Это одна угроза, одна опасность. Вторая опасность – сверхдуховности. Сегодня мы видим, что очень многие течения возникают очень многие точки зрения, которые, казалось бы, ведут к более совершенной христианской жизни, а заканчиваются различными, как мы называем, духовными заблуждениями. Мы понимаем истоки всего этого. Истоки одни. Один хозяин, который ведет к таким уклонениям, мы имя его знаем, даже не называя, тем более мы усматриваем важность, необходимость постоянного напоминания, постоянного исследования, постоянного изучения норм христианской жизни. Как я уже сказал, от начала, от того, как покаяться, как принять крещение, что такое крещение, о каких крещениях речь идет, о каком возложении рук речь идет, о том, что является предметом праведности, святости христианина, совершенства его. Может ли быть христианин святым, праведным, совершенным? Мы считаем, что это вопросы сугубо практические, и христианин должен их понимать, должен понимать и не только понимать, а практиковать в своей практической христианской жизни. Поэтому мы считаем, что вот эти программы, вот эта программа, она должна исходить не только от нас, она должна быть результатом и нашего исследования, и тех вопросов, которые у вас будут возникать, которые вы будете задавать, тех мнений, которые вы будете высказывать. Мы рассчитываем на это. Мы хотим, чтобы она была общей, и чтобы она была полезной, и чтобы она была сугубо практической. То есть каждое исследование, пусть оно начинается из богословских истин, но чтобы оно доводилось, доходило до практического применения. В этом плане задачи наши вот такие, чтобы мы думали о всей последовательности христианской жизни от начала и до ее завершения. Поэтому сюда могут входить и другие вопросы, такие как таинство веры, такие сегодня сложные вопросы о том, какое должно быть общее состояние церкви. Мы сегодня исповедуем ту точку зрения, что мы находимся где-то в конце времени, в конце нашего времени, времени язычников, то есть в преддверии пришествия Христа, вознесения. И на тот счет, каким образом будет выглядеть церковь к этому моменту. А церковь – это все мы, это каждый из нас. Поэтому и этот вопрос нам представляется очень важным. Мы сегодня не в состоянии перечислить всех вопросов, которые возникнут, которые возникают уже сегодня, но надеемся, что в рамках этой программы мы сможем их обсудить. Таким образом, я призываю всех, каждого истинного, искренне верующего христианина, расположиться к этой программе, подумать над теми вопросами, которые волнуют вас сегодня, и вы их можете изложить, написать в адрес
редакции нашего радио в виде вопросов, в виде предложений, в виде тем, которые вы желали бы слышать или по которым вы имеете свои суждения. Пусть Бог благословит нас в рамках этой программы научиться трезвой, нормальной жизни христианина, чтобы она закончилась успешно, чтобы она закончилась нашей вечной жизнью, а жизнь, чтобы наша была и пользой для других, для окружающих, и в плане благовестия, и в плане славы нашему Богу. Мы начнем с темы, я предлагаю для вашего внимания, покаяние. В качестве заглавных текстов я прочту три места. Первое – это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Второе из Деяний апостолов, 17 глава, 30 стих. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И еще одно место из книги Деяний, это 26 глава, 18 стих. Здесь Павел говорит о том, как призвал его Господь и какое дал ему поручение. «Я теперь посылаю тебя открыть глаза им», имеются в виду язычники, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Почему мы начинаем с темы покаяния? Потому что покаяние фактически является началом христианства. Христианин начинается с покаяния. Поэтому у каждого человека, который приходит в этот мир, наступает момент, время, когда ему приходится решать этот вопрос. Для того, чтобы правильно совершить покаяние, каждый человек должен усвоить одну, хотя и страшную, жуткую истину, но она такова. Каждый из нас, приходя в этот мир, является смертником. Мы предназначены к вечной гибели. Это наша участь, если мы в течение своей жизни ничего не предпримем, чтобы спастись. Поэтому приходил Христос, поэтому есть благодать Христова сейчас на земле, чтобы каждый человек имел эту возможность и воспользовался ею. Конечно, для того, чтобы покаяться, необходимо познание о Боге. Это обязательно. Бога нужно узнать, Бога нужно понять, нужно признать, что это не рассказы умных или неумных людей, понимать, что это не пережитки прошлого, а понять объективное существование Бога, как Творца Вселенной, как Творца человечества, человека, меня, каждого в отдельности, и что Его обращение, Его Слово, имея всеобщий характер, ко всему человечеству звучит конкретно мне. Я, как индивидуум, я обязан решить, что мне делать с этой личностью Христом. Нужно признать существование Бога. Но каждый, очевидно, понимает, что просто признать существование Бога – это невеликое одолжение для Бога. Он есть, Он сущий. И просто признавать Его существование – это еще не покаяние. Человек должен понять полнейшую свою зависимость от Него, и, как я уже сказал, как я напомнил об этом из Писания, что человек, который не с Богом, он без Него. Человек, который не служит Богу, фактически возмущается против Него. Человек, который не служит Богу, фактически противостоит Богу, как бы он ни объяснял свое положение и каким бы он ни считал себя в этом мире. Поэтому приход к Богу обязателен. Больше того, каждый человек, который совершает покаяние, должен понимать духовную сущность этого явления. Совершить покаяние не так просто, потому что это перемена статуса, это перемена своего духовного положения, своего духовного состояния. Человек, который не с Богом, естественно, это само собой напрашивается, отчей он? Значит, он противника Бога, он во власти противника, то есть дьявола, сатаны. Он вольно или невольно исполняет его волю, служит ему. Поэтому, когда апостол Павел говорит о покаянии, он говорит о его духовной сущности, он говорит, что это переход от власти сатаны к Богу. Каждый понимает, что перейти границу чрезвычайно трудно.
Это сейчас мы живем в такой период, когда открытые, так называемые, открытые границы. А ведь мы же помним еще, по крайней мере, старшее поколение хорошо помнит, когда закрыты были границы, когда так трудно было перейти эту границу, то есть изменить свое гражданство или хотя бы вырваться из того гражданства, в котором ты находился. Нечто подобное происходит в духовном мире. Человек, который не служит Богу, который не является Его детем, он находится в таком положении, что ему очень трудно вырваться из-под власти своего хозяина. Но это первая ступень рождения свыше. Это первая ступень, которую обязан совершить человек. Он обязан прийти к осознанию своей зависимости от Бога, от сознанию того, что без Бога он просто-напросто не обретет должной вечности. А другими словами, он обретет вечность с врагом Бога, с дьяволом, потому что ему уготован огонь вечный и ангелам его. Поэтому нужно совершать покаяние обязательно каждому человеку, который хочет прийти к Богу. Он обязан пройти через этот акт. Этот акт никем никак стимулироваться не может и не должен. Покаяние – это вообще акт спонтанный. Человек к нему приходит, но когда он это сделает, как правило, он не знает. Нельзя совершать покаяние какими-то другими побудительными причинами, по каким-то другим правилам, если можно так выразиться. Особая опасность в этом вопросе у детей из верующих семей. Они считают себя знающими Писание, знающими Бога, знающими волю Его и где-то даже считающими себя христианами. Поэтому переход от детского возраста, от такого пассивного познания к нормальной жизни христианина происходит без каких-то видимых актов, без каких-то переживаний. И здесь таится опасность, что покаяние может не быть, а если и быть, то оно не искренне, не то глубокое, каким должно быть. Очень часто люди идут на покаяние при таких массовых каких-то явлениях, так называемые массовые покаяния, но практика показывает, что часто это бывает просто порывом чувств, или люди, не понимая сути покаяния, думают, что если они просто поднимут руку или просто заявят о том, чтобы о них помолились, этого достаточно, и поэтому может такой вид покаяния не иметь должных, настоящих, последующих актов его жизни. И часто такие люди не появляются ни в какой из церквей. Поэтому в этом вопросе тоже нужно быть внимательным к себе, когда подходит время, когда чувствуется потребность, когда человек осознает потребность прийти к Богу. Конечно, трудно людям, которые должны покаяться, трудно давать какие-то советы, они нас не слышат и не услышат. Но есть еще и опасность покаяния в заблуждении, особенно в настоящее время, когда столько много мы говорим исповеданий, мы говорим различных деноминаций, да, различных течений, а в сути среди них очень много просто-напросто духовных заблуждений. Казалось бы, человек уже ищет Бога, человек уже решился идти к Нему, и кто-то где-то направляет его по ложному пути. И вся жизнь может не состояться как христианская, а даже если она состоится под каким-то видом христианства, она не может не увенчаться успехом. Это тоже опасность. Поэтому человек, который ищет Бога, слышит он нас или не слышит, по крайней мере, если мы имеем на кого-то влияние, мы обязаны подсказать, что человек должен к моменту покаяния сам знать о Боге. Он должен знать Писание, он должен поинтересоваться, как можно больше прочесть, как можно больше понять и прийти к этому акту уже в какой-то мере подготовленным. Часто практикуется покаяние по побуждению чему-то со стороны. Кто-то подталкивает, кто-то подсказывает. Оно приятно, оно, конечно, хочется, особенно родственники, особенно близкие. Они ждут этого момента, потому что они понимают, что это первый шаг на пути спасения близкого человека. Но каким-то косвенным образом стимулировать или искусственно стимулировать покаяние, мы видим в этом тоже опасность.
мы очень сомневаемся в покаянии массового перехода в веру. Это, наверное, можно назвать модой в веру, модой верить в Бога, так как, скажем, в наше время, в нашей молодости считалось позором, считалось не просто позором, а даже преступлением верить в Бога, и за это люди вынуждены были жертвовать какими-то удобствами, жертвовать работами, жертвовать свободой, а иногда даже жизнью. Только пришло время, когда стало модно верить в Бога. Поэтому мы как-то очень сомневаемся в искренности тех покаяний, и были ли покаяния у тех людей, которые вчера были атеистами, а сегодня стали, например, православными, одели крестики, совершают какие-то обряды и думают, что они тоже уже на стороне Бога. Все это опасности, которые грозят человеку уже на первом шагу, на первой стадии прихода к Богу. Мы хотим напомнить, что покаяние – это личное, ответственное решение, и побуждение это, как правило, происходит в собрании, когда человек слушает Слово Божие, когда он располагается, когда мы говорим духовным языком, когда не просто обстановка стимулирует, а мы верим в присутствие, в работу Духа Святого, когда Дух Святой призывает, побуждает человека, и он выходит к покаянию. В чем состоит покаяние? Человек понимает, что все, что он до сих пор делал, оно не было согласно с волей Божией. Может быть, жизнь была и довольно приличная, как мы говорим. Человек жил довольно хорошо по понятиям человеческим. Но нет такого человека, который бы не увидел бы в себе того, что противно воле Божией, того, что является грехом перед людьми, перед обществом, перед самим собой, в конце концов, перед близкими, а в конечном счете и перед Богом. Поэтому признание своей греховности, признание своей вины, оно обязательно, иначе быть не может. Больше того, люди к Богу приходят в разной степени сознания своей греховности. Некоторые люди к моменту покаяния успевают сделать, как мы говорим, наделать в жизни очень много даже страшного. Тогда возникает необходимость у таких людей, даже просто потребность, не просто заявить о своей греховности, не просто признать свою греховность и непримиренность с Богом, а в буквальном исповедании грехов, поименно. Как правило, не рекомендуется делать это в открытом собрании. Есть определенная схема, духовные правила исповедания. Это очень сильное средство, но оно рекомендуется тайным. Оно рекомендуется делать тайно, то есть человек, который приходит к Богу и чувствует в этом потребность, необходимость, он находит, соответственно, служителя, которому он мог бы довериться, которому он мог бы рассказать все, при этом зная и веря, что это никуда за рамки этих двух личностей не выйдет. То есть это исповедание фактически перед Богом. Вот такую мы видим схему, такие вот мы видим пути. И почему мы говорим об этом, рассуждая, я думаю, что меня слушают в основном люди верующие, почему нужно говорить о покаянии нам, которые уже имеем такой большой духовный стаж, так долго уже служим Богу? Я говорю это по двум причинам. Я вижу две практические причины, по которым нужно об этом думать. Во-первых, мы в христианской жизни сталкиваемся с ненормальной христианской жизнью. Мы очень часто сталкиваемся с таким образцом христианства, который никак не укладывается в рамки Священного Писания, в нормы христианской жизни. И мы задаемся вопросом, что происходит с человеком, как такое может быть. Мне хотелось бы сказать авторитетно, не авторитетно, но всякий образ ненормальной жизни христианина сомнителен. Сомнительно в том плане, приведет ли он ко спасению. Поэтому очень нужно задуматься, почему такой образ жизни и было ли правильное покаяние. И второе, почему нужно говорить о покаянии, потому что это первый наш шаг к Богу, но и это повседневная наша потребность. Это повседневный наш, ну нельзя сказать долг, а это наше счастье иметь возможность покаяния. Потому что
как бы мы ни старались, мы, проживая в этом мире, мы храним себя, это образ нашей жизни, это норма нашей жизни. И по словам апостола Иоанна, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Но тем не менее мы знаем, что очень часто христианина настигают, ну так, легко выразимся, неудачи, и человек допускает оплошности, допускает прегрешения, допускает грехи какие-то. И для того, чтобы он не имел никаких последствий, для того, чтобы избавиться от него, он обязательно должен быть раскаянным. То есть мы знаем правило, что всякий соделанный грех рождает смерть. Поэтому как только верующий человек осознает соделанный грех, он обязательно должен покаяться. И тогда, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Уважаемые радиослушатели, в эфире прозвучала программа «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети.
3: «Да, ты прав», — подтвердил проводник. «Вероятно, роду христианина суждено плодиться и размножаться. Вот почему и должна христиана позаботиться найти для своих сыновей достойных невест. Тогда их род на земле продолжится и не вымрет».
4: «Жаль было бы, если б сей род прекратился», — согласился честный.
3: «Вымереть он не может, — сказал Гай, — но может убавиться числом. Пусть христиана последует моему совету и позаботится о потомстве. Я, например, с радостью смотрю на твою, христиана, дружбу с любовью. Вот мой совет. Чтобы она стала тебе близкой родственницей, конечно, если она ничего не имеет против, да будет она женой старшего твоего сына, Матфея. Они и продолжат род ваш».
4: «Теперь я еще хочу сказать кое-что о женщинах», — продолжал Гай. «Через женщину вошли в мир грех и смерть. Через нее же возможна жизнь. Вспомните, что жены Ветхого Завета хотели иметь детей именно в надежде стать матерью Спасителя мира. И еще, когда Спаситель сошел на землю, женщина возрадовалась этому прежде мужчины. Я нигде не читал, чтобы мужчина подал Христу хотя бы грош, но женщины шли за ним и служили ему. Женщина омыла ноги его слезами и оттерла волосами своими. Женщина помазала его драгоценной мирой. Женщины плакали, когда его распинали, и шли за ним до самого места его погребения. Первыми по воскресении своем он встретил женщин. Их послал он к ученикам своим с радостной вестью. Итак, Господь был к женщинам особо милостив, и это говорит о том, что они наравне с мужчинами будут причастницами вечных благ». Повар прислал сказать, что ужин готов. Служанка накрыла на стол. Матфей объявил, что эти приготовления к ужину возбудили в нем сильный аппетит. «Да вызовут в тебе и евангельские поучения все большее желание быть приглашенным к царской трапезе в Царстве Небесном, ибо проповеди, книги и обряды на земле – суть одни только блюда, соль и хлеб по сравнению с пиром, который устроит Господь, когда мы придем к Нему», – сказал Гай. Подали ужин. Первыми поставили на стол плечо возношения и грудь потрясения, чтобы напомнить, что всякая трапеза должна начинаться молитвой. Плечом возношения Давид возносил сердце свое Господу, а грудью потрясения, в которой билось сердце его, он играл на лире и воспевал хвалу Господу. Потом подали бутылку с красным, как кровь, вином. «Пейте это вино сколько душе угодно. Оно из виноградного сока и веселит сердце Бога и человека», — сказал Гай гостям. Они выпили вина, и сердце их возвеселилось. Потом подали молоко и хлеб. «Это блюдо для младших, чтобы вам вырасти и окрепнуть». Затем принесли молоко с медом. «Ешьте досыта, ибо оно укрепит и оживит ваш разум и понимание». Это была пища Эммануила в детстве. Он питался молоком и медом, пока не научился отличать добро от зла.

принесли большое блюдо с яблоками. Это были хорошие и вкусные плоды. Но Матфей заметил: «Можно ли нам есть яблоки, когда мы знаем, что именно этим плодом змей обольстил нашу прародительницу?» «Это верно. Однако не плод оскверняет душу, а грех. Если мы вкушаем запрещенного плода, то мы поступаем дурно. Но плод, дарованный нам Господом, действует благотворно», — ответил Гай. «Я боюсь есть яблоко, потому что недавно отравился ими». «Повторяю, запрещенный плод может вызвать расстройство желудка, но не плод, дозволенный Господом». Между тем им подали еще одно блюдо – орехи. Один из пилигримов заметил: «От орехов портятся зубы, особенно у детей». Гай на это ответил: «Орехи – сокрытые тайны. Раскалите их и получите пищу. Они поданы, чтобы вы их вкусили». Все были в хорошем настроении и долго сидели за столом. Наконец, один из пилигримов обратился к Гаю: «Добрый наш хозяин, пока мы едим орехи, не разгадаете ли вы нам загадку? Кто это, который чем больше отдает, тем больше обогащается?» Гай тотчас ответил, хотя все другие задумались над отгадкой: «Тому, кто щедро дает бедным, будет возвращено в десятеро приумноженным». «Признаюсь, хозяин, не ожидал я, что вы так скоро отгадаете загадку», — заметил Иосиф. «Это дело привычное. Ничто так не учит, как опыт. Господь научил меня милосердию, и я знаю, что становлюсь богаче. Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Тут Самуил шепнул на ухо матери: «Матушка, хозяин этого дома очень добрый человек. Останемся здесь подольше, чтоб Матфей мог жениться на любви, прежде чем мы отправимся дальше». «С радостью, друг мой!» — догадавшись, о чем идет речь, сказал Гай. Итак, они остались еще на месяц. Матфей в это время женился на любви. Во время их пребывания в доме любовь по своему обыкновению шила разную одежду для бедных, что стяжало ей еще большую славу. Но вернемся к нашему рассказу. После ужина юноши захотели спать, чувствуя сильную усталость. Они разошлись по отведенным им комнатам и крепко проспали всю ночь. Остальные же провели всю ночь за беседой, не желая расставаться. После долгих рассуждений о Господе, о себе и о путешествии старик честный задремал. «Вам уже спать хочется?» – спросил его дух мужества. «Что это с вами? Проснитесь, объясните нам, пожалуйста. Вот что: кто хочет убить, должен сначала быть побежден. Кто хочет жить в ином краю, должен вначале умереть дома». «Это очень трудно объяснить, еще труднее исполнить», — заметил честный. «Но ты, наш добрый хозяин, объясни нам это, а мы послушаем». «О нет, попросили вас, и мы ждем объяснения». Тогда честный ответил: «Тот, кто побежден благодатью, может убить грех. Тот, кто хочет жить на небе, должен духовно умереть для мира». «Верно!» – воскликнул Гай. «Во-первых, пока не явилась благодать и не победила душу своей властью, нет в человеке силы превозмочь грех. Грех – цепь, в которую сатана заковывает душу. Душа не может противостоять греху, пока не разобьет его оков. Во-вторых, всякий, разумеющий значение благодати, обязан знать, что человек не может быть силен в благодати, пока он раб своей греховности. Я вспоминаю один интересный случай, который хочу рассказать вам. Два человека отправились странствовать. Один был молод, другой – преклонных лет. Молодой человек должен был всеми своими силами бороться со своими греховными страстями.
У старика все наклонности ко греху ослабли. Но молодой человек шел в ногу со стариком, в котором из них сильнее была сила благодати. «Конечно, в молодом», — поспешил ответить честный. «Ему труднее противостать греху, а это значит, что он в благодати нуждается больше, нежели старый человек. Однако старость нередко впадает в заблуждение. Она приписывает ослабление своей греховности личной победе над ней и часто этим хвастает. Конечно, старость способна дать добрый совет молодости, потому что жизнь доказала ей всю суету мирских удовольствий. Но когда старый и молодой могут держать одинаковый темп, последний более убежден в силе действующей в нем благодати, нежели первый». Они проговорили до самого рассвета. Когда все встали и собрались,

камень, они по невежеству своему отбрасывают его прочь, не стараясь узнать действительную ценность его», — ответил дух мужества. «Друзья», — предложил Гай, — «так как мы теперь все в сборе, и я знаю, что дух мужества искусно владеет оружием, то предлагаю вам немного подкрепиться и отправиться в поле совершить доброе дело. Неподалеку отсюда живет некий великан по имени Бей-Добро, который часто нападает на пилигримов, проходящих по царскому пути. Он – атаман разбойников. Я знаю, где мы его можем найти. Было бы хорошо его победить». Все изъявили согласие. Дух мужества взял меч, щит и шлем, остальные – копья. Отойдя на небольшое расстояние, они увидели великана, держащего в своих лапах некого слабодушного, которого притащили к нему его слуги. Великан был людоедом. Увидев пилигримов с оружием в руках во главе с духом мужества, великан закричал: «Кого вы ищете?» «Тебя», — ответил дух мужества. «Мы пришли отомстить за кровь тех пилигримов, которых ты похитил с царской дороги и увел в свою пещеру». Великан схватился за оружие и выступил вперед, приготовился к бою и дух мужества. Бой длился около часа. Рука людоеда устала, и он решил перевести дух. «Почему вы зашли в мои владения?» — спросил тяжело дыша Бей-Добро. «Как я тебе уже говорил, чтобы отомстить за кровь пилигримов». Бой разгорелся вновь. Великан заставил духа мужества слегка отступить. Но тот в ответ напал на великана с такой силой, что один удар меча заставил людоеда выпустить из рук оружие. Другой свалил его с ног. Дух мужества отсек ему голову.

0: Дома все набросились с вопросами на слабодушного, чтобы узнать, каким образом он попал в руки великана.
1: «Как вы видите, — ответил слабодушный, — я человек больной. И так как смерть ежедневно стучалась ко мне в дверь, я подумал, что дома мне не поправиться. Вот я и отправился в путь из города Нерешительность, где родился не только я, но еще и отец мой. Я человек физически слабый, умственно недалекий. Мне очень хотелось стать пилигримом, даже если мне придется продвигаться ползком. Когда я дошел до тесных врат в самом начале пути, владелец этой страны принял меня очень благосклонно, не упрекал меня за мою слабость тела и духа, напротив того, дал мне все нужное для укрепления сил и посоветовал не терять надежды до конца. Когда же я дошел до дома толкователя, прием мне был оказан самый любезный, и так как гора затруднения показалась им для меня слишком трудной, он приказал одному из своих слуг донести меня на руках до самой вершины. Должен признаться, что везде на пути мне оказывали большую помощь пилигримы, которых я встречал. Правда, ни один из них не соглашался идти медленнее из-за меня. Однако все подбадривали меня добрым словом, говоря, что по воле Господа слабодушные получат должную силу в час, когда это будет действительно необходимо, и шли дальше. Вот так я и дошел до поля нападения. Этот великан повстречался мне и приказал защищаться. Но, увы, где мне было сопротивляться? Мне напротив нужна опора. Он схватил меня своими лапищами. Я верил, что он не убьет меня, хоть он и затащил меня против моего желания в свою пещеру. Я все еще продолжал надеяться, что выйду отсюда живым, потому что слышал когда-то, что никакой пилигрим, взятый в плен вражьей силы, не погибнет от руки врага, если сердце его останется верным своему Господу. И в самом деле он меня ограбил, но, как видите, я жив. За что благодарю моего Творца и вас, как его орудие. Я готов встретить на пути еще немало

взгод, но мое решение твердо – спешить, когда я в силах идти, ползти, когда нет сил идти. Главная моя цель – будь за это благословен возлюбивший меня, продолжать начатый путь, невзирая ни на какие преграды, а сердце мое давно стремится за реку, через которую нет моста, хотя я, как вы легко можете убедиться, слабосилен. «Не был ли ты когда-либо знаком с пилигримом по имени Трусливый?» — спросил Честный. «О да, он был уроженцем города Бессмысленность, расположенный вблизи города Гибель по соседству с моей родиной. Он мой близкий родственник, и мы во многом схожи характером. Он был меньше меня ростом, но на лицо мы были похожи. Вижу, что вы родственники. Ты так же бледен, как и он, и у тебя, как и у него, постоянно потупленный взгляд. Даже разговором ты напоминаешь мне его». Многие были такого же мнения. Даже я, когда всматривался в него или вслушивался в его слова, часто узнавал себя. «А теперь, добрый друг, ободрись. Мы тебе душевно рады. И если тебе что-либо понадобится в моем доме, не стесняйся, и мои слуги с готовностью исполнят все, что тебе нужно», — обратился к нему Гай. «На столь милостивый прием я отнюдь не рассчитывал», — признался слабодушный. «Мог ли великан подумать, когда схватил меня, что я из его рук попаду прямо в дом Гая? А между тем я здесь». Во время этого разговора кто-то подбежал к дому и стал громко стучать в дверь. Пришедший сообщил, что версты за полторы отсюда упал замертво некто нечестивый, пораженный молнией. «Бедный человек!» — воскликнул слабодушный. «Неужели он убит? Он однажды догнал меня в пути и хотел идти со мной вместе. Но когда Бей Добро схватил меня, он пустился бежать. Оказалось, что он бежал навстречу смерти, а я остался в живых».

Матфей и Любовь справили свадьбу, а Гай отдал свою дочь по имени Фебра второму брату Самуилу. Когда через 10 дней они стали собираться в путь, Гай пригласил их на прощальный обед. Все были веселы за столом, ели и пили досыта. Перед уходом дух мужества, их верный проводник, хотел расплатиться с Гаем за кровь и гостеприимство. «Не в правилах нашего дома брать плату с пилигримов. Все издержки ежегодно списываются за счет доброго самарянина. Ты отлично исполняешь свой долг по отношению к странникам. Они уже свидетельствовали перед торжествующей церковью о твоей преданности делу», — сказал Гай. Гай простился со всеми. На дорогу он дал им напиток для поддержания сил. Слабодушный сразу стал понемногу отставать. Заметив это, дух мужества обратился к нему. «Ну, не отставай же, друг! Я буду твоим проводником, и тебе опасаться будет нечего, как и всем остальным». «Увы», — вздохнул слабодушный, — «мне трудно идти с вами. Вы все сильны и здоровы, а я слаб, поэтому я предпочитаю отстать, опасаясь, что по немощи своей буду вам в тягость. Я устаю и слабею быстро, и не выношу того, что могут выносить другие. Я не люблю смеха, громкого говора и бесполезных расспросов. Я так слаб, что все меня раздражает. Я еще не познал все истины. Я очень несовершенный христианин-пилигрим. Иногда, когда я слышу, как пилигримы радуются встрече с Господом, я смущаюсь, потому что не могу радоваться вместе с ними. Я как слабый меж сильными и как больной меж здоровыми. И я не знаю, что делать. Но, брат, ведь моя обязанность поддерживать слабых и утешать страдальцев, заявил дух мужества. Ты непременно должен идти с нами. Мы поможем тебе, постараемся как-то подстроиться под тебя, будем избегать в твоем присутствии пустых словопрений и сделаем все, чтобы ты не оказался в одиночестве. В это время подошел к ним на костылях некто хромоногий и представился пилигримом. «Как это ты сюда дошел?» — спросил слабодушный. «Я только что тосковал, что нет у меня подходящего спутника. Как я рад тебя видеть! Надеюсь, мы будем хорошими спутниками». «Я очень охотно принимаю твое предложение, друг, и даже готов уступить тебе один из моих костылей», — ответил хромоногий. «Благодарю тебя за готовность помочь мне, но мне не нужен костыль, ведь я не хромой. Впрочем, он мне, пожалуй, пригодится вместо палки, чтобы отгонять собак». «И я, и костыли мои к твоим услугам, добрый пилигрим», — ответил хромоногий. Так они и пошли дальше. Впереди проводник и честный, за ними христиана и ее дети, и, наконец, слабодушные хромоногие на своих костылях. «Прошу тебя, добрый наш проводник, расскажи нам что-нибудь поучительное», — попросил честный. «Охотно. Вы, вероятно, уже знаете, как покойный христианин схватился с Аполлионом в долине унижения и с каким трудом он прошел через долину смертной тени. И вы, очевидно, знаете также все приключения его друга Верного, как он не поддался на уговоры врага по имени Стыд». «Да, помню, из всех нападений на Верного наиболее серьезным было нападение Стыда. Он неустанно преследовал его», — сказал честный. «Да, Стыд — самый назойливый тип», — подтвердил дух мужества. «Но скажите мне, в каком месте встретили христианин и верный Краснобая?» — спросил честный. «Это был самонадеянный глупец, а меж тем многие верят ему и идут за ним», — сказал дух мужества. «Он чуть было не сбил с праведного пути верного своими напыщенными речами», — заметил честный. «Да, но христианин быстро разгадал и изобличил его». Так дошли наши пилигримы до того места, где христианин и верный встретились с евангелистом, который предсказал им, что с ними случится на ярмарке суеты. Я думаю, что им тяжело было слышать о тех страданиях, которые их ожидали на ярмарке, — сказал честный.
Но вместе с тем им было предсказано и немало хорошего. Впрочем, их души были закалены верой. Помните, с какой твердостью они предстали перед судьями? Да, верный умер храброй смертью. Я знаю достоверно, что терпение этих двух пилигримов и мученическая смерть верного многих привели к Богу, среди которых был и уповающий. Христианин и уповающий встретили на своем пути очень хитрого искусителя, некоего из выгод. «Что это был за человек?» – спросил честный. «Подлый лицемер. Он был религиозен настолько, насколько ему было это выгодно. И так хитер, что никогда не оказывался в убытке. Степень его религиозности менялась в соответствии с ситуацией. Мнение свое он менял в зависимости от того, с кем беседовал, и утверждал, что так и следует поступать в жизни. Но, насколько я знаю, он плохо кончил». Глава 9. Дом Монассона. Вот увидели они издали город, где круглый год проводилась ярмарка суеты. Перед тем, как вступить в город, они стали советоваться друг с другом, как лучше вести себя на ярмарке. Предложения были самые разные. «Вы знаете, что я давно сопровождаю пилигримов, часто бывал в этих краях и потому знаком с неким Монассоном, уроженцем Кипра. Он старый последователь Христа. У него можно остановиться. Давайте отправимся к нему». «Согласны», — ответили все пилигримы в один голос. Смеркалось. Но проводнику хорошо знаком был путь к старику Монассону, и он привел их прямо к дому. Они постучали в дверь, и хозяин, узнав голос духа мужества, тотчас отворил дверь. Все путешественники вошли в дом. «Издалека ли пришли?» – спросил Монассон. «Издалека», – заметил старик, когда пилигримы ответили ему. «Неудивительно, что вы устали. Сядьте, отдохните». Гости уселись. «Ободритесь, друзья», – сказал им проводник. «Я уверен, что хозяин нам очень рад». «Конечно, рад. И прошу вас не стесняться и спрашивать меня обо всем», — подтвердил хозяин. «Кажется, мы получили разом и пристанище, и приятное общество», — заметил честный. «Что до пристанища, вы видите, каково оно. А приятно ли мое общество, выяснится из дальнейшего разговора», — скромно сказал Монассон. «Прошу тебя, хозяин, покажи, где им разместиться», — попросил дух мужества. Монассон показал пилигримам их комнаты и большую столовую. Когда они немного успокоились, они стали разговорчивее. Честный спросил хозяина, можно ли встретить в городе добрых людей? «Можно, но мало, больше негодяев». «Как бы нам познакомиться с ними? Для пилигрима встретить хорошего человека такая же радость, как луна для путешественника в ночи». Монассон позвонил, и вошла дочь его, Благодать. «Пойди, скажи моим друзьям, готов покаяться, безупречному, люби братьев, не смей лгать, и кающемуся, что ко мне прибыли дорогие гости, которые желают видеть их».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас». Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое присмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и Тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу 1-летнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы говорили о том, каких животных разрешалось употреблять израильтянам в пищу. Закон Моисеев делил всех животных на чистых и нечистых, и это было продиктовано не только требованиями гигиены, но также желанием Бога научить свой избранный народ различать, что чисто, что следует делать и как следует поступать, а от чего следует воздерживаться. Таким образом, цель законов о нечистоте носила в сущности религиозный богословский характер. Она состояла в утверждении повиновения законам того законодателя, которого Израиль получил в результате завета. Повиноваться этим законам надо было уже потому, что эти законы созданы Богом. Однако это не исключало логического, разумного подхода к провозглашению одних животных чистыми, а других – нечистыми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что говорится в книге «Левит» о нечистых животных. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 11 главы книги «Левит». Установление для Израиля различий между чистыми и нечистыми животными было частью плана, с помощью которого Бог предполагал отделить израильтян от остальных народов. Даже сегодня законы о кошерной пище имеют для всех евреев принципиальное значение. Так израильтянам постоянно напоминалось о том, что они живут в мире, где нужно делать выбор. Христианин может из всего этого сделать духовные выводы. Мы уже показали, что нет никакой пользы от соблюдения определенной мясной диеты. Но здесь интересно то, что в древнееврейском языке слово «размышлять» также обозначало пережевывание коровой своей жвачки. Второй стих первого псалма гласит: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Размышление – это тоже пережевывание жвачки, но только жвачки духовной, и пережевывают ее верующие. Точно так же раздвоение копыт свидетельствует о жизни верующего, а точнее о том, как он поступает в своем особом состоянии, в своей отделенности. Первый стих 4 главы послания к Ефесянам гласит: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». А во 2 и 15 стихах 5 главы послания к Ефесянам говорится: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Изучение Слова Божия и жизнь, то есть поступки верующего, очень тесно связаны. Вот что говорят об этом 14 и 15 стихи 3 главы 2 послания к Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». А 22 стих 1 главы послания Иакова гласит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Жизнь верующего связана со Словом Божьим. Если вы живете в мире, то вам придется жевать жвачку, то есть Слово Божие, и вам придется идти той самой особой поступью, которая может появиться только вследствие изучения Писания. Верующий, который на практике применяет учение Слова Божия, выдает в себе Дитя Божие всей своей жизнью и своей поступью. Друзья мои, задумайтесь, какие следы оставляете в этой жизни вы. Далее давайте прочитаем стихи с 4 по 8. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Вот подробный список нечистых животных. Как видите, в этом списке нет плотоядных животных. Бог запрещает есть верблюда. Возникает законный вопрос, а кому он тогда нужен? Когда наш Господь обвинил фарисеев в том, что они отцеживают комара и поглощают верблюда, в его словах прозвучала юмористическая нотка. Верблюд был не только горбатый, он был еще и нечистый. Что касается тушканчика, то он живет в каменистых местах и напоминает нашего кролика. Любопытно, что сегодня некоторые провозглашают, что нельзя есть свинины. Но я никогда не слышал, чтобы они говорили, что нельзя есть крольчатины. У свиньи раздвоенные копыта, но она не жует жвачку, хотя все свиньи постоянно что-то едят. Но свиньи нечисты из-за той пищи, которую они едят. Здесь же будет уместно отметить, что свинина с трудом переваривается в желудке. Израильтянам было запрещено даже прикасаться к трупам нечистых животных. Духовный смысл этого запрета вполне очевиден. Прочтем теперь о чистых и нечистых животных, которые живут в воде. Это стихи с 9 по 12. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, и всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Как видим, среди рыб проводится такое же четкое различие, как и среди животных. Чистые рыбы отличаются от нечистых двумя видимыми признаками – плавниками и чешуей. Это правило относится к рыбам, которые водятся как в пресной, так и в морской воде. Запрещены в пищу пресмыкающие, живущие в воде. Примеров, как видим, не дается, потому что все и так вполне ясно. Израильтяне зависели от поставок рыбы из Средиземного моря, Галилейского моря, а также из Иордана. Рыба занимала видное место в диете всего народа Израиля. Одни из ворот Иерусалима назывались рыбными воротами, ибо именно через них ввозили рыбу из Средиземного моря. И что интересно, во времена пророка Неемии это создавало определенные неудобства, так как рыбаки приезжали по субботам, о чем можно прочесть в стихах с 16 по 22 из 13 главы книги пророка Неемии. Роль, которую сыграли рыбаки и рыболовство в земном служении Господа Иисуса Христа, хорошо известна тем, кто серьезно изучает Новый Завет. Первые ученики нашего Господа, которых Он призвал, были рыбаками, и им было сказано, что они станут ловцами человеков. И Иисус рассказал также притчу о том, что Царство Небесное, подобно неводу, который захватил рыб всякого рода, плохих и хороших. Так мы читаем в стихах с 47 по 50 из 13 главы Евангелия от Матфея. И по каким же признакам, собственно, различали хорошую рыбу от плохой? Руководствовались не размером, а канонами Моисеева закона. Рыба с двумя плавниками и чешуей была чистой или хорошей. Здесь можно увидеть аналогию с судом и наказанием грешников, находящихся среди праведников. Верующий – это тот, кто движим Духом Святым и кто облачен в праведность Христа. Таковы два отличительных признака хорошего верующего. Это, если хотите, плавники и чешуя. Прочтем теперь о чистых и нечистых птицах. Вот стихи с 13 по 19. «Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря». На птицах нет таких явных признаков, по которым можно было бы сказать, что они нечисты. Но общее у них то, что они все питаются трупами животных, рыб и других птиц. Приводится список нечистых птиц Палестины. Это еще одно доказательство того, что система Моисея была создана специально для израильского народа, жившего в земле палестинской. Некоторые из этих птиц нам плохо знакомы, однако они родственны орлам, ястребам, стервятникам и воронам, совам и чайкам, лебедям и пеликанам. Ничего аппетитного. Все они нечисты из-за того, что едят падаль. Однако помните, некоторые люди и сегодня едят этих птиц. Я лично не думаю, что мне хотелось бы отведать кого-то из этого списка –

ведь его кормили вороны, нечистые птицы. Сам Илия их не ел, но вороны кормили его. Этому человеку, который подчинялся Богу во всех мелочах, пришлось смириться настолько, что принимать пищу от нечистых птиц. Прочтем теперь о пресмыкающихся, живущих на земле. Вот стихи с 20 по 23. «Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас». Друзья мои, сразу скажу, из моего меню все эти лакомства можете вычеркнуть. Однако нужно заметить, что некоторые из них чисты. Это четыре вида саранчи. Обычная саранча салам, у которого был бугорок на теле, харгол с бугорком и хвостом, и хагаб только с хвостом. Вот эти виды саранчи были пригодны в пищу. Еще раз скажу. Если вы хотите пригласить на обед меня, то лучше приготовьте что-нибудь другое. Но хоть они мне и не по душе, с точки зрения религии и обряда, они совершенно чисты. Иоанн Креститель в полном соответствии с библейской диетой ел саранчу и дикий мед. Прочтем теперь о том, можно ли было касаться нечистых животных. Вот стихи с 24 по 28. «От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас». Израильтянам не только запрещалось есть нечистых животных, им было запрещено даже прикасаться к трупам нечистых животных. Смысл здесь в том, что через такое прикосновение могла передаться заразная болезнь. Это великий закон жизни, который был еще раз провозглашен, когда Израиль вернулся из плена. Прочтем об этом в стихах с 11 по 13 из 2 главы книги пророка Агея. «Так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники: нет. Потом сказал Агей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Здесь определен важнейший принцип. Чистота или святость не передаются прикосновением. Напротив, грязь, грех и нечестивость могут передаваться прикосновением. Другими словами, невозможно получить святость из несвятого, но нечистое может испортить чистое. Неправедный человек не сможет сделать ничего праведного, что понравилось бы Богу. Невозможно получить ничего праведного из неправедного. Этот принцип действует как закон во всех сферах жизни и во всех классах общества. –

Литр грязной воды никак не очистится, если к нему добавить литр воды чистой. С другой стороны, одна капля грязной воды обязательно испортит литр чистой воды. Ребенка, больного корью, не вылечишь прикосновением здорового ребенка. А вот здоровый ребенок может очень легко заразиться от больного ребенка. Христианин, который находится в тесном контакте со грехом, обязательно осквернится. Откуда мы взяли, что христианам можно баловаться наркотиками, выпивать, ходить по ночным клубам и пирушкам? Некоторые утверждают, что если вы хотите обратить заблудших, то вы должны снизойти до их уровня. Неужели это действительно так? Нет. Так вы лишь осквернитесь и сами станете заблудшими. В Новом Завете об этом четко сказано в 23 стихе послания Иуды. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Входить в контакт с грехом – страшная ошибка. Мы должны остерегаться любого осквернения. Израильтянин должен был вспомнить об этом великом законе, когда он шел по дороге и видел мертвую собаку или медведя. Ему было запрещено уносить труп или его часть, брать кости или шкуру. Если он нечаянно касался трупа нечистого животного, он должен был выстирать свою одежду и оставался нечистым до вечера. Из всего этого мы можем извлечь огромный духовный урок. Христианин освящается искуплением Христа и облачается в его одежды праведности. Но мы живем в мире, где легко оскверниться, ведь у нас по-прежнему ветхая природа. Только после того, как мы покинем это тело, в момент смерти мы будем освящены и уйдем от греха навсегда. Далее читаем стихи с 29 по 31. «Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и теншемет. Сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним, мертвым, нечист будет до вечера. Все эти существа живут на земле или под землей. Они были весьма распространены, но израильтяне должны были их избегать. Труп крота был так же заразен, как и труп слона. Поэтому израильтянам и напоминают постоянно, что они живут в мире падших существ, и что в глазах Бога мелкие грехи так же ужасны, как и крупные. Соринка и бревно в глазах Бога одно и то же. Маленькие грехи тоже грехи, и их нужно избегать. Прочтем теперь стихи с 32 по 36. «И все, на что упадет, которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же какое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, а самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет, и всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист». И вот мы пришли в кухню.
Я уверен, довольно часто какой-нибудь грызун забирался на кухню, падал в какой-нибудь сосуд и умирал там. Любой глиняный сосуд нужно было после этого разбить, а все, что там было, выбросить. Металлический сосуд чистили до чиста. Как видим, Бог учит свой народ опрятности в приготовлении пищи. Это был одновременно и урок святости. Каждый сосуд свят для Бога, и все они должны оставаться чистыми. В системе Моисея чистота была на втором месте после святости, и это относилось даже к мельчайшим деталям быта. Бог охранял свой народ от скверны и заражения. Если труп падал в источник или в озеро, то вода там оставалась чистой. Они ведь были сравнительно велики, и их было не так легко загрязнить. Разве не чудесно, что Господь Иисус Христос – это источник воды живой? Его не осквернит прикосновение грешника, больного или прокаженного. В 14 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А в 37 и 38 стихах 7 главы Евангелия от Иоанна говорится: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». В нашей следующей передаче мы продолжим изучение 11 главы книги Левит.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское Христианское Радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Исход» из города Мытищи Сергей Каратицкий. Служение «Исход» дало нам буквально созвездие людей – и новообращенных, и уже убежденных, и Сергей Каратицкий один из них. Он уже ведет церковь в городе Мытищи. А что такое исход? Почему исход? Откуда исход? Я думаю, он расскажет в своем свидетельстве сегодняшнем сам.
5: Спасибо, Наталья. Здравствуйте. Мне очень приятно быть его в студии и поделиться как бы своей жизнью. То, что происходило в моей жизни, я думаю, что хорошо, если начать с детства.
4: С начала, то есть, да?
5: Да, с самого начала, потому что есть начало, есть конец у людей, есть рождение, есть смерть. Вот, и я родился в хорошей семье в городе Баку. Это был 72-й год. У меня хорошие родители, прекрасные. Отца, правда, уже нету. В 80-м году его не стало. Мои родители трудились, не покладая рук, воспитывали нас. Я учился, все хорошо. Потом мы переехали в Ростовскую область. Вот как бы проходило детство, как обычно, как и у многих людей. Ничего не предвещало беды, как сказать. Все было нормально. Но с самого детства, конечно, мне все говорили, в семье не без урода. Я отличался особенными вещами. Я постоянно лез туда, куда не лезл никто в моей семье. У меня была такая тяга попробовать то, что не пробовал никто.
4: А были еще братья и сестры другие?
5: Да, у меня есть младший брат, старшая сестра, она живет в Израиле. Есть еще старший брат, самый старший. Вот нас четверо.
4: Да, но лез ты, ну, рассказали.
5: Да, и как бы я вот средненький. И меня все называли проблемным. Кавказцы, они говорят, есть в семье ребенок для битья. Вот это я был, это был я. Вот мне всегда доставалось больше всех, потому что я был неподарочный, можно так сказать.
4: Ну что, любопытный или проблемный?
5: Можно сказать, от меня было всегда много хлопот. Ну, элементарные вещи, допустим. Я умудрился в 7 лет встать на балкон, и когда отец с матерью привезли овощи с рынка, я бросался по прохожим. Нужно было додуматься до этого, понимаете? Не каждый ребенок еще это сделает. Вот, и я отличался такими способностями, какими-то интересными, вот. Хотя это, конечно, все нормально, здравость ума, но это происходило. Как бы родители немножко со мной боролись. Как бы, в отличие, на фоне всех моих братьев и сестер, я отличался, конечно. Вот, и мы приехали, я учился, нормально учился до какого-то времени. Это был, наверное, где-то 5-6 класс. И ну, потом просто произошел, не знаю по какой причине, какой-то перелом. Я помню, как у меня пошла школа вниз. Я не хотел учиться. То есть, у меня было потрясающее какое-то нежелание внутри учиться вообще что-то, познавать. Я как бы больше познавал улицу.
4: Сейчас общался. Это объяснимо или нет? Почему не хотел?
5: Не могу сказать точно. Может, лень. Я думаю, что была лень, просто не хотелось. Вот, и я очень страдал, и, как и многие мальчишки, такими вещами, как мотоциклы, мопеды, и все это хотелось. Тогда это не было доступно, это было что-то из-за грани фантастики, когда человек имеет мопед, мотоцикл. То есть, это ну, нормальная вещь у мальчишки. Вот, и вот моя жизнь вот в этот момент, где-то лет в 15, пошла в другую сторону. Я забросил учебу, начал больше улица, друзья. Отец у меня работал на Миннефтегазстрое, и он была вахтовая работа. 2 месяца он работает, 20 дней дома. И как бы пока папа дома, я был, конечно, послушным ребенком, как и всегда. Папа уезжал, мама пыталась с нами по-хорошему, по благодати. Благодать заканчивалась, вот, и она говорила, как же так можно. И, в общем, мы ее не слушали. Первая моя проблема такая большая произошла в семье. Мне было 15 лет, мы начали угонять мотоциклы и мопеды. И мы начали их просто воровать, потому что купить мне его не могли родители, не позволяли финансы. Вот. Но мне очень хотелось. И мы воровали мотоциклы, мопеды. В общем, нас поймали. Привлекли к суду. Вот. Это была моя первая судимость. Было кого даже посадили. Это факт. Мой друг, он сидел за это в тюрьме на малолетке. Вот. Но суть в чем? Я помню это, когда мама, она достала все из дома, золото. Папа ей много дарил, вот что-то она себе покупала. Короче, она все собрала, все продала. И, естественно, свое время заплатила за меня, чтобы я не сел. И я не сел. Хотя ребята, которые были со мной, они сели оба. У нас было 5 человек, 2 сели. Кто-то условно получил, я прокатился просто.
4: Это был первый
5: тихой,
4: звонок?
5: Тихой волной, да. Это был первый позыв такой, который уже как бы... Я формировался, наверное, в это время как личность. Я смотрел на жизнь своими глазами. Я уже не слышал в то время то, что мне говорит отец и мать. Но когда отец вернулся с вахты, я вдруг подслушал их разговор в комнате. И он приехал, он не знал, что мама продала все с дома, отдала все деньги. Когда она ему это сказала, он посадил ее и сказал: «Ты, Надя, дура, потому что он все равно будет сидеть в тюрьме».
4: Мужчина чувствовал?
5: Мужчина чувствовал, потому что отец мой знал это все. Он тоже кое-что в жизни прошел, но он знал психологию человека, он понимал это. Он говорит, что безнаказанность породит преступление. Ты не понимаешь, женщина, что ты делаешь. Он должен был сесть. И, знаешь, он сказал такие вещи, то, что меня затронули. Думал, вот у меня какой злой отец. Тогда я думал это так. Я не понимал его. Я просто думал, он злый день, я ему не нужен, как бы я попал в проблему. А проблема-то попала из-за своей головы. Вот. Но суть в том, что он сказал ей. И он говорит: я никогда больше тебе ничего не куплю. Потому что ты не понимаешь, что ты делаешь, это раз. А во-вторых, он все равно будет сидеть. И я тебе говорю, это точно. И, в принципе, отец был прав. Я потом, когда его не стало, уже вспоминал многие его слова, хотя он... не был глубоко, может, верующим человеком, не ходил в церковь, но в нем была мудрость. В нем, не могу даже сказать, именно житейская такая мудрость, именно мудрость от Бога, пережитые какие-то вещи. Я потом многие моменты находил в Евангелии. Я видел то, что говорил мне отец, об этом говорил Иисус. Я тогда этого не понимал. И моя жизнь пошла чередом. Ну, как бы этот момент прошел. Отец подошел ко мне на 16 лет, на день рождения, и он... уезжал, он меня благословил и говорит: я купил тебе мотоцикл. Мне исполнилось 16 лет. И он говорит: никогда не воруй. И он подарил мне мотоцикл. Это было радостью, конечно, большой. Ни у кого не было. У меня был мотоцикл свой в 16 лет, новый, с магазина. И я ездил, я был доволен, рад. И как бы вот это время проходило нормально. Потом я бросил техникум. Отец очень строго относился к нам в плане того, чтобы мы учились. Он сказал: если ты не учишься, забудь, чтобы я в тебя вкладывал деньги. Я пошел работать. Я работал. В 17 лет я работал. Я был слесарем. Это первый мой опыт работы. Слесарь 3-го разряда. Я могу делать, в принципе, многие вещи своими руками. Вот. А потом я пошел учиться в Ростовское училище СПТУ-20 и получать хоть какую-то специальность, профессию, потому что у меня кроме школы ничего не было. Вот. И вот там уже... когда я оторвался больше от семьи, я жил в Ростове с ребятами. Там я был свободен в своем выборе. Классно, что передача так называется «Выбор». Это на самом деле очень такой серьезный момент, потому что каждый человек, он выбирает сам. Я начал выбирать, я что-то выбирал. Я выбирал взгляды на жизнь сам. Я формировался в то время. Я смотрел и мыслил, как мыслили в то время многие ребята моего возраста. И время было непростое такое, 90-е годы. Завеса рухнула, поток информации, поток всего. Тогда было очень модно. Знаете, какое-то время такое поразительное. Сейчас этого нету. И я это вижу реально. Я вижу даже, как молодежь смотрит на проблему наркотиков. Вот нету такого, что модно употреблять наркотики. Тогда это было модно. Это факт. И это вот люди моего поколения, моего возраста, они будут говорить то же самое. То есть это как-то вот романтика такая, знаете, тюрьма, вот эти все движения. Ты понимаешь, ты не понимаешь. И вот это вот все, тем более город такой Ростов, Ростов-папа, понимаете, а это город шпаны. И я вырос среди этой шпаны, и не в доме благородных девиц, а из ПТУ-20, потрясающее училище, где... Вышли многие такие ребята неподарочные, можно так сказать. И вот там я провел свое время, как бы вот уже пришел такой момент, когда я первый раз столкнулся с наркотиками. И я попробовал, хотя, может, там такие легкие наркотики, там дурьи мы уже покуривали пацанами в 16 лет. Но вот там я вдруг, я не помню, чтобы у меня было такое, что мне там кто-то подсадил на иглу, или за мной бегали и упрашивали попробовать. Такого не было, потому что, чтобы тогда было попробовать это, нужно было заплатить хорошие деньги, бегать, искать, и просто к этому как-то молодежь, она сама к этому пошла, потому что все было как-то закрыто, потом раз, все доступно, и много информации, вот, пожалуйста, и героин, и вот это, и все вот эти вот фильмы, которые в то время хлынули потоком за границу вот этой жизни крутой, воровать, не работать.
4: Ну, то есть вот такие, виноватых не было,
5: да,
4: это был
5: все
4: твой
5: такие
4: выбор.
5: Вещи, да, это был мой выбор. Вот такой момент был в жизни, и я попробовал, что такое наркотики. Я не могу сказать, что я сразу подсел на них, но поймал гепатит. Я призывался в армию 18 лет, и именно по этой причине мне дали отсрочку, потому что я хотел идти в армию, я... мечтал попасть в морфлот. Для всех кого-то удивительно, но я хотел служить в морфлоте. У меня был брат старший моряк, я грезил морем. И когда мне призывную призвали, тогда было 3 года в морфлоте, я смело сказал, я хочу в морфлот. Мне просто не взяли туда по причине зрения. А потом сдали отсрочку, потому что я заболел гепатитом. У меня началась желтуха. Я ее поймал из-за того, что употреблял наркотики. И уже как бы все пошло вот здесь уже больше под откос. Я был в больнице, выздоровел после больницы, не употреблял какое-то время, пытался наладить свою жизнь. Уже как бы мне, я был взрослый, у меня шел 19-й год. И вот здесь я начал встречаться с девушкой. Она была учительницей, у меня сестра учительница. У меня вообще в роду все многие педагогов. Вот. И я все время от них убегал, потому что они постоянно меня учили чему-то. Вот, и я... пошел закончить школу, в конце концов. Мне нужно было 11 классов. Я начал хоть немножко думать головой, потому что я ушел с 8 классов со школы. И я пришел в вечернюю школу, и там встретил молодую девушку, которая только что из училища. Она пришла работать, мы с ней познакомились.
4: На этой чудной волне мы ненадолго прервемся, да. Для наших радиослушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся в студию к нашему разговору.

кофе. В школе был отличником. Во дворе как делать ноги. Научился, в общем, сам. Жил в семье благополучной. От аванса до получки. А когда дошел до ручки, я вообще не знаю сам. Хотелось жизни горячей.

сквозь пальцы годы. Я верил в карты и патроны, в друзей доверие и ножи. Но ни друзья и ни законы не помогают лучше жить. Брат лихой в овечьей шкуре, подведет ли ты в натуре? Вновь сидишь в прокуратуре, отдохни. Проснешься в камере опять и на себя готов плевать. Ну что ты думаешь себе, такой хороший? И совесть выкачал до дна, и душу выпачкал сполна, и жизнь качается с утра нелегкой ношей. Думал раньше, просто не везет, злился на друзей и на себя же. Вот удача вроде б

когда летели журавлями, за клином клин в тупик и сбой. Я расставался вновь с друзьями, но разойтись не мог с собой. Летел налево и направо, терял здоровье и года, и наносил кому-то раны, и был изранен навсегда. И я не верил никому, и думал, куш один сорву, но даже волку одному не стюжить в поле. И было вновь в глазах темно, и свет тюремное окно. Жизнь просвистал, судьбу пропил, чего же более? А маманя все ходила в храм и молилась, стоя у порога. Говорила, верь моим слезам, ты, сынок мой, примирился с Богом. Я видел, что в груди до смерти чего-то хочется найти, и жизнь мою калечат черти, и вновь расходятся пути. Пусть даже мир лежит в кармане, и в перстнях брилики горят, но только душу не обманешь, она кричит, все это зря. И чуешь, ты в такой дыре, а глянешь в небо на заре, и к горлу вдруг до слез подходишь.

ответ, куда идем мы, зачем живем, нелегкий хлеб, и почему нет жизни полной, и счастья истинного нет. И вскинув голову однажды, я заорал от дикой жажды: открой мне, Господи, глаза на белый свет. Я поднял руки к небесам, молился как, не знаю сам, от пустоты спаси меня, великий Боже. Ты дай мне сердце горячей, всю жизнь я прошагал ничьей.

так хочу достать до небосвода. Мне тошно от тоски и суеты. Мне жалко, что текут бесплодно годы. Мне самому теперь, наверное, все нелегко пересказать. Но вдруг во мне ожил Коперник.

Если не хватает теплоты, идем куда, не знаем сами. Люди, не страшитесь высоты,

0: В эфире программа «Выбор», и сегодня в нашей студии гость из города Мытищи Сергей Каратицкий. Ты вышел из больницы, мы остановились на том, и как-то попытался наладить свою жизнь.
1: Да, я попытался
0: наладить свою жизнь. Сколько лет тебе было тогда?
1: 19-й год.
0: И как-то ты понял, что ты уже болеешь, что это не тот путь? Стал как-то обдумывать уже?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, просто я хотел хорошо жить.
0: Ясно.
1: Как и многие люди, я хотел хорошо жить. Я не обдумывал свой путь совершенно. И я смотрел на людей, которые хорошо живут, и я начал думать.
0: А скажи, что ты имеешь в виду? Вот ты сейчас сказал, и я решил как-то налаживать свою жизнь.
1: Ну, то есть я хотел хорошую работу, где много платят и мало работают. Это мышление того человека, ветхого. Но суть в том, что я в это время не употреблял наркотики. Как-то я остановился, это был период такой, я просто остановился, я не лечился в клиниках, просто я сказал нет, и все, и на этом все стало. И я думаю, это период такой времени был, я познакомился с этой девушкой, и потом то, что я думал, уже ни к чему никогда не вернусь к этому, у меня потихоньку началось. То есть, когда-никогда я употреблял, вот это было, и потом я женился, в 19 лет я женился, все родители были в шоке, конечно, что я женюсь так рано. Отец был против, мама против, но в оконцовке они согласились, и в 19 лет я женился. И как бы родители думали, может быть, я остановлюсь в этом моменте. Но суть в том, что остановка не произошла. Я отделился от семьи, от отца и матери, и наоборот, больше уже начал командовать своей жизнью, уже меня не видели, не слышали. То есть я руководил своей жизнью сам, я взрослый человек, и все уже пошло под откос. Какое-то время я работал, но наркотики взяли в моей жизни большую часть. Это стало уже неотъемлемой частью моей жизни. И потом это все перешло в то, что вместо работы я начал заниматься преступлениями. Ну, это было мошенничество в то время различного образа. И мошенничество перешло в кражи, в преступления. Плюс тому, уголовная ответственность есть за употребление наркотиков. Первый мой опыт был в 93-м году. Вот меня осудили за хранение наркотиков. Меня осудили, тут же амнистировали, тогда была амнистия. Знаете, опять как-то вот все прошло по такой волне, как бы все легко, без напряга, все вот это вот, без денег, без выкупов, все это прошло. Но я на этом не остановился. И я очень сильно меня это засосало. В 94-м году погиб мой брат. Он в наркотическом опьянении выпал из балкона просто. Может, его выбросили, до сих пор это неизвестно. Но суть в том, что он погиб, разбился. Знаете, все думали, что тогда что-то остановит в моей жизни. Уже начали родители понимать, что что-то не то, не просто там я выпиваю или что-то. Они видели, что я что-то употребляю. То есть, вот такой момент в моей жизни. Отца уже не было, мама ничего сделать не могла. И, знаете, смерть брата меня не остановила. Я видел его в гробу, я понимал, что его нету, но и меня хватило на какое-то время. День-два это время называется. И все, что я сказал нет, а я в оконцовке я все равно продолжил. А дальше все в преступной группировке. Опять-таки улица, в которой я был. И в 95-м году я попадаю на СИЗО-3 города Новочеркасска. Знаете, вот тут, когда я попал первый раз в тюрьму по-настоящему, я увидел, что такое тюрьма, романтика улетела. Потому что то, что поют в блатных песнях по шансону, иногда я вот чувствую, как вот молодежь, она впитывает в себя эту романтику тюрьмы, знаете, вот воры в законе. Тогда это все процветало очень сильно, и как бы молодежь это влекло, что-то такое, движение такое, знаете, воровское движение. Вот мы все, мы там варились, и когда я попал первый раз в тюрьму, это был 95-й год, февраль месяц, меня посадили как раз за день до моего день рождения, я первый день рождения справил в тюрьме. Я серьезно задумался, я просто начал думать, романтика улетела, я понял, тюрьма есть тюрьма. И вот однажды, это мой был первый опыт такой, знаете, можно сказать, человеческой молитвы. Я никогда не молился, я крещенный в православной церкви, я ходил на Пасху, как и все, выпив водки, покурив там чего-нибудь, посмотреть на все эти движения, на молодежные, и возвращался домой. Вот на этом ограничилась моя вера. Господи, прости, когда-никогда. И там были моменты, когда просили Бога, чтобы нас не хлопнули, когда мы шли на дело. То есть, вот такие.
0: Ну, поддерживал религиозную культуру.
1: Да, да. Вот как бы, что называют у нас на Руси верой, это совсем не вера. Я просто тогда этого не знал. Но вот тогда, в тюрьме, первый раз я вдруг почувствовал, что это что-то изнутри меня. Какое-то вот такое сожаление. Я смотрел, я сидел на шконке, смотрел в узкую щелочку и видел свободу. Я понимал, что буквально 10 дней назад я был на той стороне. И я сказал: «Господи, если ты меня выпустишь отсюда, я не буду воровать». Как-то это вышло из меня, знаете, я сказал это вслух, я просто проговорил. И знаете, ну, чудо заключалось в том, что меня выпустили. Меня действительно выпустили, меня вывезли на суд, и суд принял решение выпустить меня под подписку. И адвокат, знакомая мама, она вытащила меня. Это было чудным образом. Это вообще не было вариантов, потому что у меня уже был послужной список формировался, начиная с детской комнаты милиции. Это было еще 12 лет. И как бы вариантов мне туда выходить. Но меня выпустили, это факт. И я вышел. Знаете, безмозглость моего состояния в том времени была в том, что я даже и не вспомнил об этой молитве. Я потом об этом вспоминал. Это действительно Бог открыл мне двери, потому что Он может открывать двери любые. Я вышел на свободу. Я где-то 3 дня радовался тому, что... Но на самом деле, как я был наркоманом, так и оставался. Я вышел и опять пошел употреблять наркотики и опять начал воровать. Я не остановился вообще. И опять, и через месяц меня опять посадили. И уже я сидел срок, который мне дали первый, вот, где-то около полгода. Потом меня выпустили. Это было первое мое наказание. Знаете, я сделал выводы, и я не могу сказать, что я сделал выводы больше не делать. Я становился ушлым. Я сделал выводы, что сидят дураки. Умные должны быть на свободе. Я просто становился с каждым разом, с каждым моим негативным опытом. Не было в сердце покаяния какого-то к изменению. Просто сожаление о том, что сижу. Сожаление о том, что я лох. Сожаление о том, что меня посадили. Но никак не покаянием. И я становился ушлым человеком.
0: Просто учился пристраиваться.
1: Да. Я учился тому, чтобы меня не сажали. И опять-таки держать те позиции, в которых я могу хорошо жить и делать, и жить так, как я хочу, нарушая закон. Потому что я абсолютно нарушал закон, и у меня не было уважения к закону никакому. Я жил так, как я хотел, и все. И это продолжалось дальше. У меня родилась дочь, это тоже меня не остановило. У меня сейчас взрослая дочь, 16 лет ей. Вот, это меня не останавливало. Жена меня терпела. И знаете, она верила, конечно, что я изменюсь. В 97-м году я опять попадаю за решетку, меня сажают в Ростове, опять-таки за хранение наркотиков, потому что на каких-то вещах, на кражах не ловили, но хранение наркотиков тогда это было очень распространено, хорошо работала милиция наша, вот, и меня опять посадили, знаете, и вот в 97-м году мне опять дали полгода, срок такой, как бы сказать, небольшой, вот, полгода подумать, я думаю, это Господь, это просто была Его милость. То, что Он просто вот позволил мне посидеть это время, задуматься. Я не задумался. Я задумался только о том, чтобы не колоться. Но у меня никак не было мысли задуматься о том, что моя жизнь идет не в том русле. Я думал, что моя проблема – это только наркотик, и все. Остальные проблемы – это все нормально, это не проблемы. Все так живут. Я смотрел на людей, я понимал, что все так живут. Но своей проблемой я считал только наркотики. Все. Наркотики, в принципе, и толкали воровать. Вот с 95 по 97 год я вдруг помню один из моментов, когда первый раз ко мне подошли верующие люди. Я был в ужасном состоянии под наркотиками, и он подошел ко мне, давал какой-то буклет, я не помню что-то, и он смотрел на меня и говорил: «Слушай, у тебя такие проблемы, хочешь выбраться?» Знаете, я думал, какие проблемы, у кого проблемы? И он, ну, в том моменте, знаете, проблема тогда, когда у наркомана проблемы в одном случае, когда у него ломка, а когда у него все нормально, у него нет проблем, понимаете? И я думаю, вот сумасшедшие. Они дали мне буклет, я посмотрел, церковь пятидесятников, что-то такое вообще. Вот, и вот тогда первая волна пробуждения такого христианства в России, именно, как мы говорим, нетрадиционного, она пошла. Я вдруг услышал, что один мой друг, мы с ним сидели вместе, он уверовал, и, как ни странно, все говорили, он дурачок, он ходит в церковь, он бросил курить, колоться, вообще он сумасшедший, он ходит, проповедует. Ну, все, говорит, сорвало крышу ему. Я, конечно, все это выслушал, его я так и не встретил, но все друзья мне говорили об этом. И, знаете, я почему-то подумал про себя тогда. Сумасшедший, но не колется.
0: Так все подумали, наверное, эти друзья.
1: Да, я думаю,
0: но
1: что
0: каждый вслух что-то другое говорит.
1: Да, вслух говорили другое, но, я думаю, не употребляет. Потому что уже к тому времени мысли о том, что можно бросить наркотик самому, пропали. Потому что это у любого наркомана происходит где-то первый-второй год. Потом все, он понимает, он раб, и он просто оправдывается перед людьми. Он говорит, он показывает, что я сильный, он показывает, я никогда не буду на помойке. Хотя мы видели людей, которые наркотики привели к помойке, реально к помойке, по прошайничеству. Ну, грязные, они валялись везде. Я говорил, я таким не буду. Но приходило сознание, я раб, и это рабство держит меня, и я не могу из него выбраться. У меня нету сил. И я уже соглашался с тем, что я употреблял, употребляю и буду употреблять. То есть все, это было мое кредо, и уже я сделал для себя вывод. Ну, сколько проживу, столько проживу. Все, это факт.
0: И еще раз музыкальная пауза. Буквально через пару минут мы снова встретимся в нашей студии.

0: В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». В гостях у нас сегодня пастор из города Мытищи Сергей Каратицкий. Итак, мы с тобой остановились на том, что...
1: Да, мы остановились на том, что был первый опыт с верующими. Ну, короче говоря, я не внял этому всему. Вот я отмахнулся, хотя много слышал, начал уже слышать. И в 97-м году я опять попал за решетку, я опять вышел через полгода. Я пытался наладить свою жизнь, семью, я начал работать. Я не употреблял наркотики ровно полгода. Это было... Знаете, я смирял себя, я просто держал себя. Я все время хотел их употреблять, но я сдерживал себя. Я понимал, если я один раз к ним прикоснусь, все. Но, знаете, вот эта мысль «раз, когда-никогда» опять убрала меня, как говорится, с трассы, и я опять уселся. И это продолжалось до 99-го года. От меня ушла жена, она меня бросила, потому что я ее понимаю, она не могла уже больше это терпеть. Моя мама уехала в Израиль, я стал вообще отвязанным. И в 99-м году нас опять арестовали с моим подельником. И вот тут уже началось серьезно все, потому что в этот раз мне дали 5,5 лет. Это был серьезный срок, знаете, и я тогда еще не осознавал. Через год я понял, что такое 5,5 лет.
0: Вот только именно через это год. Я тебя хотела сейчас в разговоре спросить. Да. Ты никак не ощущал никакого чувства благодарности, что какие-то амнистии постоянно шли от Бога? Знаете, 2 месяца сидишь, 5 месяцев сидишь.
1: Знаете, как-то вот на какое-то мгновение, и все. Ты недооценил этого, ты недооценил. Знаете, я потом вспоминал слова отца, когда он сказал, что безнаказанность порождает новое преступление. Это факт, это факт. Это раз откупили, раз вот так, как-то все съезды. Но, и знаете, это съезды, я просто не знал, как это называется, это просто была милость Божья. Он давал мне возможность понять, знаете,
0: и давал
1: факт.
0: Очень маленькие наказания.
1: Да, да, потому что не было такого, что просто вот меня раздавило просто, и все. И это время, оно, конечно, очень отпечаталось в моей жизни, потому что... Была непростая командировка, и непростая ИК-2 города Ростова. Вот мы попали в жесткий просто такой режим, где нас воспитывала администрация, пыталась, по крайней мере, воспитывать. Но я не хочу говорить сейчас много о тюрьме. Знаете, я много что понял. И вот именно там, знаете, я думаю, что я пережил там момент, который пережил Яков, остался Яков один. Вот я остался один на один с собой. Вокруг меня никого не было. Мамы не было, папы давно уже не было, жены не было. Брат от меня отказался, от меня отказались все. Мама прислала бандероли, и первые вот как-то месяцев 8 она прислала мне письмо и сказала: «Забудь, я не приеду к тебе, я не буду тебя выкупать, я не буду за тебя платить, и денег присылать тебе передачи у меня нет». Знаете, это при страшном голоде в то время в тюрьме, это действительно был голод, и я вдруг понял, я остался один. Вот тогда что-то начало сломаться в моей жизни. Знаете, сначала это были обиды, я на всех обиделся, я всем... А потом что-то произошло очень глубоко внутри, я вдруг понял, я виноват во всем сам, я не должен никого винить. Это, я выбрал это был мой выбор, и я отвечаю за свой выбор. Просто сейчас. И я вдруг понял, что мама – это самое дорогое. Как-то я пересмотрел взгляды, и вдруг потом, вот именно после пересмотрения взглядов, мать начала приезжать на свиданку, как-то стали так общение нормальное. Вот, и у меня произошел развод с женой. И суть в том, что я вышел и опять не остановился. Я не остановился. Я освободился в 2002 году. Знаете, я выходил и обещал матери, что я не прикоснусь к наркотикам. Через 2 месяца я был на огромной дозе, и через месяц я умирал. У меня было полное заражение крови. Ровно через 3 месяца я вышел в хорошем состоянии, в принципе, по здоровью, из тюрьмы, ничем не больной. Но через 3 месяца так произошло, что я начал умирать. У меня стало заражение крови в связи с употреблением. И я пришел в состояние, что я не могу не употреблять, потому что у меня ломки, и употреблять, потому что у меня заражение крови. Меня постоянно трясло, у меня была постоянная температура 37,5. Тебя постоянно колотит. И вот я дошел до такой кондиции, что я вышел, у меня был большой частный дом. Я вышел во двор, я помню этот день, никогда его не забудешь. И я начал орать, я просто орал в небо, потому что мне больше некому было орать. Я орал, сказал: «Бог, если ты есть, просто забери меня отсюда, я не хочу здесь жить вообще. Я нажился, накололся, наупотреблялся, наблудился, я не знаю, что, я уже попробовал все. Я просто не хотел жить, я реально у Бога просил смерти. Я не знаю, может, это у меня так в жизни, но я просил у Бога смерти. Я не просил освобождения от наркотиков, я хотел, я боялся умереть. Убить себя сам, это не составляло труда. Я мог уколоться и уснуть. И все, это легкая смерть. Но бабушка моя, которая в детстве слышала ее слова, она была очень набожная, православной христианкой. Я, эти слова отпечатались в моем мозгу, когда я был ребенком, мне было 6 лет. Она сказала: руки положишь на себя, на кладбище не похоронят. Это было, когда хоронили одного из людей. И это отпечаталось. Я боялся. У меня был какой-то панический страх убить себя. Хотя я хотел. Это факт. И вот это меня сдержало от самоубийства. И я начал орать от бессилия. И у меня был друг, с которым мы употребляли наркотики. И вдруг он приехал и говорит: «Слушай, там в Ростове есть одно из служений, там есть друг наш, ты его знаешь, он ВИЧем был больной, он здоров». Знаете, что-то затронуло меня тогда. Я знал, что ВИЧ не лечится. Очень много ребят, которыми я кололся, болели ВИЧом. Слава Богу, меня это миновало. Я говорю: «Да ладно». Он говорит: «Да. Давай посмотрим, там есть где-то реабилитация, какие-то там реабилитации. Хочешь, поедем?» И я поехал вместе с ним. Я приехал, знаете, это было шоком для меня. Я увидел этого человека, который умирал от того, что он даже выходил на солнечные лучи, он покрывался пятнами. У него настолько был упадший иммунитет, он был здоровый, крепкий, он не курил, не пил. У него был светящийся взгляд. Я не понимал, что с ним происходит. Он посвидетельствовал мне тогда и просто начал говорить: «Мне Бог вернул жизнь». Конечно, я тогда это не понимал, но он мне дал адрес ребят, служение «Исход» в Ростове, и вот это тогда было уже мое желание выбраться оттуда. Я приехал домой и сказал: «Мама, и либо сейчас, либо никогда». Она тут же собрала мне сумку, я приехал к ребятам, они начали мне рассказывать, я пришел первый раз на служение, естественно, ничего не понял в церкви, ничего не понял, я просто хотел жить. И последний раз я укололся, я помню, как мама отдала мне свои последние деньги. Это была правда. Она отдала, чтобы я доехал до этого центра, чтобы я доехал туда. Это было мое состояние. И вот я приехал в реп-центр. В реп-центре мне встретили ребята абсолютно такие же, как я, просто здоровые. Я видел, что они бывшие наркоманы. И все, что я услышал, они говорят: «Тебе надо покаяться». Я не понимал основания этого слова, но я сказал: «Что надо делать?» Я попросил у Бога прощения. Знаете, это было где-то не настолько, может, глубоко, но я понимал, что если сейчас я это не сделаю, то уже никогда не сделаю. Я начал просить у Бога прощения. И знаете, вот тут начался манифест чудес в моей жизни и просто изменение глубокого, потому что сразу в центре пропала ломка, меня не ломало. Это был для меня шок. Для любого наркомана это шок, если тебя не ломает с таким употреблением наркотиков, как у меня. И меня не ломало. Второй момент. Бог исцелил меня от болезни, которой я мучился 10 лет.

0: говорить со мной, просто говорить. Я начал слышать Бога. Это было для меня шоком вообще таким, что с Богом можно говорить. Кончились мои религиозные дни, вот это православный опыт. Знаете, ровно через 4 месяца я начал помышлять о нормальной жизни, возвращении домой, как бы как нормальный человек, о восстановлении семьи, о том, что мне нужно вернуть то, что я утерял. Теперь у меня есть слово, теперь у меня есть жизнь, у меня есть Евангелие, теперь я верующий, я мыслю по-другому. Но Бог остановил меня тогда. И я помню, я лежал ночью на кровати и думал об этом. И знаете, пришло просто ко мне видение такое. Я не могу сказать, что это сон, я увидел это внутри себя. Бог опять четко заговорил со мной и начал показывать мир, как голубой шар. На нем стояла такая грязная мясорубка старого образца, такая, знаете, с ручкой. Я видел, как чья-то рука берет людей с земли, бросает в мясорубку и прокручивает на фарш. Это такая была жуткая картина. И Бог говорит: это наркотики. Неужели ты оставишь и уйдешь? Ты моя слава. Я хочу, чтобы ты шел и говорил об этом. Знаете, вот тогда перевернулось еще больше у меня что-то, и я захотел служить Богу. Я просто страстно захотел. Я смотрел на своего пастора, мне очень хотелось. Я начал служение после реабилитации в Ставрополе. И первое, куда я пошел в тюрьму. Меня туда пустили, это был шок вообще. Меня запускали туда с одним паспортом. Я понимал, что Бог открыл мне все двери. Я видел, как родителей, нормальных родителей, которые шли на свиданку своих детей, их просто потрошили на обыске. А я заходил, я бывший зэк, я шел к людям и мог им говорить. Знаете, и вот там Бог открыл мне потрясающие вещи. Когда я с ними начал разговаривать, я говорил им: послушайте, там собирали, был отряд на ИК-5 в городе Ставрополе, отряд именно наркозависимых людей, которые сидели, специальный отряд, и я с ними разговаривал. Меня туда именно направляли, их выводили в актовый зал, мы с ними общались, и я им говорю: как вы думаете, ваше заключение – это наказание? Они все говорили в один голос: да. И знаете, я им говорил то, что просто переворачивало мозги. Я говорил: это милость. Когда я им сказал, что это милость от Бога, они хотели встать и уйти. Вы знаете, вот именно тогда Бог так мощно работал. И я говорю: если бы тебя не посадили, тебя могли застрелить. Если бы тебя не посадили, ты бы умер на передозировке. Знаете, и какой-то перелом начинался. Эти люди останавливались. Много людей из заключения выходили. И потом ехали на реабилитацию, спасались. И я увидел, что я могу это. Я увидел, что это работает. Я почувствовал, что я нужен. Я кому-то нужен. Я что-то у меня получается. Я могу делать доброе. Знаете, это я получил огромное внутреннее удовлетворение от этого. И знаете, вот, ну, говоря простым языком, чтобы это было доступно, вот это чувство удовлетворения того, что ты делаешь, и наполнение тебя вот этим чувством, это лучше, чем наркотик. Вдруг я понял, ну, наркотики вообще отдыхают. Знаете, ты стал наполнен светом, чистотой и нужностью в этом обществе. То есть, и я вам даже скажу, не столько как бы это нужность, сколько какое-то огромное такое внутреннее удовлетворение от того, что ты делаешь. И все. Вот с этого момента вообще никогда, я никогда больше не прикасался к сигаретам, к наркотикам. Бог настолько меня освободил. Я никогда не пил алкоголь. Просто мне это не надо. Я не сдерживаю себя законом. Ой, если я опять попробую, мне это не надо вообще. Я свободный человек, абсолютно. Потому что я вдруг понял, что свободным можно стать только через Слово Божье, только через Иисуса Христа, который приходит и показывает тебе, кто ты, для чего ты, что в тебе столько хорошего, что ты на самом деле сам где-то на себя поставил крест, а Бог не поставил.
1: И еще он говорит: исход.
0: Да.
1: И что такое исход? Откуда исход?
0: Значит, вот из чего исход? Столкнулся, как я вам говорил, с исходом в Ростове. И служение «Исход», оно образовалось в городе Краснодаре. Наш епископ сейчас, пастор и епископ нашего служения, он был 20 лет наркозависимым, 20 лет. И Бог его освободил. Потом он был при Ростовской церкви, он служил в церкви 4 года, просто водителем у пастора. И однажды Бог ему открыл то, что он хочет через него сделать. Он взял 12 человек, наркоманов, и жил с ними. Это был первый реабилитационный центр в городе Краснодаре. И ребята жили там вместе с ним. Он жил со своей супругой. Он их воспитывал, он их учил, он проповедовал им слово. Знаете, через год эти 12, они разъехались по 12 городам. И везде начали служение. Именно реабилитации. Тогда не было у нас церквей. Тогда это было просто служение реабилитации наркозависимых людей.
1: Точнее, какой это год был?
0: Это был год 2000-й. И знаете, вот тогда...

0: когда просто как бы волна такая, просто манифест такой освобождения людей от наркотиков. Просто это был шок, во-первых, для этих 12. Я не был в этих 12, я был во втором ряду. То есть я пришел к Богу именно через вот этих людей, которых воспитал Сергей Федорович Ощепков и мой пастор, который много у меня научил, он много мне дал, он стал мне отцом.
1: Он дал название сам этому служению «Исход».
0: Ему проговорил Господь, потому что исход... Почему исход? Момент исхода в том, что это был выход из рабства, когда израильтяне, они вышли из рабства. Знаете, мы были в жестком рабстве. Рабство, в котором находились мы, это было жесткое рабство и издевательство над нами, дьявола. Мы в этом жили. И вот такой, получив такой выход, я говорю людям всегда, что исход – это не название нашей церкви, это действие. То есть Бог начал делать действие в последнее время, выход из рабства просто потоком людей, которые не могли вывести никто. Знаете, меня из рабства не мог вывести никто. И когда я уже попал, я просто с этим потоком вышел. Мне показали выход, как выйти. То есть был Моисей, который нас вел, и мы шли за этим Моисеем. Знаете, и как в то время, так и в это были люди, которые оставались в пустыне. Были люди, которые вышли. Знаете, вот это потрясающе, но это происходит и до сих пор. И это служение, оно международное. У нас сейчас только в России уже 58 церквей по России. Не говоря уже о Лондоне, Америке. Там много наших миссионеров. Не американцы приехали сюда, мы поехали туда. Нас просили выехать туда, работать с русскоязычным населением. Очень много людей, которые попали в эту зависимость. И это служение развивается, растет. Очень много людей спасенных, много людей, которые уже создали свои семьи, рождают детей. То есть вот что такое исход. Не подробно, но суть вот в этом.
1: Но достаточно емко. Исход, да, из рабства греха.
0: Греха.
1: И, да, выход есть.
0: Да.
1: Этот выход
0: Иисус Христос.
1: Иисус Христос.
0: Да. Знаете, в Евангелии написано: «Я дверь овцам». Вот я как бы метался всю жизнь в комнате без двери, и вдруг она появилась. Знаете, так как вот... Дверь, которой не было. Ты вдруг находишь эту дверь, которой нет, и ты выходишь. И ты видишь, что есть люди в этой же комнате с тобой, которые этой двери не видят. Знаете, вот моя задача просто как пастора. Я, конечно, не сразу стал пастором. Это было служение, годы. Я служил во многих городах. И я рад, что Бог оказал мне милость быть в числе тех, которые служат. И которые имеют... силу и слово выводить людей из рабства и дать, выпустить измученных на свободу. Это как бы такое особое действие, которое было на Христе. Бог дал нам эту силу выводить этих измученных, просто показать им эту дверь, где она есть. И за это время очень много людей, они увидели эту дверь.
1: Да, и сегодня в нашем разговоре как-то особенно сакцентировалась. Ты раза три повторил: «Я думал, что моя проблема – наркотик».
0: Угу, да.
1: А потом ты как-то плавно уже перетек. Так что было проблемой? Сам наркотик?
0: Нет.
1: Нет.
0: Я могу смело заявить, проблема не в наркотике. Проблема в безбожье. Понимаете, в безбожье. Атеизм породил в наших родителях безбожье. Все, что они могли говорить: «Господи, помилуй», и все. Понимаете, момент, я часто учу об этом людей, потому что очень много людей вокруг меня, именно родители, они приходят со своими детьми. Я никогда не думал, что Бог поднимет меня до такого уровня, я буду с ними работать. Бог дал мне образование, мудрость, понимаете. Все, что есть сейчас у меня, мне дал Господь. И я разговариваю с этими людьми, я объясняю, вы поймите, проблема не наркотики.
1: То есть убрать наркотик и не показать эту дверь Христа – это не выход,
0: нет,
1: это не исход.
0: Это не исход, нет. Исход – это не просто выход из наркотика. Исход – это выход из рабства. Рабство человека, оно заключается не в наркотиках. Мое рабство, оно заключалось далеко не в наркотиках. Я родился рабом, поймите. Родители, которые воспитывали меня, они никогда не учили меня. Не имея понимания веры, вероисповедания, ни деноминации православной, пятидесятники, католики. Я вообще никогда не проповедую людям о деноминации. Я всегда говорю людям о вере в Христа. И либо она есть, либо ее нет. Либо ты верующий, либо ты неверующий. И мои родители, хотя они были православные, они были неверующие. Потому что они не научили меня страху Божьему. Я никогда не слышал от них Слово Божье, Евангелие. И знаете, первая моя проблема была не наркотики. Страшная проблема людей, она заключается в непослушании. То есть первое, что я перестал делать, я перестал слушать своих родителей. Меня этому не учили. Нам никогда не говорили, что есть заповедь «почитай отца и мать». Говорили, конечно, но не как заповедь. То есть у меня не было веры именно, не было знания моего небесного Отца, Творца, кто дал мне жизнь, кто вдохнул в меня жизнь. Этого не было. Вот здесь начинается проблема. Проблема в безбожье семей, которые живут и не дают духовного воспитания своим детям. То есть они сами жили бездуховной жизнью, абсолютно без веры, просто религиозно. И дети выросли такие. И знаете, момент в том, я вам скажу одну потрясающую вещь. Мои родители, такая поговорка была, помните, при коммунистах: не украдешь — не проживешь. Знаете, эта поговорка была в устах моих родителей. Я видел, как они воровали. Понимаете, это было поощрение к этому. Мне не говорили «не воруй, Бог запретил». Мне говорили совсем другие вещи. И знаете, что самое интересное? Когда я начал воровать у людей, и мои родители с этим столкнулись, они говорили мне: «Ты что, дурак? Мы воруем у государства, а ты обижаешь людей». Послушайте, моя аморальность, она стала больше аморальности моих родителей, потому что дети, они всегда превосходят своих родителей в плохом. И если они говорили: воровать можно только у государства, то я говорил: а почему нет? Кто-то набил себе карман, я буду воровать у них. Какая разница? Если мой папа курил, и когда я взялся первый раз за сигарету, он набил мне губы, но он курил. Меня это не остановило. Я видел, курит мой отец. Знаете, такое интересно. Ты не кури, тебя это разрушает, а сам курит. То есть проблема нас. Мы отображение своих родителей в какой-то мере. В лицемерии, во лжи. То есть они говорили, не ври, сами врали. Я видел их отношения, я пропитывался этим, отношения к людям, перед которыми они себе вели в одной позиции, когда они уходили, становилась другая позиция. Я видел это все, я этим пропитывался. Я потом это понял, откуда во мне это пришло. Иногда родители приходят ко мне и говорят: я не учила его колоться, я же... Ты учила его другим вещам. А знаете что? Я всегда им говорю: ты не научила его колоться, но ты не научила его любить Бога. Есть момент позитивного воспитания, то есть такого никакого воспитания в этом плане нет. И если мы не дали своим детям слово, не дали нас, не показали им живого Творца, не просто какую-то религию, и ты такой верующий по праздникам Пасхи, или там вот когда ты пред людьми, ты такой верующий, набожный, можно сказать, а именно понимание веры, именно встреча с Богом, именно переживание Бога как своего Творца, который дал тебе жизнь.
1: Личных отношений.
0: Личных отношений с Богом, именно личных. Вот это совсем другие вещи. Поэтому я всегда говорю родителям: вы не безучастны. Это хотите увидеть, что происходит? Я говорю, когда вы видите своих детей, подойдите к зеркалу. Это ваше отображение. Так не бывает. Они не со мной стали наркоманами. Они не со мной стали преступниками. Они со мной. Есть корень. И корень не наркотики. Я увидел вдруг, Бог показал мне корень моих проблем, непослушание, корень моих проблем, просто отрицание всего, как бы каких-то вещей. Знаете, вот в этом моменте корень моих проблем, что я внял уже с детства какие-то вещи, на которые Бог говорит категорично «нельзя», а мне говорили «можно», ведь это дали мне родители. Я же не научился это у дяди. Воровать я не научился у дяди. Тогда все воровали. Знаете, то есть каким-то вещам уже я начал распределять, что можно, что нельзя, исходя из своих родителей. А потом дальше уже я делал свои выводы. И я становился более испорченным, более ушлым. И знаете, я так увидел такую тенденцию. Мои дед с бабкой говорили: «Побойся Бога». Я посмотрел на своих родителей, они уже не говорили этих слов. А я, когда вырос, я вообще ничего не боялся. Я просто делал, что я хотел, и все.
1: Полная асоциальность на фоне безбожья.
0: Да, да. Mm-hmm. Я считаю это большой проблемой нашего государства. И я сейчас очень рад, что я могу служить в своем государстве именно в том, что духовность нашей страны растет. Неважно, я не говорю о деноминациях. Я вижу, как люди приходят по-настоящему каяться в православных церквях, в католических церквях, в протестантских церквях. Но важно не деноминация. Важно именно то, что люди приходят к Богу по-настоящему, ища своего Творца и смысл жизни. То есть своего призвания. То, кто они. Они, люди, находят это. Это очень важно. Они возвращаются к жизни. Конечно, можно много говорить о служении, но я думаю, что если кто-то захочет получить более подробную информацию, у нас есть и телефон доверия, и работают даже два офиса именно в городе Мытищи. Я могу дать телефоны. Первый – это 502-73-26. И второй телефон 581-53-23.
1: Повтори, пожалуйста, еще раз телефоны.
0: 502-73-26, 581-53-23, код Москвы.
1: Спасибо тебе большое, Сергей, за беседу нашу, за то, что ты пришел к нам в студию, и, я думаю, имеющие уши услышат сегодня о том, что выход есть.
0: Спасибо, Наташа.
1: А наша передача «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Сергей Каратицкий из города Мытищи, пастор церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 57. Начальнику хора «Не погуби» Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные». Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: «Подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле». Псалом 58. Начальнику хора «Не погуби» Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Злого языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня.
3: Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдуф. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирию Месопотамскую и с Сирию Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной.
2: Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам, Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумление. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня».
3: Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой. Моав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская». Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида.
2: Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
3: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова Псалом Давида.
4: Только в Боге
3: успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселиться о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Псалом 63. Начальнику хора Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня, Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои. которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжение тучные вознесу тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях псалом песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Псалом 67. Начальнику хора, псалом Давида, песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, Ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора Высокая, гора Воссанская. что вы завистливо смотрите горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтоб из их противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу своему глас силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог!
4: Псалом 68. Начальнику хора на Шошаниме. Псалом Давида.
5: Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже, Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею, а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня, не скрывая лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих, да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселится там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем.
4: Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида в воспоминании. Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно «Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне!»
3: Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.
4: Псалом 70.
3: На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыри. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла.
4: Псалом 71. О Соломоне.
3: Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твоего правду. Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов.
5: Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день, благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева.
4: Псалом 72. Псалом Асафа.
5: Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от

0: Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои.
1: В эфире программа «Вечная истина». Любящий Бог хочет позаботиться о вас, поэтому вы не случайно оказались на нашей волне. Послушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим некоторые проповеди плачущего пророка Иеремии, который проповедовал с разбитым сердцем. Нас, проповедников, в семинарии учили, что если мы в своих проповедях будем взывать к людям с сокрушенным сердцем, нас всегда будут слушать. Такие люди есть в каждом церковном собрании. Все, кому проповедовал Иеремия, имели сокрушенные сердца. Мало того, у Иеремии самого было разбитое сердце. В 7 главе книги пророка Иеремии, с 8 по 11 стих, пророк говорит: «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи. Вы кадите Ваалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, на котором наречено имя мое, и говорите: мы спасены. Чтобы впредь делать все эти мерзости, не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Не вспоминаются ли вам слова Иисуса, когда Он въехал на осленке в Иерусалим и, войдя в храм, выгнал оттуда всех продающих? Иисус сказал им: «В Писании ясно написано, чем должен быть дом Отца Моего, но вы превратили его в вертеп для разбойников и воров». Иисус цитировал им пророка Иеремию. Слова пророков часто цитируются в Новом Завете. Читая послания Павла или других апостолов, может показаться, что у них не было своих откровений от Бога, так часто они цитируют Ветхий Завет. Особенно часто они цитируют пророка Исаию и пророка Иеремию. Когда люди много говорят, но мало исполняют, то пророк им говорит: «Слушайтесь моего голоса, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Этот стих цитируется в Новом Завете. Многим нравится говорить, что все мы дети Божьи, но ветхозаветные пророки утверждали: «Когда вы живете, как дети Божьи, только тогда вы являетесь детьми Божьими». Они говорят, что мы должны выйти из среды этого мира и быть отделенными, чтобы отличаться от других и не прикасаться к нечистым вещам. Тогда Бог будет нам отцом, а мы будем его сыновьями и дочерьми. Это то, о чем проповедовал Иеремия и другие пророки. Книгу пророка Иеремии лучше всего изучать, рассматривая каждую его проповедь отдельно. Я бы хотел поговорить сегодня с вами о некоторых его проповедях. В этих проповедях он раскрывает, насколько тяжело на самом деле ему было проповедовать. В своих высказываниях Иеремия также использует юмор и сатиру. Послушайте проповедь, записанную в 23 главе его книги. «Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им:

0: Какое бремя? Вы – бремя для Господа. Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет «бремя от Господа», я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь. А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово сие «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам «не говорите бремя от Господа», зато «вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется». Народ насмехался над Иеремией, потому что у него никогда не было хороших вестей. Все его послание говорило о надвигающихся бедствиях, потому что они действительно приходили. Пророк Иеремия достоин уважения, потому что все предсказанное им сбылось, и мрак, и ужас, но также и надежда. Он всегда говорил не только о грядущих ужасах, но и о надежде. Вы вернетесь из плена. Это было единственной надеждой народа в то время. Наряду с пророчествами о пленении и возвращении на родину, пророк также говорил о пришествии Мессии. Пророчество Иеремии о Мессии было единственной надеждой Израиля, а также нашей надеждой. Все пророчества Иеремии исполнились. Люди в Ветхом Завете всегда очень уважали пророка, если все сказанное им исполнялось. Иеремия говорил о бедствиях, и они пришли. Он говорил о возвращении еврейского народа из вавилонского плена, и через 70 лет это произошло. Читая книгу пророка Даниила, вы заметите, что Даниил цитировал пророчество Иеремии о возвращении из плена. Эти пророчества вдохновили Даниила написать свои знаменитые «Пророчества 70 недель», в которых он предсказывает восстановление страны и приход Мессии. Так что мы видим, что Иеремия действительно был великим пророком, все пророчества которого исполнились. Его послание всегда было эмоциональным. «Сердце мое, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы?» Пророчества Иеремии касались вавилонского завоевания. Он в действительности мог слышать шум надвигающейся армии и крики иудеев. Эти ужасы не оставляли его, поэтому он спрашивает, «Сколько это будет продолжаться?» Ответ на этот вопрос он получает, и о нем написано в 4 главе. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Этот комментарий можно применить и в отношении нашего поколения. Мы эксперты в том, как делать разрушительное оружие, но что касается того, чтобы делать доброе, просто делать добро. Насилие и преступность имеют характер эпидемии в нашей культуре. Кажется, у нас просто нет способности делать добро. Об этом же проповедовал иудейскому народу и пророк Иеремия. Нам нужны подобные проповеди в церкви. Другая проповедь Иеремии записана в 5-6 главе, ее можно кратко изложить следующими словами. «Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники удовлетворяют свои прихоти, и народ мой любит это. Но что они будут делать, когда придет конец? Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Или другими словами – вы не можете исцелить рану, говоря, что ее нет. Такие великие пророки, как Исаия, Иеремия и другие, указывали на проблему и ее причины, обвиняя духовных лидеров, священников и пророков, которые не сохранили духовную чистоту. У Иеремии есть проповедь об обучении и подготовке. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Прежде чем отсылать миссионеров в опасные страны, нужно испытать их. В Новом Завете есть рекомендации, как готовить церковных лидеров. Написано, пусть они вначале будут испытаны. Это хороший принцип для миссионеров и пастырей. Сначала они должны быть испытаны, об этом написано в 5 стихе 12 главы. Иеремия также говорит, «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому». отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, в плен. И пошлю на них четыре рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манасию, сына Изекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Это плохая новость. Господь сказал Иеремии донести это послание народу перед тем, как их угонят в Вавилон. Однако даже самой страшной новостью у Иеремии всегда было послание надежды. В 16 главе у него есть проповедь, которая перекликается с 7 главой 1 послания к Коринфянам. Когда вы читаете 1 послание к Коринфянам, 7 главу, где Павел говорит о браке, может сложиться впечатление, что Павел был ограниченным старым вдовцом, у которого не сложилось с женщинами. Главу о браке он начинает словами «Хорошо человеку не касаться женщины». Но дальше он говорит «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Кажется, это единственная причина, по которой Павел разрешает жениться. Все это звучит немного странно, пока вы не дочитаете до конца главы, где в 26 стихе Павел пишет «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Когда он писал послание Коринфянам, христиане Коринфа терпели гонения. Они написали Павлу и спросили, следует ли нашим детям жениться в такие тяжкие времена. Когда вас бросают ко львам, убивают и мучат, то, конечно же, лучше, если вы не женаты. Если у вас есть жена и пятеро детей, то это будет намного сложнее. И сложнее всего, когда те, кого вы любите, страдают у вас на глазах. Принимая во внимание гонения, Павел занял следующую позицию. Скажите молодым людям, если они не женаты, то пусть и не женятся, и пусть не вступают в физический контакт. Но если они не в силах контролировать себя, то пусть женятся во избежании блуда. Но все это было сказано в свете тех тяжелых обстоятельств, в которых жили ранние христиане. В 16 главе книги пророка Иеремии, когда народ переживал трудности, завоевания и пленения, пророк дает такой же совет. «Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте этом». Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте этом, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на земле сей. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. В те времена Иеремия советовал народу не жениться. В 17 главе мы читаем еще одну великую проповедь Иеремии, которая была изложена в виде молитвы. Он говорит «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя». Мы не можем быть спасены, пока Господь не спасет нас. Мы не можем быть исцелены, пока Господь не исцелит нас. Иногда мы обращаемся к людям, которые подобны нам, за спасением и исцелением. Но с годами, набираясь жизненного опыта, мы начинаем понимать, что бывают времена, когда только от Бога может прийти спасение, и что единственный врач, который может исцелить нас, только Бог. Когда в вашей жизни наступает такое понимание, вы проповедуете и молитесь, как Иеремия. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду». С 31 по 33 главу Иеремия проповедует о Мессии. Больше всего о Мессии проповедует Исаия. Иеремия делает на пророчествах об Иисусе не такое большое ударение, но вот одно из них. Оно начинается словами «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». А дальше идут пророческие слова «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия пророчествует о приходе Мессии. Если вы знаете современную и древнееврейскую историю, то должны знать, что все пророки предвещали рассеяние еврейского народа после пленения. Они также пророчествовали о возвращении их из рассеяния. Рассеяние и возвращение из него было предсказано не только после вавилонского пленения. При нашей жизни мы видели возвращение евреев из рассеяния. В 1948 году Израиль вновь стал государством, и множество евреев вернулось на свою географическую родину. Однако все пророчества говорят не только о физическом, но и о духовном возвращении Израиля. И этого пока еще не произошло. Если вы хотите узнать, что произойдет с этим миром в будущем, наблюдайте за Израилем и размышляйте о мессианских пророчествах, и вы узнаете, что ожидает наш мир. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Но, дорогой радиослушатель, не забывай размышлять о том, как ты можешь применить проповеди Иеремии в своей жизни. А особенно эту, в которой Господь говорит тебе: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог верен, и Он любит тебя вечной любовью. Приняли ли вы этот дар любви? Если нет, сделайте это сегодня. А если да, живите согласно этой истине, а не просто говорите о ней.
1: Все, что я здесь имею и на что я надеюсь, это Господа милость. Отплатить невозможно, заслужить невозможно ту любовь, у которой нет края и дна. Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 сентября у сестры Ольги Зарядюк из церкви Хоенло интересная дата. Ей исполнилось 66 лет. Братья и сестры из Хайден-Ольдендорфа от всей души поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать душевного покоя, духовного и физического здоровья. Пусть Господь наполнит любовью и благополучием все дни и годы жизни, данные тебе Богом. Все больше дней рождений на счету, все дальше то, что в прошлом пережили. Когда под ним проводим мы черту, то кажется, как будто и не жили. И все же не напрасно ты жила, ты сердце доброту дарила людям, ты делала все то, что ты могла, а по делам таким о людях судим. Крупицы это были там и здесь, улыбка, просто добрый жест участия, но в этом жизни лучшее и есть, и это и зовется словом счастье.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. А сейчас для Ольги Зарядюк прозвучит песня под названием «Изобильная виноградная лоза».

0: Сегодня, 4 сентября, день рождения у сестры из церкви Хоенло Хелены Шиц. И для нее сегодня звучат слова поздравления с ее новой жизненной датой и пожелания. Пусть истинная Божья любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих деяний. Благослови тебя, Господь, во все дни твоей жизни. Дай Бог тебе благословенный путь, чтоб ты на нем была кому-то светом, смогла поддержкой стать кому-нибудь или помочь смогла благим советом. Дай Бог тебе в дорогу много сил, чтобы тебе их и тогда хватало, когда размах ослабнет твоих крыл, чтоб благодать тебя тогда держала.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 16. Песня «Там, где молится душа» сегодня тоже звучит для сестры во Христе Хелены Шиц.

0: 8 сентября сестре Елизавете Бобер исполняется 67 лет. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет ее с днем рождения и выражает ей свою благодарность за многие годы верного служения на этой радиостанции. Пусть Господь благословит и дальше твое рвение помогать нуждающимся и быть полезной в Божьем деле. Пусть воздаст тебе во сто крат за твои благодеяния. Храни тебя Его рука на всех твоих путях. Мы желаем тебе, чтобы сбылись желания твои, чтобы радость несли тебе будни и не было боли. Пусть спокойно пройдешь через все предстоящие дни по благой, совершенной и угодной Всевышнему воле.
1: Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
0: Второзаконие, 28 глава, стих 8. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу для Лизы Бобер песню. Она называется «Семена любви».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Время бежит быстро. Вот и пришла пора попрощаться с жарким летом.
1: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
0: Бытие, 8 глава, стих 22. Светлана Шатохина, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не простившись, растворяешься в закатах, виновато улыбаясь, сердцу шепчешь, верь, так надо. Незаметно ускользаешь, пряча летний зной в карманах, место жительства меняешь, отдохнешь на океанах. Бескорыстно ты дарила звездопады в темном небе, теплый ветер, птичье пение, цвет ромашек, хлебный стебель. Поутру росинок капли, землянику в чистом поле, шепот речки, шелест листьев, волны на бескрайнем море. Подарила также вишню, абрикос и яблок короб, сливы, сочные арбузы. Каждый твой подарок дорог. Отдохни за океаном, соберись ты с новой силой и весной к нам возвращайся со своей улыбкой милой. Вновь исполнишь Божью волю, радуя людей плодами. До свидания, наше лето, провожу тебя цветами.

0: А сейчас для вас прозвучат 4 стих из 15 главы Откровения и новая песня на стихи Кати Панчак под названием «Ты один, святой и безупречный».
1: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на волне надежды!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Такие опасения имели основание, потому что вслед за первым последовали еще крещения. Сестра жены Кришны была смелой женщиной. Решив, что христианский путь правильный, она обратилась к Богу, и ее крестили в новом 1801 году. Первая индусская женщина открыто стала христианкой. Спустя месяц жена Кришны и еще одна женщина также были крещены, а затем и Гокул, который вел долгую борьбу с сомнениями и страхами. И, наконец-то, он победил их и искренно поверил в Иисуса Христа, и его жена последовала его примеру. Это были простые мужчины и женщины. Никто из высших каст не проявил какого-либо интереса к христианскому учению, но так продолжалось недолго. Орд и Кришнапал путешествовали однажды по низко расположенным деревням в речной дельте. Это была болотистая местность. С собой они взяли христианские брошюры, отпечатанные на станке в Зирампуре. Они распространяли их везде, где находили слушателей. «Вы видели это?» – спросил человек из высшей касты своего друга по имени Питамбер. «Нет», – ответил тот, – «и не хочу видеть. Истинная святость никогда не может прийти через англичанина». В ту ночь он долго не мог уснуть. «Я же могу в конце концов взглянуть на брошюру», уговаривал он себя. На следующий день он попросил у друга брошюру. «Ну!» – воскликнул он с удивлением, прочитав ее. «Да ведь это как раз то, что я так долго искал! Именно таким должен быть путь к Богу!» Он узнал, что брошюра напечатана типографией в Зирампуре в 30 милях, и немедленно отправился туда. Там он познакомился с миссионерами, узнал об их учении, о Боге и о том, как просто можно прийти к Нему. Он искренне поверил в Иисуса Христа и стал надежной опорой миссионеров. Он был умен, образован и благороден. Во время Рождества он сел за стол с миссионерами и Кришной пал. Жители деревни были ошеломлены. «Никогда мы не думали увидеть человека, принадлежащего к высшей касте, который бы ел с людьми из низшей касты и с сагибами, которые не принадлежат вообще никакой касте». Позже еще два брамина присоединились к христианскому братству. Брамины были из самой высшей из всех каст в Индии. Они носили священную нить, называемую пайта, на своих плечах со знаками на ней, как отличие от всех других людей. Перед своим крещением Кришна Прасад, один из браминов, снял свою священную нить пайта и потоптал ее ногами. Затем он отдал ее Уорду, который отослал реликвию в Англию и попросил, чтобы ее сохранили, так как за отказ от нее была заплачена высокая цена. Участвуя в вечере Господней первый раз, Кришна Прасад, пренебрегая своей гордостью, принял чашу из рук человека низшей касты, Кришны Пал. Друзья брамина в Калькутте так разозлились, что уничтожили все, что напоминало им о нем, и разбили пополам кальян, трубку, которую он однажды выкурил с ними. Спустя год он женился на младшей дочери Кришны Пал. Один из сыновей Машмана так описал свадьбу. В этот день пришло много друзей христиан Кришны. Торжественная церемония проходила возле дома Кришны под большим ветвистым деревом. К Корей провел богослужение, сочетал молодых, и пара подписала свое согласие. Впервые женщина-индуска совершила это. Все миссионеры расписались как свидетели и были в тот день более счастливы, чем гордые отцы, в свою очередь свидетельствуя при заключении приятного союза. Вечером следующего дня все они пошли на свадебный ужин в дом Кришны Пал. Миссионеры пожертвовали изюм, бананы и сладости на этот праздник. Они начали ужин песнями и закончили его благодарственной молитвой. Некоторые другие тоже готовы были присоединиться к христианам, но им мешал страх преследований. Разъяренные индусы избили башмаками двух новообращенных, когда те посмели появиться на улицах. Еще один был испорот, другой отравлен. Торговцы отказывались обслуживать их в своих магазинах, и их выгоняли из собственных домов. У Кришны Пал сорвали крышу с дома. Брамин плюнул в лицо Корею на улице, чтобы показать свою ненависть. Свадебное торжество, в котором все христиане принимали участие, поразило индусов в Зирампуре, и они долго не могли забыть его. Спустя 6 месяцев они испытали новое потрясение. Умер Гакул, один из первых христиан. Единственные люди, которым разрешалось держать мертвое тело христианина, были донсы, деградированное племя отверженных. Христиане решили провести похороны сами. Кореи не было в Зирампуре в то время, но Маршман знал, что его друг и руководитель одобрил бы это. После пения гимна, написанного Кришной Пал, 6 христиан подняли гроб на свои плечи и понесли его на кладбище миссии. Среди тех, кто нес гроб, были Маршман и Кришна Пал, Феликс Карей и его младший брат Уильям, Перу, новообращенный мусульманин и христианин Брамин. Толпа пришла в изумление, видя такое нарушение кастовых правил. «Эти христиане действительно живут как братья!» – удивлялись они. Глава 9. Профессор. В то время как Корей мечтал об увеличении числа миссионеров, из Англии в Индию стало прибывать немало молодых людей. Но, как правило, с целями, далекими от христианской деятельности. Они надеялись получить здесь выгодные места и без особых усилий сколотить солидное состояние. Лорд Уэлсли, генерал-губернатор Индии, знал, что во многих привилегированных школах Англии есть юноши, которые так рассуждают. Он видел, что происходило, когда они прибывали в Индию в качестве младших клерков или писателей, как они себя называли. Они были заняты работой в течение неполных 4 часов ежедневно. Остальное же время проводили за выпивкой в клубе, охотясь или проказничая, становясь на пагубный путь. Они не изучали язык народа, среди которого они жили, и не знали ни его обычаев, ни его религии. Но не все были такими. Некоторые из молодых англичан стремились узнать больше об индийском народе и его образе жизни, но встречали слишком мало тех, кто готов был помочь им. «С этим нужно кончать!» заявил лорд Уэлсли. «Они должны учиться заботиться об Индии и ее народе, ведь это будущие судьи и правители страны. Они должны знать язык и обычаи народа, которым хотят управлять. Я организую колледж здесь, в Калькутте, где они будут все это изучать. Если они провалятся на экзаменах по истечении 2 лет, им придется найти себе другое применение». «Я откажусь принимать их на государственную службу!» Генерал-губернатор не тратил время. Он открыл свой колледж в форте Вильям, недалеко от Калькутты. он выбрал двух колониальных капелланов Дэвида Брауна и Клавдия Буканана и назначил их настоятелем и вице-настоятелем. Он поместил объявление для ученых мужей, готовых прийти на помощь в качестве профессоров, и нанял свыше 50 человек для использования на разных должностях. Карей был рад слышать, что Виконт Уэлсли заботится о повышении уровня молодых писателей Ост-Индской компании, но он и не подозревал, что новый колледж сыграет роль в судьбе его самого и других миссионеров. Большинство претендентов на профессорские должности в колледже были отклонены, оставили только двух. «Пост профессора бенгальского языка самый важный», – заявил губернатор. «Бенгальский является языком общения в этом районе, и поэтому наши государственные служащие должны его знать и на нем должны говорить. Кто бы мог обучать ему?» «Может рискнуть?» – подумал Дэвид Браун, настоятель. «Карей самый подходящий человек для этой должности, но он миссионер». Генерал-губернатор отказывал миссионерам в разрешении поселиться в Калькутте, так как боялся, что могут возникнуть волнения в народе. Британцы обещали не вмешиваться в религиозную сферу Индии. «Я знаю только одного человека, который может занять этот пост», – все-таки решился Дэвид Браун. «Он лучший знаток бенгальского языка в Индии. Он говорит на нем как местный и даже перевел священное писание на этот язык». «Кто он?» – спросил Уэлсли. «Мы должны немедленно принять его». «Он миссионер, Вильям Карей, ваше превосходительство. Он живет как раз через реку в Зирампуре. Пошли!»

этот пост. Он посоветовался со своими друзьями-миссионерами. «Подумайте, какие перспективы открываются перед вами!» – радовались они. «Вы сможете помочь будущим правителям Индии понять народ, которым они будут управлять. Губернатор не сможет помешать вашей работе, если вы будете одним из его профессоров. А ваше жалование поможет вести нашу собственную работу и поддержит школы миссии и издательства». Карей переправился через реку навестить капеллана. «Вы будете помогать этим юношам и в их личной христианской жизни», сказал Дэвид Браун. «Они смогут использовать ваше Евангелие на бенгальском как свою книгу для чтения и таким образом будут познавать Слово Божье, изучая язык. Затем они возьмут ваше Евангелие с собой и сделают его известным всюду, где они будут служить». В конце концов Карей согласился. Вечером каждого вторника он спускался в лодке по реке в Калькутту и оставался там до вечера пятницы. Миссис Маршман критически осматривала его перед тем, как он уходил. «Вы должны оставлять немного из вашего жалования для себя», – советовала она, – «и покупать новую одежду. Вы не можете читать лекции студентам, имея такой убогий вид». Почти все его жалование шло в общую кассу. Карей начал преподавать 13 студентам, двое из которых были из Итона. Ему потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к студенческому гаму и проказам. Но вскоре он завоевал их уважение. Индийские ученые и филологи писали свои работы на санскритском языке, а не на бенгальском, который они использовали только как разговорный. Карей вынужден был составить свой собственный учебник бенгальского языка и с помощью своего давно знакомого индийского учителя подготовил грамматику и разговорник. «Вы не можете по-настоящему узнать народ», наставлял он своих студентов, «если не будете изучать его религию, его историю и сказания, которые передаются из поколения в поколение». Карей собрал книгу народных преданий Индии, которые он услышал от деревенских жителей, когда посещал их. Эти притчи были популярны среди студентов. Особенно один о короле, который построил бассейн в своем саду. Он захотел наполнить его молоком и сказал об этом своим людям, пообещав награду каждому, кто принесет чашу молока в течение ночи и выльет ее в бассейн. Всю ночь можно было видеть людей, бредущих в темноте к бассейну и выливающих в него содержимое своих чаш. Король вышел рано утром, чтобы полюбоваться своим бассейном, наполненным молоком, и его лицо стало сердитым. «Где мой бассейн с молоком?» – кипел он от гнева. «Здесь нет ничего, кроме воды!» Каждый человек про себя подумал, что среди такого большого количества молока никто не заметит, что он выльет воду. Другие народные сказания были о лесных животных, о хитром шакале, обезьянах и тиграх. В колледже по-прежнему не было профессора санскритского языка. Санскрит считался самым трудным из языков, который студенты вынуждены были учить. «Уильям Карей – знаток также и санскритского языка, ваше превосходительство!» – подсказал Дэвид Браун. И кафедра санскритского языка была объединена с кафедрой бенгальского. Английские студенты узнали от своего наставника не только грамматику и восточную литературу, а гораздо больше. Они приходили к нему в его кабинет, когда заканчивались занятия, и обсуждали много вопросов. Они говорили с ним о христианской вере, и многие из них присоединялись к церкви благодаря влиянию Уильяма Карея. 4 дня спустя после того, как Карей начал читать лекции в колледже, он узнал, что Англия находится в состоянии войны с Данией.
Полковник Бай был посажен в тюрьму.

0: а датский флаг снят в Серампуре. Почта в те дни доставлялась медленно парусными кораблями. Уже месяц минул, как Нельсон разбил датчан у Копенгагена, но известия о войне только сейчас достигли Индии. Зерампурские миссионеры были полны тревоги. Их собственная безопасность гарантировалась датским флагом. Но генерал-губернатор уже составил благоприятное мнение о Корее, решив, что его присутствие в Британской Индии ничего, кроме хорошего, не принесло. И он, благодаря Корее, согласился дать разрешение другим миссионерам оставаться на месте. Запрет против них был отозван, и в течение года, пока Англия и Дания официально воевали, миссионеры осуществляли свою деятельность под британским флагом. Спустя 14 месяцев, когда был восстановлен мир между двумя странами Европы, датский флаг снова был поднят в Зерампуре. Британские солдаты ушли, а полковник Бай вернулся к своим обязанностям. Виконт Уэлсли планировал проводить в колледже в конце каждого года большой показ достижений. Он решил, что на этих торжественных вечерах, называемых дискуссионными, три студента будут произносить речи, каждый на трех языках, изучаемых в колледже. А с главной речью будет выступать профессор. Вечер по поводу окончания 1804 года проводился в тронном зале губернаторского дома. Это был великолепный зал с очень высоким потолком и большими окнами. Главный судья и судьи Верховного суда восседали там в своих мантиях. Около них сидели члены Верховного совета в своих мантиях. Крупные предприниматели Индии присутствовали на торжестве в своих придворных одеждах. Армейские офицеры явились в военной форме. Приятное впечатление произвел на всех брат губернатора Артур Уэлсли, будущий герцог Веллингтона. Необыкновенный колорит привнесли в зал индийские принцы. Их одежды из великолепных шелков всевозможных расцветок и оттенков были украшены драгоценными камнями, изумрудами, топазами и рубинами, вспыхивавшими многоцветными искрами при каждом их движении. Трое избранных студентов нервничали перед выступлением на иностранном языке перед таким образованным и выдающимся обществом. Но их хорошо подготовили, и они оправдали надежды. Затем губернатор объяснил, что так как санскрит является языком самым почитаемым в Индии, то главная речь вечера будет произнесена на санскрите их самым ученым востоковедом Вильямом Кореем. Корей прекрасно знал и санскрит, и бенгальский. С достоинством и все еще с таким же пылким взглядом и страстью в голосе, которые были ему присущи, когда он проповедовал в деревнях Лейчестера, Корей обратился к собранию. Он рассказал, как его привычка проповедовать массам, рассуждать с браминами и постоянно общаться с уроженцами Индии сделали для него их обычаи почти такими же близкими, как и обычаи его отечества. Корей не попытался утаить тот факт, что он миссионер. Он закончил свою речь, отдав должное дальновидности губернатора, основавшего колледж, и добавил, что сами индийцы оценят обучение в нем тех, кто готовится стать их будущими чиновниками. Это было первое публичное выступление европейца на санскритском языке. «Я очень доволен действительно оригинальной и превосходной речью мистера Корея», говорил позже лорд Уэлсли. «Я считаю, что признание такого человека – это большая честь, чем аплодисменты придворных или членов парламента». Глава 10. Спасенные жизни. «Что тревожит твоего отца, Феликс?» – спросил новый миссионер. «Он выглядит таким озабоченным. Я слышал, как он сказал, скоро будет полнолуние. Почему он беспокоится об этом?» «В январское полнолуние устраивается индусский праздник на реке», — объяснил Феликс. «Неудивительно, что отец выглядит таким. Спуститесь сами к Гангу за Угорье, где священная река впадает в море, и увидите, что там происходит в это время. Тогда вы поймете». Полная луна светила ярко в ту январскую ночь, когда новые миссионеры спустились к реке вместе с Кореем. Пальмы выделялись при лунном свете, и тысячи людей, одетых в сари и набедренные повязки, двигались к берегу реки. Паломники пришли из дальних мест на праздник богини реки. Они расположились лагерем вдоль берега, и теперь знаменательный момент, который они уже давно ждали, приближался. Среди толпы были женщины с маленькими детьми. Матери молились богине реки, обещая, что если она выполнит их просьбы, то они отдадут ей одного из своих детей в знак благодарности. Как только полная луна поднялась в небе, раздался оглушительный крик. «Ганга Мау Кай Джай! Да будет победительницей мать река Ганг!» Могучая волна возбуждения привела толпу в трепет, и матери двинулись к воде, чтобы бросить своих детей в реку. «Как нам остановить это?» – спрашивал Корей. «Почему нужно бросать детей в реку из года в год? А сколько больных детей оставляются в лесу на растерзание диким зверям, потому что их родители думают, что они заколдованы и принесут деревне несчастье?» Корей был не единственным человеком, который мучился, зная о жестокостях, совершаемых из суеверий. Его старый друг Джордж Адни, плантатор Индиго, тоже был удручен этим. Его дело процветало, и он теперь стал членом Краевого совета. «Ваше превосходительство!» – обратился он к лорду Уэлсли, губернатору. «Есть дело, которое я хочу изложить вам!» И он описал, что происходит ежегодно на празднике у реки. «Мы обещали не вмешиваться в религиозные обычаи индусов», – напомнил губернатор. «Этот обычай записан в их священных книгах. Если так, мы ничего не можем поделать. Кто умеет читать и понимать их священные книги и даст им ответ?» «Мистер Корей читает эти книги, ваше превосходительство». «Тогда попросите его основательно изучить их и узнать, предписывается ли там верующим бросать своих детей в реку». Корей внимательно исследовал санскритские книги и нигде не нашел указаний жертвовать детей речной богине или оставлять больных в лесу. «Эти обычаи возникли на основе суеверий», – доложил он. «Они не упоминаются в священных книгах индусов». «Тогда мы запретим эти обычаи законом», – заключил губернатор. «Любой, кто бросит ребенка в реку, будет наказан». На следующем празднике реки 50 синайцев, индийских солдат Ост-Индской компании, разместились вдоль берега реки, чтобы проследить, как исполняется закон. Впервые за 100 лет ни один ребенок не был брошен в реку, и жестокий обычай перестал существовать. Корей радовался, что христианские миссионеры предотвратили смерть многих индусских детей, но им предстояла еще одна битва. Когда умирал индус, его тело сжигали на похоронном погребальном костре из дров и сухих листьев. Считалось священным актом для его жены погибать вместе с телом мужа в пламени. Сотни вдов ежегодно умирали таким образом. Многие из них, это чувствовал Корей, с безумным страхом погибали в огне. Им хотелось жить, но их заставляли делать это их родственники.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Жатва наступила, друг мой, посмотри. Колоски склонились низко до земли. Поспеши на поле собирать снопы. Даст Господь награду за твои труды.

0: Однажды Иисус сказал своим ученикам такие слова. «Возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». А в другой раз он говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Дорогой друг, являешься ли ты работником на ниве Христа? Чем можешь ты послужить Иисусу? Не говори: «Я еще мал для того, чтобы работать на ниве Его». Богу нужны не только взрослые для труда, но именно такие дети, как вы.
1: А чем мы можем послужить Ему?
2: Я знаю, мы можем рассказывать стишки, можем прославлять Иисуса пением,
3: можем молиться и другим рассказывать о Боге.
0: Точно! Это очень большой труд. Я знаю много случаев, когда именно через детей взрослые приходили к Иисусу. И вот сейчас вы услышите об одной девочке, которая очень любила Господа и хотела рассказывать о Нем другим. Но ей было всего 8 лет, и мама всегда боялась отпускать ее одну из дома. Тогда девочка начала выходить за угол своей улицы так, чтобы мама могла видеть ее из окна, и раздавала прохожим Евангелие. У нее была такая светлая и чистая улыбка, что никто не мог отказать ей, и все прохожие брали у нее маленькие Евангелия. Однажды мимо проходил пьяный человек. Он шатался из стороны в сторону, едва держась на ногах, и бормотал что-то себе под нос. Обычно дети бегут от пьяных, но эта девочка улыбнулась и протянула ему Евангелие, говоря:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Пьяный спросил: «Нужно ли что-нибудь уплатить?» И когда узнал, что не нужно, взял Евангелие и побрел, качаясь и спотыкаясь, домой. Перед его глазами все еще стоял образ милой девочки, ее чистая улыбка и слова:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Дома пьяный лег спать, выспался, а когда утром встал, начал читать книжечку девочки. Это было Евангелие от Иоанна. Он начал читать и, дойдя до 3 главы, обратил особенное внимание на 16 стих.
4: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Эти слова сильно тронули его душу. Он продолжал читать. И вот он дошел до следующих слов.
4: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».
0: Окончив читать эти слова, пьяница поднял свой взор к небу и начал молиться.
4: «Господи, прости меня и дай мне новую жизнь».
0: Господь ответил на его молитву и дал ему мир в сердце и избавил его от ужасной привычки, которая губила его. Он начал посещать церковь и вскоре принял крещение. служа потом Господу, он никогда не забывал, откуда был вытащен Богом, и всегда старался помогать таким же несчастным, каким он был сам. Он понимал их лучше других и мог лучше сочувствовать им. Многие пришли к Спасителю через его служение, и всю свою жизнь он помнил маленькую девочку с милой, чистой, детской улыбкой на лице и с Евангелием от Иоанна в руках.

На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. На память мне бы хотелось еще оставить вам, дети, стишок –

Трудитесь, дети, для Христа. Творите добрые дела. О Боге людям расскажите. Любовью ближним послужите. Пусть вам поможет сам Христос. И Он добро всем людям нес. Ему во всем вы подражайте, и грешных к Богу приглашайте. Награда тех на небе ждет, кто плод свой в жизни принесет. И в заключении программы, друзья, прощаемся мы с вами.

Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Этим словословием из Псалма 106 славим и мы сегодня, дорогие друзья, нашего Господа. Да, и в этом году мы можем праздновать День Жатвы, День Благодарения. Наш Господь опять позаботился о нас, как в плотском, так и в духовном. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, свидетельствует апостол Петр. Постановление Божие после Великого потопа осталось в силе и по сегодня. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Воистину, это постановление и дар для человечества не прекратились. Поэтому праздник жатвы нас призывает воспрянуть сердцем, поднять свой взор к небесам и воздать славу Богу. Весной взоры пахаря и сеятеля устремлены к земле. Затем и жнецы пожинают урожай, нагнувшись к земле. Сегодня же да поднимет каждый свой взор к небесам. Взор не озабоченный и усталый, но радостный и благодарный. Ибо благо, окружающие нас, не являются само собой разумеющиеся. Если бы Господь отнял руку свою и не дал соответствующую погоду, не дал бы сил и здоровья для возделывания и уборки урожая, то где оказались бы сегодня я или ты? Пережившие засуху, голод и болезни знают, что это такое. Но спрашивается, где те люди, которые, испытав на себе благость и долготерпение Божие, пришли бы к покаянию? Как дело обстоит с тобой сегодня? Или ты все еще пренебрегаешь богатством благости и заботой Божией о тебе? «Воздайте славу Богу», увещевает нас Священное Писание. Поэтому вникни в себя, вспомни свои обещания пред Богом, подними свой взор к Нему и возблагодари Его. Ибо каждый урожай свидетельствует о могуществе и силе Божьей. Каждый урожай является чудом и даром для тебя и меня, дорогой друг. Мы знаем, что не все люди верят во всемогущество Божие, верят в чудо-урожай. Они говорят, что это все природа производит. Но тут возникает вопрос, что же тогда является природой? Не есть ли природа всего лишь создание, за которой кроется Создатель? Не являются ли все законы природы откровением мудрости и всемогущества ее Создателя и Творца? Ведь каждый закон имеет и законодателя. Поэтому великий астроном Медлер и сказал, «Истинный естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога, потому что законы природы и закон Божий одно и то же. Да, каждое зернышко, нами пожатое, есть мысль и намерение Бога, есть дар Бога. И вот в этом-то и преимущество христианства, что оно видит глазами веры за всем богатством урожая руку Божию. Неверие же делает человека близоруким. Оно приписывает всю силу действия лишь солнцу и земле. А взор веры достигает небес. Он видит трон Божий, всю его славу, величие. Там, в неприступном свете, восседает Отец Небесный. Оттуда он действует и управляет. И в то же время он близок каждому из нас в отдельности, независимо от того, признаем мы его или нет. Ибо, как сказано в Евангелии от Матфея, он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми,
и посылает дождь на праведных и неправедных. И почему? Да потому что мы Его дети, а Он наш Отец. И Он заботится и беспокоится о нас. Все плоды огородов наших и полей являются делом Его могущества и даром Его любви. Весь урожай нами собранный становится нам дорогим и ценным лишь тогда, когда принимаем его как дар из руки Божьей. Каждое яблоко на дереве, каждый кусок хлеба на столе, каждая картофелина, все, чем мы питаемся и чем мы пользуемся, есть милость, благодать и радушие Божие. Достойны ли мы всего этого? Достоин ли ты, дорогой друг? Не осуждает ли тебя совесть и за этот прожитый год, где ты так часто забывал о его чудных делах и не благодарил за окружающие тебя дары? Благодарил ли ты хотя бы за силу жизни, вложенную в каждое семя, и что семена взошли и дали свои плоды? Был ли ты готов слушать и благодарить твоего Господа, когда Он хотел говорить к тебе через Слово Свое в воскресенье, в день отдыха? Или у тебя не было времени на это в протяжении года? Для работы на поле, в огороде, в мастерской, в кабинете у тебя было время. А для Господа всегда ли? Не печально ли ежедневно пользоваться дарами и при этом быть равнодушным к дарующему нам эти дары? Мы, люди, имеем ежедневную потребность в насущном хлебе, но часто очень малую потребность в хлебе для души. Но будем помнить, ты и я, что не хлебом одним будет жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих, сказал Христос. Как обидно и больно родителям, когда дети на всю их любовь и заботу отвечают неблагодарностью. Сколько сердечной скорби и тоски могут причинить неблагодарные сын или дочь. Но насколько серьезна и бесконечно глубока наша неблагодарность Богу. Будучи на земле, Христос исцелил однажды 10 прокаженных. И только один из них вернулся поблагодарить Его. С какой скорбью прозвучал вопрос Иисуса? Не 10 ли очистились? Где же 9? Не на весь ли мир изливаются дары и милости Божии? Куда девалась благодарность, признание и слава, принадлежащие Богу? В праздник жатвы мы видим особенным образом нашу зависимость от Господа. Что, если бы Он отнял все эти благословения? Где бы мы оказались? Мы погибли бы и засохли, как трава в летнюю засуху. Поэтому воспрянем сердцем, поднимем свой взор к небесам и воздадим славу Богу. А может, ты молишься и благодаришь Бога, но только иногда, как, например, при тяжелой болезни или в больших трудностях, а когда все проходит, ты опять ведешь прежний образ жизни. Священное Писание нас призывает славить и благодарить Господа всегда, в любое время, независимо от окружающих нас обстоятельств. «Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во веки и веки», призывает псалмопевец в 144-м псалме. И в 33-м псалме он высказывает ту же мысль. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». А в Новом Завете апостол Павел высказывает мысль о благодарении еще глубже. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть благодарить за жизнь таковую, какая она есть, как ее Господь дает. А уж Отец Небесный знает,
что лучше для его детей. И тогда восстает вопрос, в чем же причина, что ты не всегда можешь благодарить своего Господа? Не сокрыта ли она в том, что твои отношения с Ним прерваны, и ты ведешь образ жизни Ему совершенно неугодный? Или, может, ты Его еще никогда не благодарил? Причина нашего неправильного отношения с Богом, нашей распри с Ним, является той же, что и тысячи лет назад. И это есть грех. Люди не любят, чтобы их называли грешниками, даже если их родители и прародители были уже грешниками до них. Но Библия говорит, нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы можем пытаться легкомысленно относиться ко греху и причислять его к человеческим слабостям. Мы можем назвать его пустяком, но Бог называет это трагедией. И эта вот трагедия между тобою и Богом, вызванная грехом, мешает тебе вести благодарный или нормальный образ жизни. Но тебе не надо оставаться во грехах и как-нибудь влачить свои дни. Бог приготовил для тебя избавление. И это только нормально и логично. Если Бог посылает дождь и солнце на праведных и неправедных, чтобы земля произрастила плоды и люди бы могли напитать свои тела, то тем более Он позаботился и о наших бессмертных душах. Если на земле все имеет свою цену, то душа человеческая бесценна. Все богатства мира недостойны одной души. Если на земле всему бывает конец, то твоя душа бессмертна. Она вечна, как и вечен Бог. Поэтому тебе не должно быть все равно, пойдешь ли ты в вечную погибель или в вечное блаженство. Знай, что между тобой и Богом есть посредник, Спаситель, и имя Ему – Иисус Христос.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Наше представление о себе».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божие утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас, и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

одна из стратегий сатаны – заставить нас впадать из одной крайности в другую. В нашей культуре больше не ценят аккуратность в одежде, порядок и хороший вкус. Иногда мне хочется сказать христианкам: «Вы знаете, кто вы? Бог сотворил вас женщинами. Примите его дар. Не бойтесь быть женственными и проявлять физическую и духовную красоту. Вы дети Бога. Вы невеста Христа. Вы принадлежите царю. Вы из царской семьи. Одевайтесь и ведите себя так, чтобы это отражало ваше высокое и святое призвание. Бог призвал вас из мира. Не позволяйте миру формировать вас на свой лад. Не мыслите, не одевайтесь и не ведите себя по-мирски. Позвольте людям увидеть, как сильно Он изменил вашу жизнь внутренне и внешне». Ложь девятая. «Я ничего не могу с собой поделать». Это еще одна ложь, которая порабощает многих людей на всю жизнь. В эту ложь когда-то поверили мы все. Возможно, вы сможете узнать себя в одной из этих женщин. «Я верила в ложь о том, что всегда буду такой же, как мои родители. Ведь это наследственное, и тут ничего не поделаешь. Мой отец был служителем, но потом они с мамой отошли от Бога и церкви. Я считала, что невозможно всегда быть верной Богу. Раз это не получилось у моих родителей, то не получится и у меня. Я оправдывала свою лень и недисциплинированность, считая, что ничего не могу с собой поделать. Я верила, что у меня проблемы с лишним весом, потому что вся семья отца страдает от ожирения. Я унаследовала их телосложение, и поэтому буду всегда мучиться. Нет смысла бороться с этим. Все равно я буду толстеть. Поэтому я считала их виновными в моем пристрастии к еде. Мы замечаем в себе то, что не нравится нам самим, или не угодно Господу. Но вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свой выбор, отношения и поведение, мы выдумываем 101 оправдание. В нашем доме так тесно, все действует мне на нервы. У меня такая тяжелая работа, что я не могу не раздражаться на детей, когда прихожу домой. Это просто критические дни. У меня гормональный срыв. Я так сильно устала, что у меня просто нет ни на что сил. В моей семье никто не умел разрешать конфликты. Мы все копили внутри и притворялись, что ничего не произошло. Я до сих пор не умею разговаривать о наболевшем. Родители никогда не хвалили меня, и я не чувствовала себя любимой. Моя мама и бабушка страдали от маниакальной депрессии. Похоже, это просто наследственное. Моя мать никогда не была для меня настоящей матерью, и поэтому я не знаю, как воспитывать своих детей. У меня было трудное детство, и я не могу доверять людям. Бывший муж постоянно унижал меня. Он виноват в моей низкой самооценке. Все эти высказывания подразумевают, что во всем виноваты окружающие, а мы просто жертвы и страдаем от ран, нанесенных другими людьми. Ложь «я ничего не могу с собой поделать» превращает нас в беспомощных жертв окружающих людей и внешних обстоятельств. Она подразумевает, что кто-то или что-то другое отвечает за наше будущее, что у нас нет власти измениться, и мы всего лишь марионетки. Мы зачем-то поверили, что обречены двигаться только тогда, когда кто-то дергает за ниточки. Эта ложь не оставляет нам никакой надежды на изменения.
Сатана знает, что если мы поверим в неспособность контролировать себя, то никогда не изменимся. Мы будем жить в рабстве. Если мы верим, что обречены на поражение, грех или несчастье, то будем терпеть поражение, будем грешить, будем несчастными, разочарованными женщинами. Но у нас есть выбор. Мы отвечаем за свои решения. Мы можем измениться силой Духа Святого. Как только мы познаем и примем истину, мы сможем освободиться от цепей прошлого, обстоятельств и даже глубинных, укоренившихся в подсознании моделей поведения. Ложь десятая. У меня есть право. Эта ложь в нас укоренилась. Неотъемлемые права. Ты имеешь право распоряжаться своей жизнью. У тебя есть право на качественное обслуживание. От Конституции и до сети ресторанов быстрого питания всюду лозунг «У меня есть право». Он стал своеобразным паролем западной цивилизации. Женщины нашего поколения просто уцепились за него. Современное движение феминисток держится на основании прав женщин. Право голосовать. Право быть свободным от оков домашнего хозяйства. Право на равные возможности в карьере. Право на равную с мужчинами зарплату. Право распоряжения своим телом. Право говорить и делать то, что хочется, быть таким, каким хочется. Право не брать фамилию мужа и не зависеть от других форм мужского деспотизма. Женщин убедили, что путь к свободе и счастью лежит через отстаивание своих прав. В конце концов, если не заступишься сама за себя, никто за тебя этого не сделает. Однако я убеждена, что именно из-за отстаивания прав женщины оказались сегодня в столь бедственном положении. Я очень часто слышу о том, что отстаивание прав не всегда приносит ожидаемые результаты. Убеждение, что у меня есть права, стало причиной множества ненужных споров, из-за которых моя жизнь стала невыносимой. Когда я требую своего, то на короткое время получаю некоторое удовлетворение, но вскоре впадаю в уныние. На самом деле, во всем мире люди строят успешные отношения и здоровую культуру не на том, что отстаивают свои права, а на том, что уступают другим. Даже наши правила дорожного движения отражают этот принцип. Вы нигде не увидите знак, который говорит: «У вас есть право на дорогу». Наоборот, наши знаки гласят: «Уступи дорогу». Этот принцип оптимален для системы дорожного движения. Отлично вписывался бы он и в нашу жизнь. Тем не менее, идея...

у вас есть право на то, чтобы муж помогал вам по дому. А самое главное, если любое из ваших прав нарушается, у вас есть право на протест. У вас есть право быть в гневе, право на депрессию, есть право предпринимать какие-то меры. У вас есть право настаивать на своих правах. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наше представление о себе». Ветхозаветний пророк Иона иллюстрирует естественную человеческую склонность отстаивать свои права и впадать в гнев, когда эти права нарушаются. Иона чувствовал, что у него есть право недолюбливать жителей Ниневии. Он имел право служить там, где хотел служить. У него было право увидеть, как Бог накажет язычников. Когда Бог поступил не так, как считал правильным Иона, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Иона, 4 глава, 1 стих. Он так рассердился, что даже просил Бога забрать его жизнь. Мысли о самоубийстве были результатом всплеска эмоций. Господь не посочувствовал Ионе. Он не пощадил уязвленные чувства Ионы. Наоборот, поставил перед бунтующим пророком вопрос о правах ребром. И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» Иона, 4 глава, 4 стих. Иона отказался отвечать на этот вопрос. Он пошел на окраину Ниневии, построил себе шалаш и уселся смотреть, не изменит ли Бог свое решение и не уничтожит ли город. Бог по своей милости сотворил растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над его головой была тень и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался этому растению. Иона, 4 глава, 6 стих. Видите, как эмоциональное состояние Ионы зависело от соблюдения его прав. Ионе не понравилось, что Бог был милостив к язычникам, которых Иона презирал. И он рассердился на Бога. А когда Господь дал ему утешение, тень, защищающая от жаркого восточного солнца, Иона обрадовался. Однако его радость была недолгой, потому что на следующее утро Бог послал червя, который подточил это растение, и оно засохло. Затем он навел знойный восточный ветер и палящие лучи солнца, так что Ионе стало плохо. Снова пророк запросил себе смерти. И снова Бог заговорил о правах Ионы. «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Иона ответил: «Очень огорчился, даже до смерти». Иона, 4 глава, 9 стих. Ионе казалось, что у него есть право распоряжаться своей жизнью и внешними обстоятельствами, право на то, чтобы все вокруг шло так, как он хотел, и право на гнев, когда что-то не ладилось. Стремление отстоять свои права привело Иону к эмоциональной нестабильности, одиночеству и отчужденности от Бога. Печально, что иногда история Ионы сильно напоминает мою собственную. Слишком часто я нахожу в себе раздражение и недовольство тем, что все идет не по-моему. Решение, которое на работе приняли без меня, грубый водитель автобуса, длинная очередь в магазине, необдуманное слово, вылетевшее у близкого человека, небольшая обида на друга, реальная или надуманная, человек, подорвавший мое доверие, телефонный звонок, который будет меня, как только я засну. Если я буду заявлять свои права,

и каждом удобном случае, то мне гарантировано плохое настроение, непомерная требовательность и гнев. Единственный способ остановить эту эмоциональную духовную карусель – уступить свои права тому, кто имеет эксклюзивное право на все в этой жизни. Это истина, которая сделает нас свободными. Какая же истина освобождает нас от рабства лжи? Во-первых, мы должны признать, что на земле у нас всегда будут оставаться неисполненные желания. А если бы мы могли удовлетворить все свои желания здесь, то были бы вполне довольны этим миром и не желали бы иного. Важно понимать, что наши желания вовсе не обязательно сами по себе греховны. А вот что действительно плохо. Так это настаивать на исполнении своих желаний здесь и сейчас, настаивать на своем любой ценой. Точно так же испытывать физический голод само по себе неплохо. Плохо, когда мы набиваем себя едой, пытаясь удовлетворить свои эмоциональные и духовные нужды. Пока Бог не даст нам законных условий для удовлетворения наших желаний, мы должны учиться довольствоваться тем, что есть. Вторая истина состоит в том, что глубочайшие потребности нашего сердца не могут быть удовлетворены никаким человеком или вещью. Это одна из тех истин, которые принесли мне настоящее духовное освобождение. Многие годы я искала людей и обстоятельства, которые сделали бы меня счастливой. Они снова и снова подводили меня, и я впадала в депрессию, меня постигало разочарование. Истина заключается в том, что любое творение обязательно разочарует нас. Вещи могут сгореть или сломаться, потеряться или пропасть. Люди могут переехать, измениться, подвести нас или умереть. Несколько лет назад мне пришлось потерять несколько дорогих людей, чтобы понять эту истину. Я буду постоянно разочаровываться, если буду ждать от людей удовлетворения глубинных желаний моего сердца. Практическое применение. Противопоставьте лжи истину. Ложь. Я ничего не могу с собой поделать. Истина. Если я дитя Божие, то могу сознательно слушаться Бога. Только я сама отвечаю за свой выбор. Я могу измениться силой Святого Духа. Ложь. У меня есть право. Истина. Настаивать на правах значит быть в рабстве этих прав. Отказ от своих прав освободит меня. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины.
Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя его. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! В эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня в нашей программе. Вашему вниманию предлагаю послушать Слово Божие на тему «Он страдал добровольно». Речь будет идти о Господе нашем Иисусе Христе, принявшем мученическую смерть за грех всего человечества. Сегодня вы послушаете пение сестры Веры Дежнюк и Александра Каракуца. Нашу программу начинает Вера Дежнюк исполнением гимна «На Голгофу Христа ведут».

Дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры, наши друзья, я всех приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа, который сам в свое время сказал ученикам своим «Мир вам». Сегодня я желаю с вами поделиться Словом Господним, и место Священного Писания, которое я буду читать, это будет первое место, 53 глава, книга пророка Исаии, 7 стих. Книга пророка Исаии, 7 стих 53 главы. «Он, то есть Христос, Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Верующим, читающим Слово Господне, хорошо известно, что 53 глава книги пророка Исаии рассказывает нам о жертве Иисуса Христа, о заместительной жертве Христа, раба Божия. Глава начинается так: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, то есть Христос, взошел пред Ним, пред Господом, Отцом Своим, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Так начинается эта глава. Пророческое слово великого пророка Исаии, жившего и проповедующего слово Господне за 700 лет до Рождества Христова, о Мессии, о том, который должен прийти и спасти людей от грехов их, это пророческое слово и сегодня живо и действенно, потому что и сегодня многие богословы называют пророка Исаию евангелистом Ветхого Завета. Ни один из пророков еще не говорил столь откровенно о страдании Иисуса Христа, Сына Божия, как говорил пророк Исаия. Никогда еще до него Слово Божие не было так раскрываемо людям о страдании Сына Божия за грех человечества, за грех каждого человека в отдельности. Он первый выразил такую мысль, что Иисус Христос, Сын Божий, был презираем и умален, сделан ничтожным людьми. Он был мужем скорбей и изведал всякие болезни, и даже тогда, когда Он делал добро людям, люди отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, так написано в 3 стихе 53 главы Исаии. О Нем сказано, что Он, Иисус, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А вот мы, как люди древности, так и сегодня, считали и считают, что Иисус Христос был поражаем и уничижен самим Богом за какое-то прегрешение. Но говоря о страдании Сына Божия, пророк Исаия говорит, что Он изъязвлен был за грехи не свои, а за грехи наши, и мучим был за беззаконие не свои, но за беззаконие мира нашего и нас самих, и ранами Его мы исцелились. Все мы, без исключения, блуждали, как овцы, и каждый из нас совратился на свою дорогу, но вот Господь, желая спасти человечество, возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всех людей». Поистине, Исаия раскрывает реализацию плана спасения всего человечества, начиная от Рождества Христова и до Его смерти. Эта новость не принялась людьми, потому что неверие евреев не позволяло им это сделать. Но Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, не только еврей, но каждый язычник мог бы принять Иисуса Христа как своего Спасителя». Однако сегодня мы можем сказать, если евреи не принимают Иисуса Христа как личного Спасителя, сегодня миллионы и миллионы неверующих людей из различных национальностей рас приходят ко Христу со слезами покаяния и получают от Него даром жизнь вечную. Однако многие-многие люди и сегодня не желают слушать о спасительной жертве Иисуса Христа, считая это несерьезным. Они не допускают мысли о том, что великий Бог, который существует на небесах
и который создал небо и землю, отдал Сына Своего за людей. За людей, за весь мир, за каждого человека страдал Иисус Христос, и мы из Писания хорошо это знаем. О нем написано, пророк Исаия говорит в 7 стихе, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он, Христос, не отверзал уст своих». Итак, Господь в Сыне Своем сделал все необходимое для спасения каждого человека. Но вопрос, почему же многие люди все-таки обходят спасение стороной или не принимают его всерьез? Каковы же причины? В чем секрет? Почему так случается, что Бог открывает любовь свою к людям, а люди не принимают этой любви? Во-первых, неспособности людей отличать божественного от сатанинского. Люди, живущие по плоти, не могут понять то, о чем говорит Господь. Бог как бы находится за пределами их понимания. Они не могут вместить любви Божьей. У них у каждого в отдельности свой маленький божок. И этот божок им гораздо ближе. Они кланяются своему божку. Они ждут от него чего-то такого. Они готовы поверить всякой глупости, лишь бы только не поверить Богу. Почему? Потому что Бог далек по их пониманию, а этот божок рядом с ними. Помните из Писания, как Господь силою великою через Моисея вывел свой народ из рабства египетского и привел к горе Синай. И там Господь дал скрижали для Моисея и для всего народа, чтобы они жили по его уставам, по его законам. В 32 главе книги «Исход» мы читаем, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, а надо сказать, что он там был 40 дней, то собрался весь народ к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Итак, мы видим идолопоклонство налицо. Люди забыли святого Бога, который силою и славою своей проявил себя, когда он выводил народ из земли египетской. И вот теперь отвратили они свое лицо от него и уже забыли Бога Иегову и сделали золотого тельца. К сожалению, это происходит и сегодня. Многие люди забыли о том, что Бог столько милостив и столько сделал добра. Каждому в отдельности люди забывают это и опять отвращаются от него, идут к своим идолам. Второе. Неспособность людей налицо, потому что духовное они не могут отличить от плотского. Слово Божие нам говорит, что такие люди не ищут жизни с Богом, дарующим духовное начало. Они мыслят по плоти, они живут по плоти. А дела плоти известны. Это блуд, нечистота, распри и так далее, и так далее. И если люди мира сего не могут отличить божественного от сатанинского, если они не могут отличить духовного от плотского, в равной же степени они не могут отличить святого от нечестивого. Потому что, как мы читаем в Слове Божьем, фарисеи думали, что они служат святому Богу, но были полны нечестивых деяний, гробы, окрашенные снаружи, красивые, а что было в них внутри? Что говорит об этом Иисус Христос? Кроме того, эти люди не могут даже отличить праведного от неправедного, так как их собственная праведность, как запачканная одежда, и эти люди думают, что их праведный Бог будет согласен с их неправдой. Господь говорит, вы думали, что я такой же, как и вы, однако вы ошибаетесь. Сегодня многие люди святую истину в Иисусе Христе не принимают за истину. Для них Библия – это просто обыкновенная книга, собрание исторических документов. Но Слово Божие нам говорит, что истина во Христе, и истина пришла в мир через Мессию и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он есть истина. И тот человек, который принял эту истину в сердце свое, тот принимает Иисуса Христа. Тот, который не принимает Иисуса Христа и его истину, обязательно в свое время примет Антихриста. Антихриста не такого только, который приходит сегодня, как противник Иисуса Христа в лице какого-нибудь атеиста, но настоящего Антихриста, которого ожидает весь мир
и это случится, когда уже церкви на земле здесь не будет. Библия открывает нам, что будет с этими людьми, как они будут несчастны, как они будут кусать языки свои. Они будут себя бить в грудь и говорить: «Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца». Но мы, принявшие Иисуса Христа, как должны быть благодарны Господу за то, что Он открылся нам, как святая истина. Мы даем оценку их ошибкам, но не будем их судить, так как покрывало неверия и сейчас еще находится на их глазах. Многие люди не верят. А Слово Божие нам говорит: кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Первый стих. И далее мы читаем: ибо Он, Христос, взошел перед Богом, Отцом Небесным, как отпрыск и как росток из сухой земли. Любой росток, который выходит из земли для жизни, не имеет вида, и его часто нельзя отличить. Какого он происхождения? Трава это, пшеница это, сорняк, или это может быть какое-то будущее могучее дерево? Отпрыск, не имеющий вида и величия. Как понимать эти слова? Слово Божие нам говорит, что отпрыск никто иной, как Иисус Христос, Сын Божий, беспомощный младенец Вифлеема. Ничем был не отличаем, не имея знаков отличия. Он не был богатым, он не был знатным, он не родился во дворце, он был в нищете. Он пребывал в неизвестности, и никто не подозревал, что младенец, родившийся в Вифлееме, будет спасителем всего мира. Он называется Иисусом из Назарета. Но, как сказал один из учеников, из Назарета может ли быть что доброе? До 30 лет, до Иордана, до Каны Галилейской, никто практически об Иисусе Христе ничего не знал и ничего не говорил. Надо сказать, что 53 глава книги пророка Исаии разделена на две неравные части. Первая часть – это два стиха, говорящие о происхождении Иисуса Христа, о том, каким Он пришел в этот мир. Но с 3 стиха и до 12 повествуется о Его жизни, о Его служении, о страдании, о смерти и о результате Его миссионерской деятельности. Его жизнь – это жизнь страдающего Спасителя за падшее человечество. Он был одинок среди людей. Его не понимали самые близкие, однако же Он был прощающим всех, сочувствующим всем, любящим всех и в то же время презираемый всеми. 3 стих мы читаем. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Так говорит нам Слово Божие. Когда-то один человек так сказал: сильные души страдают больше других. Сильная душа Иисуса Христа страдала больше всех людей в мире. Император Домициан когда-то сказал так: недостаточно мало того, что христиане умрут. Надо, чтобы они почувствовали, что они умирают. Их надо заставить страдать. Так сказал этот жестоковыйный человек. Иисус Христос пришел победить грех, а с ним и смерть. Но для этого ему нужно было многое претерпеть. Претерпеть страдания. 4 стих, 5, 6 и 7 нам говорят, что Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за наши грехи и беззакония. Однако же ранами Его мы исцелились, хотя все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. Но вот Господь в плане Своем возложил на Него грехи всех нас. Он был истязуем, но страдал добровольно и не открывал уст Своих, так сказано о страдающем Господе Иисусе Христе. На примерах жизни мы видим, как больно отцу или матери видеть страдания собственной дочери или собственного сына, малого ребенка, а может быть и взрослого человека. Но святой Бог знал еще и страдания не только тела, но еще и страдания Духа Своего. Нужно было удовлетворить справедливость Божью и лишить права дьявола истязать грешного человека. Невинность Бога, принявшего страдания, смерть, уже по справедливости освободила человека от вечного мучения. Этому учит нас Библия.
Но все ли мы, все ли люди избавлены будут от страданий? Нет и нет, не все. Библия учит нас, что верующий, возрожденный от Духа и Слова Божия, заключивший завет с Господом, движимый Духом Святым в жизни своей, имеет жизнь. Но он имеет жизнь и страдает здесь на земле. Он страдает здесь на земле, чтобы почувствовать страдания Сына Божия Иисуса Христа. Он страдает иногда здесь по своим причинам, то есть потому, что он делает какие-то прегрешения. А Иисус Христос пришел в этот мир, не сделал ни одного греха, но страдал добровольно за всех нас. Апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Петр, подтверждая мысль Иакова, говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Мы хорошо знаем, что страдания эти страдания временные, и они ничтожны, если сравнить с той славой, которая ожидает нас. Итак, друзья, мы вспомним о великом страдальце Господе нашем Иисусе Христе, который вошел как отпрыск и как росток из сухой земли, о чем говорит пророк Исаия. Все евангелисты рассказывают нам о страдании Господа нашего Иисуса Христа. О нем мы прочли, что он страдал добровольно. Находясь среди злых людей в течение 33,5 лет, он видел постоянные страдания, и эти страдания касались его самого. До самых последних дней своей жизни на земле он видел и ощущал эти страдания. Гефсимания, отречение Петра, обвинение, несправедливый суд, приговор, злоба людей, поругание, бичевание, наконец, распятие – вот ответ людей на любовь Божию к ним. В лице Иисуса Христа они видели великого страдальца, но никакого сочувствия у людей не было по отношению ко Христу. Они видели страдания Его и радовались этому. Дорогие друзья, Господь пострадал за каждого из нас, чтобы мы, верующие в Него, были освобождены от этих страданий, от страданий тела, от страданий души, а главное, от страданий в будущем веке, в том веке, который ожидает всех нас. Слово Божие нас учит, что верующий Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Однако смерть духовная и вечное поругание и вечное посрамление ожидает всякого неверующего, потому что Христос сам так сказал. Он пришел для того, чтобы принять мученическую смерть, пострадать за всех людей. Но если сами люди отвергают Спасителя Иисуса Христа, им придется страдать вместе с дьяволом вечно, и этим страданием не будет конца. Дорогой друг, принял ли ты Иисуса Христа, страдающего в сердце свое? Сегодня через это слово Господь предупреждает тебя, чтобы ты принял Его и обратился к Нему с молитвой покаяния, чтобы Он, страдающий Иисус Христос, простил грехи твои, и чтобы ты был освобожден от вечных мук, от вечного страдания. Да благословит тебя Господь обратиться к Нему в молитве. Открой Ему сердце свое, скажи Ему о вине своей, попроси Его прощения и получи жизнь вечную даром. Давайте же, друзья мои, и мы склоним наши головы, чтобы поклониться святому имени Его, помолиться Ему, поблагодарить Его за совершенное спасение, за перенесенные муки и страдания. Господи Боже наш милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что любовь Твоя так распростирается, что мы, простые люди смертные, ничего не значащие, ничего не имеющие в этом мире, получили от Тебя самое необыкновенное и драгоценное спасение и жизнь вечную. Ты пострадал за грех каждого человека, и мы приняли Тебя как личного спасителя, и мы радуемся тому, что являемся детьми Твоими, и благослови нас. Но коснись Духом Твоим Святым и тех, которые еще не знают о Тебе. Дай, чтобы любовь Твоя коснулась и их сердец, чтобы они, покаявшись перед лицом Твоим, получили жизнь и наследие со священными. Слава Тебе, Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух.
Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Верочка с каким-то листком бумаги в руке вбегает на кухню.
1: Мама, посмотри, что мне тетя Гельми дала.
2: Ну-ка, дай посмотрю. Рецепт французские булочки. Надо же, настоящие французские.
1: Тетя Гельми так вкусно их испекла. Мне они так понравились, что я попросила рецепт.
2: Ну, правильно.
1: Мама, а можно мне самой их испечь?
2: А ты сумеешь?
1: Да, конечно, сумею.
3: Но это еще неизвестно. Получится что угодно, только не французские булки.
4: Ну-ну, не бежайте папину дошку, ведь никто мастером не рождается.
2: Да.
3: Я заранее могу сказать, что после такой кулинарки маме придется убирать всю кухню.
1: Ты, Сережа, все равно, как по маме верующий. Даже еще больше.
3: Да, я не поверю, пока не увижу твои булочки. Или даже пока не попробую их.
2: Ну вот видишь, какой наш Сережа. Действительно, пока не докажешь, он не поверит. Ну хорошо, Верочка, можешь попробовать. Давай вместе сначала приготовим все, что тебе нужно будет для выпечки. Хорошо?
1: Ну, давай. Хорошо, давай.
2: Вот, запомни, когда собираешься печь, то всегда нужно прежде всего приготовить все и включить духовку, чтобы она нагрелась.
1: Да, и надо эти рукава поднять.
2: Да, засучи рукава, правильно. Вот так.
1: А плиту я умею уже сама включать. Вот так она, да?
2: Да, хорошо. Только будь осторожной, хорошо?
1: Хорошо, буду.
2: Ну вот, давай сюда еще муку поставим. И будет... как будто все, что тебе понадобится. Можешь начинать. А я пойду дошивать занавески. Если что непонятно будет, позови меня. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Ну, посмотрим, как наш маленький пекарь справится со своим заданием. Получим мы сегодня вечером свежие булочки или нет?
4: Ну, если получим, то это будет настоящим историческим событием нашей семьи.
2: Да.
3: Вот именно. Если получим.
5: Ну что ты, Сережка, так уж сомневаешься? Да. Верочка ведь уже готовила нам кое-что. И у нее не так уж плохо и получалось.
3: Готовила, но не пекла никогда.
2: Люда в свое время быстро всему научилась. Ей стоило только один раз показать, так она как на лету все подхватывала.
5: Люда, это человек дело.
4: У каждого свой дар.
1: Мама, тесто страшно соленое. Что мне делать?
2: А ты по рецепту соль положила?
1: Да, по рецепту.
2: Тогда добавь немного воды.
1: Хорошо, я добавлю.
2: Много не добавляй, только чуть-чуть.
3: Я не доверяю ей. Нужно бы пойти посмотреть.
2: Нет, Сережа, пусть она сама попытается. Так и научится.
6: Можно только все испортить. Или будешь вмешиваться. Да и радости не будет. Ты сам все сделал.
4: Ну, конечно, пусть лучше Вера сама все делает. Да. Это лучше будет.
1: Мама, теперь тесто очень жидкое стало.
2: Вот беда. Добавь муки. Там в шкафчике еще есть один пакет.
4: Ну, может быть, стоит все же пойти взглянуть самой?
2: Да нет, не надо. Дадим ей свободу творчества. Посмотрим, что получится у нее. Пусть попробует.
1: У меня так много теста получилось, и все равно оно соленое.
2: А сколько там по рецепту нужно положить соли?
1: Полстакана.
2: Полстакана? Да не может быть, Ирочка, не может быть.
3: Хе-хе-хе, полстакана. Понятно, что не хватит ни воды, ни муки. Настоящая соленая каша. Каша.
1: Но здесь так написано.
2: Ну хорошо, я иду. милая моя, но здесь же написано только пол столовой ложки. Ты неправильно прочитала. Ну, золото мое, ну не плачь, не надо расстраиваться. Такое может случиться и с более опытным кондитером. Не надо расстраиваться.
5: Помните, как мама положила соды вместо ванилина?
3: У вас кухолки, они были противные. Я только 2 раза откусил.
2: А гости ничего не сказали. Только переглядывались, я помню.
4: Да, не только смотрели друг на друга.
2: Ну, не могу. Вот была история. Такая ошибка может произойти с кем угодно. Так что, Верочка, не переживай. Давай мы с тобой новое тесто замесим, хорошо? Теперь ты уже знаешь, в чем твоя ошибка, и сможешь приготовить правильно. Хорошо, Верочка?
1: Да, теперь я смогу.
4: Ну, не плачь, соль добрая вещь и хорошая приправа, когда ее не слишком много, конечно.
2: Да. Вот так дети Божьи тоже должны быть в мире солью и светом, написано в Слове Божьем.
3: А если будем слишком солеными, что тогда?
4: О, это тогда убивает уже жизнь других. У нас должна быть соль истины. Если ее нет, то мы ни на что не пригодны в таком случае.
2: Да. Нам поручено, можно сказать, ответственное задание быть среди этого развращенного мира солью истины.
5: Это действительно нелегкое задание.
3: Mm-hmm. Особенно для робких и стеснительных.
2: Да, Людочка, это так.
4: Конечно, невозможно быть солью без полной уверенности в истине. Надо знать истину, чтобы бороться с неправдой. Да не только знать, но покориться надо этой истине.
2: Да, и надо быть уверенным, как апостол Павел. Он твердо сказал, помните, не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой.
4: И только Христос дает нам уверенность в силу быть светом.
2: Это так. Постоянное пребывание Христа в нашем сердце освещает прежде всего нашу собственную жизнь. Наполняет ее радостью, дружелюбием, миром, любовью. А потом все это распространяется и на других, на окружающих нас людей, как соль.
4: Конечно, ведь тепло и свет привлекают к себе людей. Они начинают интересоваться, откуда этот свет.
5: Но люди, они очень недоверчивые. Они сомневаются в том, что можно познать истину. И вообще считают, что существует много всяких истин.
4: Конечно, в этом мире есть много разных идей, понятий и религий. Но слава Богу, что истина это не идея какая-то и не религия, из-за которой надо спорить и ругаться.
3: Истина это личность.
4: Правильно, Сережа, Иисус сказал, я есть путь, и истина, и жизнь.
2: Да, Иисус – это основная, большая истина, абсолютная истина. Но еще в каждой конкретной жизненной ситуации может быть своя маленькая истина, правда. Чудесно, что Иисус через Духа Святого посылает нам необходимую помощь в этих жизненных ситуациях. Он указывает нам, где и как нужно поступать.
5: Всегда говорят, что истина, она проста.
4: Ну, верится, так и есть. Да? Бог сделал все простым и доступным для каждого. Нам ничего не надо заслуживать, только надо принять то, что сделал для нас Христос.
3: Ведь было бы несправедливо, если бы спасение заслуживали, например, силой. Или умом, или деньгами.
6: Да слабые и не очень умные все бы погибли.
2: Да, это так. Но слава Богу, что спасение нам дано всем, таким, как мы есть. И это не наша заслуга, а заслуга только Иисуса Христа.
4: Еще ведь сказано, что на этом пути спасения даже неопытные не заблудятся.
2: Да, слава Господу.
4: Он доступен как мудрым и разумным, так и маленьким детям.
2: Да, Господь позаботился о каждом из нас. Ну, Верочка, как у тебя дела?
1: Хорошо, теперь тесто вкусное получилось.
2: Ну-ка, дай я попробую. Очень вкусное, хорошее. Вот такое оно и должно быть. Вот так.
3: Но, Вера, если твои булки получится, то в следующий раз я тебе сам буду помогать.
2: Вот, видишь, помощь сразу.
4: О, это уже будет настоящим чудом.
2: Да.

Маленькая Вера положила целых полстакана соли в булочное тесто. И, конечно, тесто получилось соленое. Но не беда. Это была Верина первая попытка. В следующий раз она уже сумеет сделать хорошее тесто. Соль – хорошая приправа. Кроме того, что соль имеет охраняющее и очищающее действие, она придает также приятный вкус еде, когда она используется в правильном количестве. Дети Божьи должны быть в этом мире светом и солью, подметила Ирина Сергеевна. Определение «дети Божьи» для вас, если вы раньше не сталкивались с этими вопросами, непонятно. Что это за дети Божьи и в каком смысле они могут быть солью? Позвольте коротко объяснить. Дети Божьи или Дитя Божие – это человек, который верит в Бога и живет согласно своей вере и согласно Библии. Верующий является солью в своей окружности, когда от него отражается святость и чистота. Быть чистым – это значит, что наша жизнь не включает в себя ничего нечистого. Дух времени, в котором мы живем, старается понизить уровень честности и морали. Верующий поддерживает высокий стандарт чистоты в речи, в поведении и мыслях. Нечистота или грех – это как воспаление. Верующий должен противостоять нечистоте, препятствовать ее распространению и уничтожать ее. Когда верующий выступает против греха в своей окружности, он является той солью, о которой говорит Библия, где он живет. Самое обычное употребление соли – это использование ее в качестве приправы. Соль усиливает вкусовые качества самого блюда. Добавь немного соли в борщ или в уху, и она становится заметно вкуснее, чем была без соли. Вера в Бога имеет такое же действие. Христос для человеческой жизни, что соль для пищи. Он дает вкус всей жизни. Исключи Иисуса Христа и Его влияние из своей жизни, и жизнь останется без цели и смысла. Христианство дает жизни человека вкус, значение. Оно дает смысл и направление. Ирина Сергеевна сказала, что христианин в этом мире является не только солью, но и светом. В юности, когда я еще жил дома с родителями, во время своих летних каникул я работал на море, на корабле моего отца. Помогая отцу, я зарабатывал себе немного денег на зиму. С того времени, проведенного на море, я живо помню, какие опасности в

корабль «Валенсия» со 154 пассажирами отправился в путь из Сан-Франциско к Ванкуверу под командованием капитана Джонсона. Спустя 2 дня корабль должен был находиться уже недалеко от своей цели. Он был в пути уже 54 часа, и из опыта капитан Джонсон знал, что маяк у Матила уже должен был быть виден. Капитаном овладело беспокойство за пассажиров. Никакого маяка или звуковой сирены не было видно и слышно. Спустя 6 часов корабль сильно ударился о подводный камень и остановился как вкопанный. Корпус корабля был проломлен, и корабль наполнился водой быстрее, чем насосы успели ее выкачать. В результате 117 душ утонули в ледяной глубине моря. 117 душ погибли только потому, что свет одного маяка не был виден. Христианин является маяком в этом бушующем житейском море. В темноте безнравственности, безнадежности и отчаяния свет Христа светит, пронизывая темноту и давая ясный сигнал. Здесь безопасность и защита. В конце своей жизни, плывущий по этому житейскому морю и отказавшийся от Христа, потерпит страшное кораблекрушение. Христос сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия говорит, что человек, не знающий Бога, плывет в темноте, окруженный опасными рифами греха. Христос сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Одно назначение света — это освещать дорогу, облегчать путь человеку. Второе его назначение — это предупреждать об опасности. Поэтому и построены маяки на берегах морей. Если маяк важен для моряка, то сколько раз важнее Христос для каждого человека. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей, восклицает псалмопевец Давид. Слово Божье не только помогает самому верующему избежать греха, но свет Слова Божьего отражается от верующего, освещая таким образом путь другим и предупреждая их об опасности. Свет способствует тому, что человек видит все таким, как оно есть на самом деле. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, говорит Библия. Когда Слово Божие проникает в нас, нам открывается наша греховность и нужда в перемене. Думаете ли вы, что капитан корабля «Валенсия» по своей воле специально направил судно с пассажирами в погибель? Никто целенаправленно не уничтожает своей жизни. Я до сих пор не встретил ни одного алкоголика или наркомана, который сказал бы, что цель его жизни — уничтожить свою жизнь. И до сих пор не встретил также ни одной молодой брачной пары, которая сказала бы сразу после бракосочетания, что наша цель — уничтожить этот брачный союз своей неверностью и грехом. Все, потерпевшие крушение на своем жизненном пути, поддались

обману сатаны, врага души. Они поверили лжи. Это не так уж важно, куда ты смотришь, что ты слушаешь, что делаешь. Только чуть-чуть, только немного запретного. В этом нет ничего страшного. Только полстаканчика вина и так далее. Итак, без просвещающего и предостерегающего Слова Божия человек верит этой лжи, которая исходит прямо из ада. И когда человек проснется от греховного сна, он уже в узах, нерушимых узах греха, бутылки, укола, ненасытной похоти. Его семейная жизнь уже на рифе и терпит кораблекрушение, от которого нет спасения, если только всемогущий Бог в своей милости не совершит чудо. Библия говорит, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос — твое спасение. Он тот маяк, который освещает твою душу и показывает тебе твою греховность и нужду в нем. Возможно, ты сегодня в этот час блуждаешь безнадежно в темноте. Твоя жизнь как челн, который волны бушующего житейского моря бросают когда куда. Ты давно потерял контроль над собой, и теперь в страхе только ждешь, чем это все кончится, а какой камень твоя жизнь, ударившись окончательно, разобьется. Моя весть тебе, мой дорогой друг, такая. Дай Иисусу Христу руль своей жизни. Дай сейчас. Открой свое сердце Ему в молитве и впусти Его как высший авторитет в свою жизнь. И Он войдет, возьмет руль в свои руки и направит тебя к тихим водам. И ты можешь сказать, как сказал псалмопевец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Христос — твой путь к освобождению от уз греха. Он — твой путь к вечной жизни. Он — тот, в ком ты больше всего и всех нуждаешься в своей жизни. Склонимся для молитвы. Дорогой Отец наш Небесный, ты видишь жизненные обстоятельства моего слушателя. Ты знаешь его или ее отчаяние, безнадежность, тьму. Ты послал Иисуса, чтобы Иисус уничтожил силу сатаны, разбил все цепи греха. Я прошу, Отец, чтобы ты в этот час, когда сердце моего слушателя открыто пред тобою, чтобы ты совершил чудо освобождения в его душе. Соверши чудо возрождения, так, чтобы все старое, грешное и недоброе прошло, и чтобы чистое и новое пришло на место в его сердце. Дай этому моему другу силу жить в послушании твоему святому слову и прославлять тебя там, где он находится. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам 5 главы 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь я перехожу к третьей мысли нашего стиха. Кто сделал это? В тексте говорится, Он сделал для нас жертвою за грех. То есть сам Бог назначил своего возлюбленного Сына жертвой за грешных людей. Любомудрые твердят нам, что это нельзя считать справедливым. Но кто поставил их судить, что есть справедливость? Я спрашиваю таковых, веруют ли они вообще, что Иисус страдал и умер? Если веруют, то как объясняют этот факт? Может быть, они говорят, что смерть Иисуса поставлена нам в пример для назидания. Тогда я спрашиваю, может ли праведный Бог дать умереть безгрешному существу для назидания? Факт смерти нашего Господа достоверен, и смерть Его не может быть беспричинной. Наше толкование является самым полным и верным. Господь Иисус Христос сделался жертвою за наш грех прежде всего для того, чтобы явить вседержавность Бога. Бог совершил то, что не мог не сделать. Никто из нас не мог бы возложить грех на Христа. Только великий судья всех, который никому не дает отчета в своих делах, решил поступить так, как он поступил. Он есть источник правды, так что исполнение его исключительного права является всегда неоспоримой праведностью. И то обстоятельство, что Господь Иисус предложил себя в качестве поручителя и заместителя, должно восприниматься именно как поручительство и заместительство, поскольку грешный человек полностью во власти Всевышнего. По своей божественной вседержавности Он принял Христа, и перед Его вседержавностью мы преклоняемся. Если кто вздумает оспорить это положение, наш единственный ответ будет таков. А ты кто человек, что споришь с Богом? И в смерти нашего Господа проявилось божественное правосудие. Эта смерть была угодна Богу, как судьи всех, чтобы грех не остался без должного наказания. Это наказание по справедливости угрожало ему, наравне с другим проявлением правосудия, которое могло оправдать закон. Говорят, что Бог любви не поступил бы так. Я же отвечаю на это возражение тем, что Бог любви мог поступить только так. Представьте себе судью, доброго по нраву, которому во имя правосудия нужно принять определенное решение. Если он не примет должного решения, его добронравие сделается посмешищем. Воистину, его доброта в отношении преступника может обернуться недоброй совестью в отношении общества в целом. Независимо от своих личных пристрастий, судья от имени государства уполномочен назначить преступникам то, что они заслужили. И судья всей земли поступит ли неправосудно? Вы спрашиваете об отцовстве Бога? Если кому-то угодно, можно до полного абсурда отрицать это. Бог все равно останется великим нравственным правителем вселенной. И его дело — наказать грех таким способом, каким он посчитает нужным. Бог не может смотреть на грех сквозь пальцы. Слава Его святому имени! Я восхищаюсь тем, что Он не оставляет истины и справедливости ради милости и не щадит виновного в угоду своей нежности. Всякому преступлению и непослушанию вменяется праведное воздаяние. Однако при посредстве жертвы Христа Бог может праведно прощать. Да будет благословенно Его святое имя. Чтобы оправдать свое правосудие, Он решил, что верующие должны быть помилованы, для чего находит основание в искуплении, удовлетворявшем все требования закона. Восхититесь заместительной жертвой, этой великой благодатью Божьей. Никогда не забывайте, что тот, которого Бог сделал для нас жертвой за грех, был Его единородным Сыном. Пойду дальше. Это был в совершенно определенном смысле сам Бог, ибо Сын един с Отцом. Нельзя отождествлять личности, но ведь и расчленять сущности единства благословенной Троицы также нельзя. Нельзя отделить Сына от Отца, забыв, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Во Христе Иисусе иная отцовская самость, воплотившись в человека, кровоточит и умирает. И вот произошло затмение. Божество искупило Церковь собственной кровью. Вот беспредельная любовь. Вы утверждаете, что Бог мог простить грех и без жертвы? Я отвечаю, что ограниченная и греховная любовь, возможно, так бы и сделала, тем самым ранив себя и покончив с правосудием. Но любовь, которая не только требует, но и обеспечивает искупление, воистину беспредельна. Сам Бог обеспечил искупление, даром и полностью предавшись в личности Сына в жертву за грех человека. Мне хочется, чтобы вы обратили внимание на следующее. Если когда-нибудь поколеблется ваша уверенность в уместности или праведности заместительной жертвы, вы тотчас уладите вопрос, припомнив, что сам Бог, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Бог поступил так, значит, поступил во благо. Мне нет нужды вставать на защиту дела Божьего. Пусть тот, кто посмеет обвинить своего Творца, подумает, перед кем он это делает. Если сам Бог установил эту жертву, то будьте уверены в том, что Он принял эту жертву. Быть может, никаких вопросов о жертвоприношениях никогда бы не возникло, если бы Яхве не решил наказать в Сыне наши преступления. Тот, который сделал Христа для нас жертвой за грех, знал, что делал. И не наше дело шевелить языком, говоря: «Вот это верно, а это неверно». Это совершил трижды святой Бог. И то, что Он совершил, праведно. То, что удовлетворяет Бога, должно удовлетворять и нас. Если Бог довольствуется жертвой Христа, то более того, как не довольствоваться этим и нам? Разве мы не станем восхищаться, восторгаться, блаженствовать, спасаться этой жертвой, если сам Бог назначил, обеспечил и принял ее? Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех. Переходим к последней мысли стиха. Что происходит с теми, кто признает жертву Христа? Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. О, это весьма трудное учение. Никому из живущих не дано постичь ее до конца. Не было еще богослова, даже в лучшие времена богословия, который мог постигнуть всю суть этого учения. Всякий верующий во Христа, взявшего его грех, становится праведным перед Богом. Мы праведны верой во Христа Иисуса, ибо оправдались верою. Больше того, мы сделались праведными не для того лишь, чтобы иметь характер праведных, но и становимся, по сути, тем, что названо словом «праведность». Я не могу объяснить достаточно ясно, почему, но этот вопрос принадлежит к числу великих. Когда мы, как сказано, делаемся праведными, за этим стоит нечто грандиозное. Более того, мы сделались не только праведными, но праведными пред Богом. И здесь сокрыта великая тайна. Праведность, которую имел в Едемском саду Адам, была совершенной, но это была праведность человека. Наша праведность — праведность пред Богом. Человеческая праведность потерпела крах, но верующий обладает праведностью пред Богом, а эта праведность никогда не сокрушится. Верующий не просто обладает этой праведностью, он и есть сама праведность. Он во Христе сделался праведным пред Богом. Сколь благоугоден Господу должен быть всякий, кого сам Бог сделал во Христе праведным. Поскольку Христос сделался жертвой за грех, хотя никогда не знал греха, так и мы сделались праведными, хотя никогда не можем утверждать, что сами были праведны в нашем внешнем и внутреннем человеке. Хотя мы и были грешниками, как это ни печально признавать, тем не менее, Бог сокрыл нас под праведностью Христа так совершенно, что в нас отныне видна лишь Его праведность. И во Христе мы сделались праведными пред Богом. Это верно в отношении любого святого, в отношении всех исповедующих Его имя. О, как славно это учение! Разве вы не видите этой славы, друзья мои? Каким бы вы ни были грешным, каким бы вы ни были внутренне скверным, извращенным и испорченными людьми, если вы уверуете в великую заместительную жертву, которую Бог усмотрел для вас в лице Его возлюбленного Сына, ваши грехи будут прощены навсегда, и вы станете праведными. Ваши грехи возложены на Иисуса, этого козла отпущения. Они уже не ваши, Христос уничтожил их Своею жертвою. Можно сказать, что Его праведность вменяется вам. Но я иду дальше и говорю словами нашего стиха: «Вы в Нем сделались праведными пред Богом». Нет учения более сладостного, чем это для тех, кто ощущает на себе бремя греха и его проклятие. В завершение я приступаю ко второй части текста, которая представляет собой не учение, а применение этого учения на деле. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. О, если бы не мои уста умели возвещать, а сердце, тогда не стал бы я молить каждую невозрожденную душу, находящуюся в этом зале, примириться с Богом. Друзья, вы находитесь в состоянии вражды с Богом, и Бог гневается на вас, но со своей стороны Бог желает пойти на примирение с вами. Он проложил путь, встав на который вы можете стать Его другом. Он проложил путь, который достался Ему самой дорогой ценой. Но для вас встать на Него ничего не стоит. Бог не мог оставить Своего правосудия, не уничтожив тем самым чести Своего естества, но Он предал Сына, Своего Единородного и Возлюбленного, и Сын Его сделался для нас жертвою за грех, хотя и не знал греха. Смотрите, как Бог встречает вас. Смотрите, как беспокоится, как желает Он примирить с собой грешников. Господа, если вы не спасены, то не потому, что Бог не хочет или не может вас спасти. Это происходит лишь потому, что вы не желаете принять Его благодать во Христе Иисусе. Бог желает примириться с вами, но хотите ли вы примириться с Богом? Если примирения до сих пор нет, то не потому, что Богу недостает благости. Примирения между вами и Богом до сих пор нет, потому что на то нет вашего желания. Бремя вашей погибели будет лежать у порога вашей двери. Ваша кровь будет на вас. Теперь обратимся к тому, о чем я намерен сказать вам сегодня. Мы хотим, чтобы вы примирились с Богом, и потому действуем как посланники от имени Христа. Я не собираюсь размышлять о значимости миссии посла. Дело его благородно и заслуживает доверия, но, тем не менее, не думаю, что эта тема важна сегодня для вас. Вместо этого я подчеркиваю значение слова «примиритесь», ибо мы должны примирить вас с Богом. Бог примирил меня с собой, и мне хочется, чтобы Он примирил и вас. Некогда я не знал Бога и особо не тяготился этим обстоятельством. Без Бога я жил припеваючи и веселился всякий день, стремясь позабыть о Его существовании. Однако Он заставил меня искать Его лица. В этих поисках я и обрел Его. Он уничтожил мои грехи и удалил мою вражду. Я знаю, что я Его слуга, а Он мой друг, мой отец, и все мое в Нем. И теперь я не могу не стать, пусть и несовершенным, но все же посланником для вас. Мне вовсе не нравится, что каждый из вас вынужден жить во вражде с моим Отцом, вашим Творцом. Почему вам не примириться с тем, кто так желает примириться с вами? Почему вам не полюбить Бога любви и не восхищаться тем, кто так благ к вам? Что Он сделал для меня, то Он желает сделать и для вас. Он Бог, любящий прощать. Вот уже много лет я проповедую Его благую весть, но ни разу еще не встретил обратившегося ко Христу грешника, которого Христос отказался бы омыть своей кровью. Я не знал и не знаю ни одного человека, который бы, доверившись Христу, просил прощения, признал свой грех и оставил его, а потом был отвергнут. Беру на себя смелость утверждать, что никогда не встречал человека, от которого отвернулся бы Иисус. Я говорил с блудницами, которых Он очистил, и с пьяницами, которых Он избавил от их вредной привычки, и с людьми, что были виновны в нечистых делах, но стали чистыми и целомудренными посредством благодати Господа нашего Иисуса Христа. Они всегда рассказывали мне одно и то же. Я искал или искала Бога, и Он услышал меня, Он омыл меня своей кровью, и я стал или стала белее снега. Почему же и вам не обрести спасение, как они? Дорогие друзья, быть может, вы никогда не задумывались над этим вопросом, и сегодня, придя сюда, тоже не помышляли ни о чем подобном. Однако, почему бы вам не начать думать? Если вы пришли сюда лишь за тем, чтобы послушать известного проповедника, то я прошу вас забыть о нем. Думайте только о себе лично, о своем Боге и своем Спасителе. Существовать, не думая о своем Творце, значит жестоко заблуждаться. Забывать Творца значит презирать Его. Отказываться от великого искупления значит жестоко ошибаться. Вы отказываетесь от искупления, когда не принимаете его тотчас. Противостоять своему Богу значит жестоко заблуждаться. А если вы еще не примирились с Ним, то фактически противостоите Ему. Вот почему я смиренно принимаю на себя роль посланника Христова и умоляю вас уверовать в Него и жить. Обратите внимание, как сказано об этом в нашем стихе. Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. Сколь поразительна для меня эта мысль! Утром, направляясь сюда, я закрыл лицо руками и плакал, думая о Боге, который просит примириться с собой любого и каждого. Несметные легионы ангелов радуются, когда разлетаются во все стороны во исполнение Его слова. Человек же превратился во врага Божьего, потому что не желает примириться с Ним. Бог пожертвовал кровью своего возлюбленного сына, чтобы сделать грешника своим другом, чтобы скрепить эту дружбу. Человек же не желает этой дружбы. Посмотрите, как великий Бог обращается с уговорами к своей упрямой твари, к своему безрассудному творению. Здесь я испытываю почтительное сострадание к Богу. И это Он должен умолять мятежника обрести прощение? Вы слышите это? Ангелы, вы слышите это? Слышите, как царь царей, обходя молчанием свою вседержавность, снисходит и умоляет свою тварь примириться с ним. Не удивлюсь тому, что некоторые из моих братьев отступили от подобной мысли и не могут допустить, что такое может быть. Таким это унижением кажется для великого Бога. И все же наш стих говорит именно об этом. И это не может не быть истиной. И как бы сам Бог увещевает через нас. Ну разве не ужасным делом становится после этого проповедь? Я должен умолять вас, как если бы Бог говорил с вами через меня, глядя на вас и простирая свои руки моими руками. Он говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Он говорит моими устами, мягко и нежно, с отеческой любовью. И как бы сам Бог увещевает через нас. Обратите внимание еще на одну деталь, которая порой обладает даже большей силой. От имени Христова просим. Поскольку Иисус умер вместо нас, мы, искупленные им, обязаны умолять о примирении с Богом вместо Него. Поскольку Он изливал, как воду, сердце свое ради грешников, мы обязаны в иных обстоятельствах изливать, как воду, свои сердца ради грешников вместо Него. От имени Христова просим. Если бы мой Господь сегодня был на этом месте, то разве не просил бы Он вас обратиться к Нему? Как мне хочется, мой Господь, пригодиться Тебе здесь и теперь. Прости меня, что я столь немощен в этом деле. Помоги мне сокрушаться сердцем моим, помоги думать, что оно не сокрушается так, как должно, ради этих людей, которые решили погубить себя, чтобы обойти Тебя, мой Господь, словно Ты обыкновенный злодей, висящий на дереве. О, люди, как мало вы думаете о том, сколь велика смерть Бога живого! Эта смерть есть удивление времени и восхищение вечности. О, души, зачем вам отвергать вечную жизнь? Зачем вам погибать? Зачем вам презирать того, кто один может спасти вас? Имеются лишь одни врата жизни, и эти врата — открытая рана на груди Христа. Отчего вам не пройти этими вратами и не жить? «Придите ко мне», — говорит Он, — «придите ко мне». Мне кажется, я слышу, как Он говорит эти слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой вашим душам». Мне кажется, я вижу Его в онный день на великом пиршестве, стоящим и возвещающим: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Я слышу, как Он нежно говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я не могу умолить вас вместо Христа, но я умоляю от всего сердца. О, все вы, которые слышат мой голос по воскресеньям, придите и примите великую жертву, примиритесь с Богом. О, вы, которые слышат меня в первый раз, как мне хотелось бы, чтобы вы ушли из церкви с этими звенящими в ваших ушах словами: «Примиритесь с Богом». Мне нечего сказать вам, кроме того, что желает сказать вам Бог. Мне только нужно объявить, что Бог готов примириться с вами, и что ныне Он умоляет грешников прийти к Иисусу, и что через Него они могут примириться с Богом. Мы не призываем вас совершить нечто невозможное. Мы не предлагаем вам совершить нечто великое. Мы не просим у вас ни денег, ни помощи. Мы не требуем от вас обрекать себя на годы и годы несчастья. Мы просим лишь об одном — примиритесь. Предайте себя тому, кто влечет вас узами человеческими, узами любви, ибо был предан за вас. Его дух борется с вашим, так уступите ему. Вам известно, что некто боролся с Иаковом до появления зари. Уступите же тому человеку, Богу и человеку. Воздайте должное и уступите его рукам, пригвожденным ко кресту ради вас. Как не уступить лучшему другу? Теперь он обнимает вас и прижимает к сердцу, которое ему пронзили копьем из-за вас. О, уступите ему! Уступите ему, люди! Разве вы не чувствуете, что вами овладевает какая-то нежность? Не лишайте свое сердце этой нежности. Он еще говорит нежным голосом. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Уверуйте и живите. Оставьте заклятого врага, который поработил вас. Спасайте свою душу. Не оборачивайтесь, не оставайтесь в долине Еномовых сыновей, но бегите туда, где видите отверстую дверь в дом великого Отца. Во вратах его стоит Спаситель и ждет вас, чтобы принять и сказать: «Бог сделал меня жертвою за грех, чтобы ты во мне сделался праведным пред Богом». Отче, влеки их. Отче, влеки их. Вечный Дух, влеки их во имя Христа Иисуса, Твоего возлюбленного Сына. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 главы, 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведные перед Богом. До свидания. До следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Каждый знает о бандах, непристойных надписях и рисунках на домах, о мафии, о стрельбе из проезжающих машин, о наркобаронах и нарковойнах. Но понимаете ли вы их привлекательность в мире обездоленных семей? Особенно для молодых людей, жаждущих внимания и желающих хоть для кого-нибудь быть своими. Герой этого рассказа постепенно втянулся в бандитский мир, мир наркотиков и насилия. Организовав группировку подростков и став ее лидером, он пытался изменить жизнь в своем районе к лучшему. Он стремится делать это и сейчас, но только совершенно другим образом. После того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Одним из самых ранних воспоминаний моего детства было то, как мама отбивалась от подростков, членов банды несовершеннолетних юнцов, прямо на пороге нашего дома. И никто не пришел ей на помощь, кроме меня. А мне было тогда всего 5 лет. И я дал себе клятву никогда не быть таким, как эти подростки. Я ненавидел их. Мама приучала меня быть ответственным с первых лет жизни. Я стирал одежду, убирал в доме, ходил в магазин. Она давала мне почувствовать себя настоящим взрослым мужчиной. И я привык к этому, так как папы в доме не было. Однажды она разрешила мне пойти в магазин самому.
1: Ты помнишь дорогу?
2: Да, мама.
1: Дойдешь до угла, а затем повернешь направо.
2: Я знаю.
1: Иди по этой стороне улицы, потом перейдешь на зеленый свет у светофора.
2: Хорошо, мама.
1: Вот деньги. Посчитай сдачу, не отходя от прилавка. Ладно? А то тебя могут обмануть.
2: Я знаю, мама.
1: Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты понял?
2: Да, мама.
1: Надеюсь, ты будешь умницей, Самсон. Постарайся меня не расстраивать.
0: Тогда по дороге в магазин я подрался с каким-то из своих приятелей, а старший мальчик погнался за мной. Я побежал по лестнице домой к маме, надеясь, что она защитит меня.
1: Ты чего это прибежал такой перепуганный, а? Если ты с кем-то дерешься, никогда не убегай, слышишь?
2: Но, мама...
1: Послушай меня, Самсон! Если ты струсишь один раз, то это будет всегда! Я не могу драться за тебя! Ты должен сам решать свои проблемы!
2: Но он старше меня!
1: И я старше тебя! Если ты не будешь драться с ним, то тебе придется драться со мной! Выбирай!
3: Герой нашего рассказа родился в Чикаго в 1964 году. Он ничем не отличался от других детей, росших в предместье или многоквартирных домах. Так же, как всем, ему были необходимы любовь и внимание, образование и возможность нормальной жизни. Все это у него было в определенной степени, но он пошел по плохому пути, так как ему все-таки не хватало чего-то очень важного. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Самсоне Грине. О том, как он нашел нечто, без чего невозможно по-настоящему быть счастливым.

0: Я дрался с тем мальчиком. Он одержал верх, но после этого я больше никого не боялся. Когда мне исполнилось 10 лет, мама решила, что мы с сестрой не можем больше оставаться с ней, и привезла нас к своей маме в Джольет. Мы не догадывались тогда, что это навсегда. Она просто бросила нас. До этого мы видели бабушку всего несколько раз. Когда она увидела нас впервые, то сразу же послала мыться, словно мы были какими-то уличными собаками. Меня это очень задело. Бабушка очень строго к нам относилась. Вначале даже не разрешала выходить со двора и играть с другими детьми на улице. К тому времени я был в 4-м классе. Однажды учитель пытался побить меня большой палкой. Я побежал домой, к бабушке.
1: Бабушка! Бабушка! Учитель хочет меня убить!
2: Что? О чем ты говоришь, малыш?
1: Он набросился на меня с палкой.
2: С чего бы это он?
1: Не знаю, я не пойду туда, бабушка. Ни за что! Он убьет меня.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Не бойся, идем в школу сейчас же. Я им покажу, где раки зимуют.
0: Все знали, что с моей бабушкой лучше не связываться. У нее в сумочке всегда лежал пистолет. Тогда она пришла в школу вне себя от ярости и так отругала учителя, что меня больше никто и пальцем не тронул. Тогда впервые в жизни я почувствовал, что меня действительно любят. Кто-то мог меня защитить. Я знал, что, несмотря на свою строгость, она была очень привязана ко мне. Она следила за тем, чтобы мы по воскресеньям ходили в церковь. Однажды, слушая по радио проповедь, она вдруг начала плакать. Тогда я не понимал, что с ней происходит. Но позже бабушка мне рассказала, что в тот день она покаялась. Когда мы стали немного старше, бабушка смягчила свой жесткий режим, и нам разрешалось гулять с друзьями.
3: Эй, Самсон, ты куришь марихуану?
0: С 5-го класса, приятель.
3: А твоя бабушка знает об этом?
0: Да ты что, в своем уме? Она же убьет меня, если узнает. Однажды она даже спустила моего дядю с лестницы.
3: Ну ты загнул, брат.
0: Да нет, кроме шуток.
3: Ты знаешь, а у нас все курят марихуану дома.
0: У нас тоже все, кроме бабушки.
3: Я собираюсь вступить в одну из местных банд.
0: А я терпеть не могу всякие шайки. Они все такая мерзость.
3: И все же тебе придется вступить в какую-нибудь из них. Иначе кто тебя защитит?
0: Я сам о себе позабочусь. И сейчас, и в будущем. Я начал шататься с ребятами из местных шаек, но не вступал в них. В старших классах я серьезно увлекся баскетболом. Но никто у нас в семье не интересовался моим увлечением. После окончания школы я решил поступать в университет. Мама, узнав о моих намерениях, приняла их с восторгом.
4: Я так горжусь тобой, Самсон. Ты первый в нашей семье, кто окончил среднюю школу.
0: Мама, ты знаешь, я собираюсь поступать и в университет.
4: Если тебе нужна помощь, то я, к примеру, могла бы купить нужные учебники.
0: Ну что ты, мама, они очень дорогие. Ты не сможешь позволить себе такие крупные траты.
4: Ничего, сынок. Для меня самое главное, чтобы ты чего-нибудь в жизни добился, а не так, как все мы и наши родственники. Ты должен достичь настоящего успеха.
0: Но дела мои не клеились. Я очень переживал из-за того, что не смог попасть в баскетбольную команду университета. Меня в нее просто не допустили. Каждый вечер я курил травку в теплых компаниях и все меньше и меньше уделял внимания учебе. Мне было неловко перед мамой, которая все продолжала чего-то ожидать от меня. Я пытался хоть как-то перед ней оправдаться.
4: Что с тобой происходит, Самсон? Ты совсем не ходишь на занятия?
0: Мама, я был вынужден пропустить 6 недель из-за операции.
4: Ну так что? Сейчас же у тебя все в порядке? Или тебя исключили?
0: Мама, я получил письмо из университета, в котором говорится, что мне больше нельзя будет посещать занятия.
4: Ну почему?
0: Потому что я не предупредил о том, что пропущу столько лекций. И вот теперь мне нужно вернуть $1068 для возобновления учебы.
4: Но это же несправедливо. Ты должен пойти и все объяснить.
0: Ну, я так и сделал, мама, но это не помогло. Мне сказали, что я должен был прийти раньше.
4: И ты собираешься все бросить?
0: У меня нет стольких денег, мама.
4: А я-то надеялась, что ты чего-то добьешься в жизни.
0: Ну, мама, я по-прежнему могу учиться. Я вернусь в Джолиет и поступлю там в университет. Я вернулся в Джолиет и попытался поступить в университет. Но меня не приняли, и я решил вернуться в Чикаго. И там впервые в жизни я встретил своего отца. Я испытывал сложные, смешанные чувства во время своей первой встречи с ним. Он сказал мне: «Привет, Самсон», как будто мы с ним только вчера расстались. Затем он похлопал меня по плечу, а мне одновременно хотелось и ударить его, и обнять. Он пригласил меня к себе и предложил жить вместе с ним. Через несколько месяцев я так и сделал. Однажды мы вместе с ним пошли в бар выпить. Папа.
5: Да.
0: Расскажи мне, что произошло между тобой и мамой?
5: Что ты имеешь в виду?
0: Почему вы развелись? Почему ты ни разу за все эти годы не пришел и не навестил меня?
5: Это все из-за твоей бабушки, сынок. Ты же знаешь, какой у нее характер. Я ей всегда не нравился. Она и раньше не разрешала твоей маме видеться со мной. Даже заявляла, что ты не мой ребенок.
0: Но как она могла запретить тебе видеться со мной?
5: Мы были тогда еще совсем детьми, Самсон. Когда ты родился, маме было 14, а мне не полных 17.
0: Папа, я думал о тебе все эти годы. Я прожил с папой год, а потом вернулся в Джолиет. Вот когда я по-настоящему связался с преступным миром. Я стал зарабатывать на жизнь продажей наркотиков, жил с одной девушкой, но одновременно встречался еще со многими другими. Потом у меня родился сын. Я очень им гордился. Когда он немного подрос, я всюду брал его с собой, даже когда шел на улицу продавать наркотики.
3: О, привет, привет, Самсон! Я слышал, у тебя родился ребенок.
0: Ну, конечно, дружище. У меня сын, Алекс.
3: Здорово. А почему ты не назвал его Самсон-младший?
0: А зачем? У него должна быть собственная индивидуальность, не моя. Ему необходимо выбиться в люди и стать нормальным человеком, а не таким продавцом гашиша, как я.
3: Понятно, понятно, Самсон. Ну? У тебя есть товар?
0: Есть. В машине.
3: Я слышал, ты сейчас большая шишка в вашей банде.
0: Это так. У нас сегодня вечером сбор. Приходи.
3: Хорошо, обязательно приду.
0: Я наслаждался властью и вниманием, заняв одно из ведущих мест в банде. Я везде сопровождал человека, который был главарем банды. Он был груб и жесток.
6: Нам необходимо обновить наши ряды, Самсон. Нужна свежая кровь.
0: Да? Кто нам нужен?
6: Врачи, юристы, а не только эти изгои и недоучки.
0: Но как нам этого добиться?
6: Мы должны улучшить организованность и нужно укрепить дисциплину.
0: Да. Да, может быть, это и так.
6: Это, кажется, Фредди. Эй, Фредди, ну-ка иди сюда. Значит, послушай меня, козел. Или ты заплатишь все свои долги, или же я лично тебя так оделаю, что ты на всю жизнь останешься калекой. Ты понял, недоумок? Я вам покажу, кто здесь хозяин. Пошел вон!
0: Происходили вещи, о которых я даже не мог говорить. Парней избивали чуть ли не до смерти. Других убивали. Я понял. Власть сводит людей с ума. И я старался держаться в тени. Мне хотелось изменить.

0: Хочется тебе.
1: Да. Ты знаешь, залог только 1500 баксов. Не пройдет и 2 дней, как они вытащат меня отсюда.
0: Да. Немного покачаешь мышцы, поиграем в картишки, и не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на свободе.

Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Но все вышло иначе, чем я рассчитывал. Я отсидел 6 месяцев. Я знал, что за других, чтобы их выкупить, платили гораздо большие суммы. Мне было очень обидно. Ведь я был предан организации. Но она предала меня. К тому времени, когда меня наконец освободили, уже много воды утекло. Я пытался снова найти свое место в банде, но ничего из этого не вышло. Затем некоторое время я работал в мебельном магазине. Один мой старый приятель попросил меня организовать бандитскую группу. Как раз в тот момент начались войны между кварталами.
1: Убери пушку, парень! Ты что, хочешь, чтобы сюда приехала полиция?
2: Эти выродки должны научиться не заходить на нашу территорию!
3: Я считал, что у нас мирное соглашение.
2: Это ничего не значит! Ты должен их наказать!
3: Нет! Ты должен быть вместе с этими ребятами. Разберись, что происходит!
2: Давай побьем их!
3: Послушай меня!
0: Продолжая сбывать наркотики, я был снова пойман и арестован. Через 3 дня меня выпустили, но в организации с подозрением отнеслись к этому, потому что у меня оставалось еще порядочно марихуаны на квартире в день ареста.
4: Что с товаром, Самсон?
0: Да ты понимаешь, легавые забрали кокаин. И когда я вернулся домой, то там уже не было и марихуаны, и денег тоже.
4: Я не возьму в толк, как тебя могли так быстро выпустить.
0: Да мне тоже это кажется странным, но... Ну, я не знаю, так уж получилось.
4: Самсон, это большие деньги. Будет лучше, если ты их вернешь.
0: Ну, у меня их нет. Ну, нет, я же тебе сказал, что оставил их у себя дома. Они были у меня на кровати во время ареста. Когда я вернулся, то ничего уже не было.
4: Я верю тебе, брат. Но все равно будет лучше, если ты эти деньги вернешь.
0: Когда меня вызвали на условленную встречу, я знал, это была ловушка. И со мной хотят рассчитаться. Поэтому я на некоторое время укрылся у брата. Но там было небезопасно, и поэтому я позвонил своей девушке.
5: Алло, Самсон, тебе нельзя возвращаться сюда. Это опасно.
0: Ну, пойми ты, мне нужен какой-нибудь угол, чтобы я хоть где-нибудь мог преклонить голову.
6: Эй, парень, я, кажется, знаю, куда тебе пойти. Иди в миссию.
5: Алло.
6: На Стейт-стрит.
0: Да иди ты! Какого ты подслушиваешь чужие разговоры?
5: Самсон, с кем ты разговариваешь?
0: Да я не знаю, крутится здесь какой-то тип. Говорит, что мне нужно идти в какую-то миссию.
6: Да-да.
5: Может быть, он прав.
0: Слушай. Я не собираюсь идти ни в какую миссию. У них всегда только грязь и куча всякого сброда.
6: Ты не прав, парень. Я был там. Очень даже приличное местечко. И обращаются недурно.
0: Пошел прочь отсюда!
5: Алло, Самсон.

0: Да.
1: Там тебя никто не найдет. Иди в миссию.
0: Я согласился укрыться в миссии. К моему удивлению, миссия оказалась очень чистой. Душ, полы, все остальное. Я провел там ночь. А на утро нас разбудили. Без 15:06. На утреннюю службу. Я сказал: кому интересно слушать об Иисусе в такую рань? Перед вторым завтраком в полдень проводили еще одно собрание. На вечернем занятии по изучению Библии я оказался рядом с человеком, которого вдруг узнал. Однажды я избил его за то, что он убегал от меня с моими $20. А сейчас он сидел рядом со мной и говорил о библейской программе. А потом проповедник говорил о грехе. Я слушал его, все больше осознавая, что иду по дороге в ад. Я не знал, что мне делать. Поднявшись, чтобы уйти, сам не понимая как, я оказался в комнате для молитв.
2: Добро пожаловать, брат. Я могу тебе чем-то помочь?
0: Я не знаю. Я не уверен, что кто-то может мне помочь в этом.
2: Бог поможет. Он любит тебя и послал Иисуса умереть за тебя.
0: Господи, что со мной происходит? Я плачу. Я плачу и не могу остановиться.
2: Это слезы раскаяния, брат. Бог обращается к твоему сердцу.
0: Я безнадежный грешник.
2: Но Бог говорит, что мы все согрешили. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но в Библии сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками.
0: Не знаю почему, но я верю в это.
2: Ну тогда послушай, что сказал Иисус в Иоанна, глава 5, стих 24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Я со всеми своими грехами достоин проклятия, а не вечной жизни.
2: Нет, Бог не проклинает тебя, когда ты веришь в Иисуса. Как тебя зовут?
0: Самсон Грин.
2: Самсон. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Понимаешь? Иисус искупил твои грехи на кресте, брат. Он лично заплатил за них, и потому ты можешь быть свободным. Друг, если ты веришь в Него, в то, что Он сделал для тебя, тогда ты можешь начать новую жизнь, освященную Его праведностью.
0: А что мне нужно для этого сделать?
2: Просто помолись со мной сейчас и пригласи Иисуса войти в твое сердце и жизнь.
0: Я принял Христа своим личным спасителем. Я родился заново. Родился заново. Я пошел на одногодичные курсы по изучению Библии в миссии и закончил их. Моя мама пришла к Христу через несколько месяцев после того, как я был спасен. Осенью я встретился с чудесной женщиной-христианкой, и вскоре мы поженились. Сегодня я работаю тренером по баскетболу в христианской школе и в мужском отделении миссии. То, что я рос без отца, жестоко терзало мою душу. Но я хочу вам сказать, что только Бог может стать истинной поддержкой в жизненных невзгодах и утолить духовную жажду. Каждому малышу нужен отец, и каждое сердце нуждается в Христе. Я стараюсь проводить столько времени со своими детьми, сколько могу, и рассказываю им об Иисусе, который пришел, чтобы дать нам истинную жизнь.

Мы надеемся, что свидетельство Самсона помогло вам понять замысел Бога, который желает, чтобы не погиб ни один человек. И не имеет значения, что вы совершили в прошлом. Ни один из пришедших к Христу не может быть разлучен с Богом. Ничто не способно лишить Его Божьей милости и любви. Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истинный каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Бог призывает нас, как христиан и служителей Евангелия, не только провозглашать Его величие и богатство Его благодати, но также раскрывать истинное состояние человеческого сердца светом Божьего Слова и силой Святого Духа. Именно обличение нравственного развращения помогает людям оставить всякую надежду на плоть и ведет их к славе во Христе Иисусе. Нравственная тьма человека подобна черному, как смоль ночному небу, на фоне которого сияют звезды Божьей благодати и милости –

тема прошлой передачи, падший человек не может любить Бога. Многие люди, даже нерелигиозные, говорят о своем расположении и даже любви к Богу. Писание свидетельствует, что падший человек не может любить Бога. Любой потомок Адама, пока не обратится, ненавидит Бога и живет в состоянии войны с Ним. Эта враждебность существует потому, что нравственно развращенное творение просто не может терпеть святого и праведного Бога и не может подчиниться Его воле. Поэтому человек не идет к Богу, но делает все, чтобы убежать от Него и удалить из своей совести всякие мысли о Его законе. Проповедники прошлого говорили об этом так. Человек склонен искать Бога не больше, чем преступник на свободе склонен искать судью. Иисус говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Иоанна 3:19-20. Падший человек не может повиноваться и угождать Богу. Есть одна важная общая характеристика, которая объединяет все религии и отличает их от христианства. Вера в то, что правильное положение пред Богом основывается на послушании, личных заслугах и на угождении Богу. Только христианство утверждает, что без особого действия Божьей благодати человек не может повиноваться Богу и угождать Ему. Поскольку человек осквернен злом, он лишен заслуг. Даже самые его примерные поступки перед святым и праведным Богом всего лишь запачканная одежда. Писание учит, человек рождается духовно мертвым и нравственно порочным. Любая попытка самосовершенствования безнадежна и завершится полным провалом. Патриарх Иов вопиял, «Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Иов 9:29-31. Через пророка Иеремию Бог провозгласил, «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено передо мною». Иеремия 2:22. И еще, «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Иеремия 13:23. У человека есть только одна надежда. Но до того, как он увидит ее, он должен осознать свое полное бессилие. Это осознание – один из важнейших результатов проповеди Евангелия. Писание учит, что человек делает зло из-за зла, которое находится внутри него. Эта внутренняя порочность пронизывает его и оказывает влияние на каждую его мысль, слово и дело. Горестное стенание пророка Исаии очень хорошо иллюстрирует данную истину. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Исаия 64:6. Существует очень много мнений относительно того, что Исаия имел в виду, говоря о запачканной одежде. Многие полагают, что он говорит об одежде, которая стала церемониально нечистой из-за контакта с мертвым телом или проказы. Однако, если человек радикально испорчен, тогда только сверхъестественная сила Бога может открыть сердца и умы, послать покаяние и дать веру
ведущую к спасению.

Тема нашей передачи – «Хотим ли мы, чтобы Бог был праведным?» Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий. Псалом 7:12. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Псалом 5:6. Первый вопрос, который мы должны задать как своему ближнему, так и себе, заключается в следующем. Действительно ли мы хотим, чтобы Бог был праведен? Может показаться, что это странный и излишний вопрос. Но в действительности ответ на него многое говорит о нашем человеческом состоянии и о наших проблемах в отношениях с Богом. С одной стороны, мы хотим, чтобы Бог был праведным. Страшно даже представить жизнь во Вселенной под верховной властью не праведного, но всемогущего существа. Гитлеры этого мира появляются лишь на мгновение на арене истории, и их собственное зло быстро сметает их прочь, хотя последствия их разрушительных дел чувствуются еще долгое время после их смерти. С чем же можно тогда сравнить жизнь под неправедным правлением безнравственного и всемогущего существа? Это можно представить лишь в страшных снах. Его неправедность сделала бы его непоследовательным и капризным. Его сила вселяла бы ужас. Даже если бы он был добр к нам в течение долгого времени, все равно не было бы уверенности в том, что его доброта продлится. Мы были бы подобны морякам в спокойном море, которые сходят с ума в ожидании возможного смертельного шторма. Не было бы никакой уверенности и никаких разумных оснований для веры. Не было бы никакой надежды, что зло и несправедливость этого мира, который задыхается от груза безнравственности, в будущем будут исправлены. Поэтому, если бы подобный вопрос был вынесен на голосование, все люди, находящиеся в здравом уме, отдали бы свой голос за совершенного, праведного Бога, который не будет участвовать в неправде. Бог, который полностью заслуживает доверия, будет судить Вселенную по правде и совершить суд среди всех людей с совершенной и беспристрастной справедливостью. Большинство людей хочет и даже требует, чтобы Бог был справедливым. Когда страшная несправедливость творится в нашем мире без всякого видимого божественного вмешательства и суда, невежественные люди становятся как неразумные животные и требуют от небес справедливости. Однако думающий человек сидит в стороне, обхватив голову руками. Человек знает, что он оказался между молотом и наковальней. Его совесть обличает его. Он осознает, что если Бог поступит с людьми по справедливости, которой они требуют, тогда все люди, включая тех, которые предъявляют самые большие требования, будут осуждены. Как написано, нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. Те, кто требует привлечь к суду других, должны осознавать, что тем самым они подают прошение о том, чтобы и их осудили по тем же стандартам. Хотя не все совершили одинаковые злодеяния, тем не менее, все согрешили, и все попадают под осуждение на смерть и вечное отделение от святого и праведного Бога. Всякий, кто хочет отделить себя от великих грешников, слеп по отношению к собственной порочности и греховности. Это та дилемма, которая ставит перед нами вопрос, действительно ли мы хотим, чтобы Бог был праведным? Да, действительно ли мы хотим, чтобы Он оценивал каждый аспект нашей жизни, наши мысли, слова и дела, и затем выносил приговор, соответственно тому,
что мы заслужили. Только те, чья совесть уже сожжена, могут осмелиться пройти такое испытание и принять решение суда совершенного праведного Бога. Истина о том, что Бог праведен, это обоюдоострый меч. Утешительно знать, что миром не правит безнравственное и всемогущее существо. Однако тех, у кого еще есть совесть, размышления о праведном Боге приводят в ужас. Если Бог поистине праведный, если Он любит правду совершенной любовью и ненавидит неправду совершенной ненавистью, каким тогда должен быть Его ответ на зло, которое в каждом из нас? Среди современных проповедников и евангелистов стало довольно распространенным уверять своих слушателей в том, что Бог не гневается. Однако это утверждение в лучшем случае ведет в неправильном направлении, а в худшем – это ересь. Это не может принести людям никакого истинного утешения. Писание говорит, что Бог гневается, и это хорошо для нас. Писание провозглашает следующее: «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен во гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Наум 1:2. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Псалом 7:12. «Ты страшен, и кто устоит перед лицом твоим во время гнева твоего?» 75:8. Когда святость и справедливость и любовь Бога сталкиваются с порочностью, несправедливостью и отсутствием любви в человеке, неизбежным результатом становится божественное негодование, гнев и такая ярость, что псалмопевец восклицает: «Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего?» Псалом 89:11. Гнев Бога представляется подобно тому, как раздувание ноздрей указывает на злость разъяренного животного. Картина отнюдь не изысканная, но впечатляющая. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Хотим ли мы, чтобы Бог был праведным?» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В Писании божественный гнев говорит о святом Божьем недовольстве и праведном негодовании, направленном против грешника и его греха. Рассматривая Божий гнев, важно понимать, что он не является неконтролируемым, иррациональным или эгоистичным чувством. Он есть следствие его святости, праведности и любви. Он также является необходимым элементом его власти. Бог должен отрицательно реагировать на грех в силу того, кто он есть. Бог свят. Следовательно, зло вызывает у него отвращение, и он прекращает общение с нечестивым человеком. Бог есть любовь, и Он горячо любит все доброе. Такая сильная любовь к праведности проявляет себя в такой же сильной ненависти ко всему злому. Таким образом, любовь Божия не отрицает Божьего гнева. Скорее, она подтверждает его. Бог праведен, поэтому Он должен судить и наказывать нечестие. Если человек становится объектом Божьего гнева, это происходит потому, что он решил бросить вызов Божьей верховной власти и нарушить его святую волю и подвергнуть себя суду. В своей святости, праведности и любви Бог ненавидит грех и выступает против него со страшным и яростным гневом. Перед его яростью трясется земля и разрушаются скалы. Народы не могут выдержать гнева его,
и никто не может устоять перед его негодованием. Самые сильные люди и ангелы тают перед ним, как воск в печи. Сегодня многие отвергают учение о Божьем гневе, а также учения, которые подразумевают, что любящий и милостивый Бог может быть в ярости, что Он может проявить гнев, осудив и наказав грешника. Считается, что подобные идеи – это примитивные и ошибочные выводы людей, которые представили себе Бога недружелюбным, мстительным и жестоким. Как христиане, мы должны отвергать любое учение, которое изображает Бога жестоким и пренебрегает Его состраданием. Тем не менее, мы не должны оставлять ясного библейского учения о Божьем гневе и наказании. В Писании достаточно упоминается о гневе и ярости Бога, чтобы говорить о них столько же, сколько и о любви, доброте и сострадании. Бог полон сострадания и милостив, медлен на гнев и преисполнен любовью, и все же Он наказывает нераскающегося грешника для того, чтобы соблюсти справедливость среди Своих творений и оправдать Свое святое имя. В величии Своей славы Он не спровергнет тех, кто возносится против Него, и пошлет Свой пылающий гнев, чтобы попалить их, как солому. Даже в Новом Завете о Нем говорится как об огне, поедающем, и как о Боге, который обрушает гнев с такой силой, что великие среди нечестивых будут кричать горам и камням, чтобы они пали на них и сокрыли их от гнева Агнца. Поэтому апостол Павел умоляет людей не поддаваться обольщению, но жить в свете истины, что гнев Божий придет на сынов противления. Часто повторяемое утверждение, что Бог не гневается, ошибочно. И оно не может дать человеку никакого истинного утешения. В противоположность романтическим измышлениям проповедников, которые хотят сделать Бога привлекательным для этого плотского мира, Писание учит нас, что бесконечно святой, праведный и любящий Бог является Богом гнева. Он никогда не равнодушен ко злу. Он пылает неугасимым пламенем против него. Он направляет свой праведный гнев на бесчетное множество грехов, совершаемых против него каждую секунду. Вот имя Господа идет издали. Горит гнев Его, и пламя Его сильно, уста Его исполнены негодование, язык Его, как огонь поедающий. Исаия 30:27. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Исаия 33:14. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Иеремия 30:23. Мы не должны поддаваться заблуждению, что Божий неугасимый и поедающий огонь вспыхивает только против наиболее отвратительных преступлений, и что он обращен только против самых презренных из людей. В Божьем разуме не существует двух отдельных категорий греха. Одна категория, которая вызывает его гнев, и другая, которая не вызывает подобной реакции. Писание учит нас, что все грехи являются беззаконием, что любая форма бунта подобна вызыванию мертвых, а всякое противление подобно идолопоклонству и самым мерзким формам безнравственности. За все и за каждый грех приходит гнев Божий на сынов противления, и возмездие за всякий грех – смерть. Римлянам 6:23. Мы должны понимать, что грех от грешника отделить невозможно. Бог не наказывает грех, но Он наказывает того, кто его совершает. Осуждение на адские муки выносится не греху,
но человеку, который грешит. По этой причине псалмопевец заявил: «Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 5:6. А также: «Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши, ибо Господь праведен, любит правду». Псалом 10, с 4 по 7 стихи. Если человек по-настоящему любит жизнь, признает ее неприкосновенность и нежно любит детей, считая их даром Божьим, тогда он должен ненавидеть аборты. Невозможно страстно и чисто любить детей и в то же время быть равнодушным к тому, что их убивают в материнской утробе. Подобным образом, если Бог так сильно любит все доброе и справедливое, тогда он должен с такой же силой ненавидеть все развращенное и злое. По крайней мере, этот факт учит нас тому, что все грехи отвратительны перед святым и праведным Богом. И все, кто совершает эти грехи, вызывают на себя его гнев. Что означает заявление Писания о том, что Бог ненавидит грешников? Во-первых, ненависть – это чувство отторжения кого-то, активная враждебность – чувство крайнего отвращения к другому. Ненависть – значит не любить, гнушаться, не выносить, пытать отвращение. Хотя это жесткие слова, Писание использует большинство, если не все из них, для того, чтобы описать Божье отношение ко греху и грешнику. Во-вторых, мы должны понимать, что Божья ненависть в полной гармонии сосуществует с другими его качествами. В отличие от человеческой ненависти, Божья ненависть свята, справедлива и проистекает из его любви. В-третьих, мы должны понимать, что Божья ненависть не отрицает его любовь, хотя Божий гнев пребывает на грешнике, хотя он негодует на нечестивых каждый день, и хотя он ненавидит всех делающих беззаконие, его любовь имеет такую природу, что он способен любить тех, кто является объектом его ненависти, и действовать для их пользы и спасения. В-четвертых, хотя Бог долготерпелив к тем, кто вызывает его ненависть и предлагает им спасение, будет время, когда он отменит свое предложение, и примирение уже не будет возможным. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: В эфире «Авиапочта. Беседы с неверующими». Садитесь поближе. Ваш собеседник – журналист Марк Макаров.

Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем 354-ю передачу авиапочты. И хотя большинство из вас знает, чем мы занимаемся в последнее время, надо сегодня, мне кажется, прерваться хотя бы на пару минут и объяснить, что происходит. Объяснить тем, кто с нами впервые или, может быть, недавно. Мы находимся в процессе ответа на несколько писем, пришедших из города Челябинска. Прислал их Игорь Владимирович Вишев, профессиональный преподаватель атеизма. И вот с ним у нас завязался такой диалог. Я отвечаю в эфире на его письма, потом пришлю ему еще и записи этих передач, чтобы он знал, что было сказано. Он на них ответит, и вот так мы будем продолжать наш разговор. Находимся мы в такой стадии наших бесед. Мы закончили ответ на третье письмо, сегодня переходим к четвертому. Всего у нас накопилось 6 его писем. И я пообещал, что все эти письма прочту дословно, ничего не выбрасывая. По возможности кратко на них отвечу. Почему, кстати, я говорю, что кратко хочу отвечать? Потому что здесь очень много материала, много всяких вопросов затронуто, и большинство из них, на мой взгляд, не очень важные. И мне хочется поскорее с ними разделаться, чтобы начать разговор на самую важную тему, а именно, существует ли Бог. И вот я пообещал, что когда по всем этим письмам, по 6, мы пройдемся, тогда я приведу, на мой взгляд, убедительные доказательства того, что Бог существует. И вот ответ на это мы будем выслушивать тогда от Игоря Владимировича. Это будет, по-моему, самое интересное. Ну, а пока нам нужно вот эту предварительную работу провести, и мы ею занимаемся. Но прежде чем перейти вот к четвертому письму от Игоря Владимировича, я хочу еще раз остановиться на одной мысли, которой мы кратко коснулись в прошлый раз. Может быть, слишком кратко подумалось мне, и она заслуживает нашего внимания хотя бы потому, что возникала наверняка неоднократно у наших неверующих собеседников, если им доводилось бывать в христианских церквах. В данном случае мне не важно, православных или евангельских церквах, но мысль вот какая. В прошлом письме, третьем, Игорь Владимирович заметил, цитирую, «А вот что образовательный уровень массы верующих действительно исключительно низок, бесспорный факт». Конец цитаты. Ответил я тогда на это примерно так. «Допустим, что это действительно бесспорный факт. Хотя, в принципе, можно было бы и поспорить, взяв не одну страну и не один период времени. Допустим, что действительно уровень образования массы верующих низок. Кстати, я не могу удержаться от соблазна обратить внимание на слово «массы», которое употребил Игорь Владимирович. Выходит, что верующих, по-вашему, все-таки массы, а не отдельные нетипичные индивидуумы. Ну ладно, не об этом речь. Итак, мы допустили, что это факт, что массы верующих малограмотны. О чем же этот факт говорит? О том, что Бога нет? Давайте подумаем. Доказать несуществование Бога этот факт не может, это ясно. Ведь Бог может существовать или не существовать, независимо от того, образованные люди в него верят или необразованные, и даже независимо от того, верит ли в него хоть кто-то. Стало быть, о доказательстве в ту или в другую сторону здесь говорить нельзя. Но на кое-какие размышления этот факт навести, мне кажется, может. Тут я соглашаюсь с собеседником. Ведь так уж устроена наша жизнь, что многое нам приходится принимать на веру, обращаясь за информацией к другим
людям. Вот, например, мы лезем что-то проверить в энциклопедию. Мы тут пользуемся авторитетом составителей, авторов этой энциклопедии. И, разумеется, в сложных и спорных случаях нам приходится принимать во внимание, от кого поступает информация, насколько авторитетен источник этой информации. Ну и, скажем, учителю школьному мы скорее поверим, чем малограмотной старушке, и академику скорее поверим, чем учителю. Так что в повседневной жизни нам действительно не все равно, от кого поступает информация. И я вполне понимаю тех из вас, кто пришел, скажем, случайно в церковь, увидел, что народ там не очень образованный, и, разочаровавшись, ушел. Повторяю, я по-человечески понимаю вас. Но давайте посмотрим и на другой факт тоже. И если взять другую крайность, если взять самый высокий уровень образованности, перечислить величайших ученых, мыслителей, гигантов мысли, то мы обнаружим, что процент атеистов среди них подозрительно мал. Атеисты среди крупнейших мыслителей человечества в ничтожном меньшинстве. Мы с вами уже проверяли этот факт, листая когда-то, может, помните, антологию мировой философии, изданную в Москве в серии «Философское наследие». Кто с нами тогда не был, сходите в библиотеку, возьмите эту антологию, она, я сейчас забыл, кажется, в 4 томах, и сами ее полистайте. Значит, и это тоже бесспорный факт, что среди самых образованных людей в мире подавляющее большинство верили и верят в Бога. Причем, для тех из вас, кто подумал, что это, может быть, в прошлом было, поспешу заметить, что и сегодня, в 20 веке, если вы, скажем, возьмете список лауреатов Нобелевской премии, не знаю, в какой угодно области или там по всем областям, и посмотрите, сколько атеистов среди них, то вы тоже будете разочарованы. Атеистов очень мало. И вот тут мы должны выбрать одно из двух. Ну, версия первая, что ли. Если нам так уж важно, что масса верующих в нашей местности малограмотна, если это как-то влияет на наше отношение к идее Бога, тогда надо признать и другое, что крупнейшие авторитеты в мире, говорящие нам, что Бог есть, тоже, скорее всего, правы. К ним-то надо прислушаться не менее, чем к малограмотным старушкам в церкви, не так ли? Или другой вариант. Если величайшие в мире умы для нас не авторитет, и мы в таких важных вопросах предпочитаем действовать своим умом, невзирая на лица, то тогда и уровень верующих вокруг нас тоже не должен иметь особого значения, не так ли? Вообще, мне кажется, что эти два факта, то, что уровень верующих вокруг вас, образовательный уровень, низок, и то, что крупнейшие умы человечества, самые образованные люди, все-таки были и являются сегодня верующими, эти два факта только подтверждают одно правило, давно замеченное людьми. Правило такое. У простых, необразованных людей есть немало убеждений, доказателей, хоть как-то обосновать, которые эти люди не могут. Вот просто считают, что это так и все. Но вот человек начинает получать образование, и постепенно ему становится ясно, что какие-то из этих убеждений вряд ли верны, сомнительны или даже наверняка ложны. И он от этих убеждений отказывается.
Но если он на этом не останавливается, если он продолжает повышать свое образование, то нередко случается вот что. Он начинает понимать, что вот эти ученые рассуждения были по какой-то причине ошибочны. И что получается? Что он возвращается туда, откуда начал. Выясняет на другом уже уровне, что его прежние убеждения, когда он был необразованным человеком, что те убеждения все-таки были истинными. Примеров таких убеждений я мог бы вам привести немало. Мои постоянные слушатели вспомнят, наверное, наш любимый пример с эволюцией. Испокон веков людям было ясно, что из одних живых организмов никогда не происходят другие, другого вида. Ну, скажем, из лягушки никогда в реальной жизни не получится царевна. Но вот пришла теория эволюции в XIX веке, и многим стало казаться, что из амфибий все-таки могут появиться млекопитающие с течением времени и даже люди. Надо только дать достаточно времени этим процессам развернуться. Но прошел 19 век, наступил 20, и вот уже в конце 20 века становится все яснее, что теория эволюции не выдерживает научной критики, и, скорее всего, из лягушки никогда не произойдет царевна. Сколько миллионов лет ей не давай. И получается интересный парадокс. Во многих случаях истинные убеждения оказываются одинаковыми и у совсем необразованных людей, и у самых образованных. А промежуток между ними, люди средней образованности, если можно так выразиться, отличаются и от тех, и от других. От этих они уже ушли, а к тем еще не пришли. Вот в свете этих фактов и проясняется, насколько был прав Фрэнсис Бэкон. Вы, может быть, слышали это его знаменитое выражение, что малое знание уводит от Бога, а большое знание приводит к Нему. Может быть, вы в такой форме эту цитату слышали. Вы знаете, я не поленился разыскать эту цитату и нашел ее, здесь есть на английском языке, так называемая «Энциклопедия религиозных цитат». И вот здесь в разделе «Атеизм» я посмотрел, как точно в оригинале звучит это выражение, эта мысль сэра Фрэнсиса Бэкона. Она находится в его эссе в 16 разделе. Я не удержусь от соблазна прочесть вам сперва по-английски, а потом переведу дословно на русский язык. По-английски это звучит так. A little philosophy inclineth a man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men's minds to religion. Переводится это дословно так. Немного философии клонит человеческий разум к атеизму, но философская глубина приводит разум человека к религии. Я, пожалуй, повторю еще раз. Немного философии клонит человеческий разум к атеизму, но философская глубина приводит разум человека к религии. Сэр Фрэнсис Бэкон, это в его знаменитых эссе, 16 раздел. Кстати, в этой же энциклопедии религиозных цитат, которую я держу в руке, здесь еще интересная есть цитата. Она принадлежит неизвестному автору. Здесь сказано так. «Атеизм — это смерть надежды, самоубийство души. Атеизм —
Это смерть надежды, самоубийство души. Ну ладно, это мы отвлеклись. Наша мысль была такая, что люди необразованные и люди наиболее высокообразованные считают, что Бог есть. Во многих случаях, не всегда, конечно. И получается так, что хуже всего в этом смысле быть полуобразованным человеком, который, согласно вот Фрэнсису Бэкону, имеет склонность к атеизму. Такой полуобразованный человек кое-какие знания уже приобрел, но знания...

Читаю. Журналист Марк Макаров. Пишу вам очередное письмо, получив уведомление о вручении предыдущих, а вот ответа на них, ни на одно из них, пока не последовало. Так что о диалоге говорить преждевременно. Или, может быть, диалог вас как раз и не устраивает? Вы, видимо, предпочитаете вопросы, да еще лучше, если они с каким-нибудь изъянцем, к тому же от анонимных авторов. Во всяком случае, явно сверх всякой меры вы остановились на письме Саши из Калининграда, в кавычках, в адрес которого вы, по своей традиции, в кавычках, рассыпаетесь в благодарностях. Странно только, почему вы, да и ваши шефы, не замечаете, насколько неискренне, вот именно по традиции они звучат, производя очень невыгодное для вас впечатление. В самом деле, вы, скажем, выражаете благодарность и тут же объявляете что-нибудь чушью, вздором, галиматьей и тому подобное. Право же, это неприлично, некрасиво, недостойно. Само собой является образ этаких мягкеньких лапок с острыми зазубренными коготками. Ну, остановимся, пожалуй, здесь. Конец цитаты. Ответим на упреки, высказанные в этом первом абзаце, вернее, в половине только первого абзаца письма номер 4. Так, здесь Игорь Владимирович пишет, что ответа на его письма пока не последовало, но с этим уже исправилось положение, ответы уже получены. В частности, вот они идут сейчас в эфир. Так что о диалоге, пишет Игорь Владимирович, говорить преждевременно или, может быть, диалог вас как раз и не устраивает. Диалог меня вполне устраивает, и я очень рад, что он у нас, наконец, начинается. Теперь вот это более серьезный такой упрек. Я, правда, на него уже отвечал, что я рассыпаюсь в благодарностях авторам писем, которые ругают нас, которые к нам относятся недоброжелательно. Игорю Владимировичу кажется, что я здесь неискренен и что это производит невыгодное для меня впечатление. Ну, как я уже говорил, тут я признаюсь в ошибке, я-то думал, что всем будет понятно, что я это делаю для юмора, что ли. Мне это кажется очень смешно, когда приходит ругательное письмо, где нас там хотят, с грязью смешать. И я вежливо за это письмо благодарю. Я думал, что юмор как-то прочтется, но он, видимо, не всеми воспринимается. Так что я в этом каюсь и буду стараться в дальнейшем, если я шучу, то буду об этом говорить. Знаете, есть такой английский стиль юмора, когда человек шутит, но при этом сам не улыбается, продолжает оставаться серьезным. Я вот думал, что это будет понятно, но, как видно, это непонятно. Так что приношу свои извинения. Хорошо, дальше. Вот это более серьезный упрек. Где тут? Вот. И тут же Игорь Владимирович мне пишет, вы объявляете что-нибудь чушью, вздором, галиматьей и тому подобное. Право же, это неприлично, некрасиво, недостойно. Я удивился, когда прочел вот этот упрек в письме Игоря Владимировича. Мне казалось, что я этих выражений не употребляю, что это слова не из моего лексикона, чушь, вздор, галиматья и так далее. Но если я где-то все-таки не сдержался, я прошу конкретно указать, в какой передаче это случилось. Пока что я не принимаю этот упрек. Мне кажется, что мои постоянные слушатели должны со мной здесь согласиться, что я таких выражений стараюсь избегать. Но если все-таки они у меня с языка сорвались, то прошу указать, когда конкретно я так говорил. Иначе упрек не принимаю. Так, давайте прочтем дальше. Где мы здесь остановились? Вот тут. Сам собой.

0: собой является образ этаких мягеньких лапок с острыми зазубренными коготками. Впрочем, так ли уж странны они для вас и других приверженцев христианской, да и вообще религиозной морали, столь превозносимой, причем совершенно незаслуженно. Остановлюсь на секунду здесь. Кем превозносимый, Игорь Владимирович? От вас я, по-моему, еще ни одного доброжелательного слова по поводу христианства вообще и христианской морали не слышал. Где вы слышали превознесение этой христианской морали? Если, скажем, на волне христианских передач, то там, может быть, и объясняется, почему эта мораль превозносится. А других источников ее превознесения я просто не знаю. Ну ладно, читаю дальше. Морали столь превозносимы, причем совершенно незаслуженно. Вспомните хотя бы небезызвестное, и дальше цитата дается. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь на его голову горящие уголья». Конец цитаты из Библии. Дальше Игорь Владимирович пишет. «Библия у меня под рукой, но все равно не хочется искать и уточнять в ней это высказывание. Если наш диалог так и не завяжется, вдвойне жаль тратить время на это». А смысл и без того понятен. Надеюсь, передан он правильно. Любопытно, что бы вы сказали по поводу приведенного перла библейской, ветхозаветной и новозаветной любви. Конец цитаты, остановлюсь здесь. Вопрос задан, на мой взгляд, интересный, и поскольку сегодня у нас время уже кончается, я обещаю нашу следующую беседу начать именно с этого. Во-первых, хочу, уж не знаю, искренне у меня это получится или нет, поблагодарить Игоря Владимировича за письмо и похвалить его, что ли, за то, что хотя он цитировал по памяти это библейское место, он процитировал вполне верно. Оно находится в 12 главе послания к римлянам. Это 20 стих. Это слова апостола Павла. Сказано здесь так, я повторю. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». И вот Игорь Владимирович спрашивает, что бы я мог сказать по поводу приведенного этого перла, как он говорит, библейской любви. На взгляд Игоря Владимировича, этот пример показывает, насколько незаслуженно превозносится библейская и вообще религиозная мораль. Ну и действительно, давайте признаемся, что на первый взгляд, по крайней мере, это выражение апостола Павла звучит странно. Получается, что если мы своему врагу делаем что-то хорошее, то этим мы как бы мстим ему. То есть апостол Павел вроде бы, на первый взгляд, обращается к нашим самым низменным инстинктам. Ну, как я понимаю это место из Библии и как я соотношу его с моим пониманием христианской морали, мы поговорим в следующий раз. Я обещаю, что мы именно с этого места начнем нашу следующую беседу. Она будет носить номер какой? 355, да? И приведу я вам один интересный пример из архитектуры, и потом уже конкретно выскажусь вот по поводу этих слов апостола Павла. И я надеюсь, что дальше мы пойдем по четвертому письму в следующий раз. Ну а пока что наше время на сегодня истекло, нашу беседу номер 354 пора заканчивать. И прощаясь с вами до следующей встречи, я выражаю надежду, что Господь, тот самый, в которого вы не верите, но который от этого не перестает существовать и даже любить вас, что Он сохранит и мою, и вашу жизнь до следующей передачи «Авиапочта». Всего вам хорошего. До свидания.
1: этом мы заканчиваем еженедельную получасовую передачу «Авиапочта. Беседы с неверующими».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Не падай, не падай в отчаянье, бедный мой друг, когда испытание свалится вдруг. Надежды разбитые тяжко нести, слезами размытые к счастью пути. Но поступью смелую в путь свой иди, с надеждой и верою в робкой груди. Понять провидение трудно уму, не падай в сомненье, верь лишь ему.

безбожнику: «Нет, я нисколько не лучше тебя, но я богаче тебя намного. У меня есть некто, которого нет у тебя. Я знаю некого, которого ты не знаешь. У меня есть Бог, которого нет у тебя. Я вижу постоянно, невыразимо ясно, в тысячах проявлений жизни, природы, его бытие доказанным, которое ты зрячими глазами все же не видишь. Да и как увидишь? Тусклая лампа человеческой мудрости, к сожалению, слишком слаба, чтобы видеть совершенно. Для этого надо выше встать. У меня есть Спаситель, которого нет у тебя. Он мне дорог и свят, к нему обращен я однажды. Он грехи мои не вспоминает, он восполняет все мои нужды. Он мне жизнь подарил, которую ты не знаешь, потому что его не познал. У меня есть друг, которому дана всякая власть на земле и на небе, пред ним преклонят все люди колени, и всякий язык признает, что он Господь, Альфа и Омега, всемогущий Бог. Он меня братом своим называет. Он меня лучше знает, чем я сам себя знаю, и все же любит. Он живет во мне, я в нем. Он свят, я грешен. Он вечен, я смертен. Он богат, я беден. Он Бог, а я простой человек, и он любит меня. Своей смертью мне жизнь дарит. Святым, бессмертным, счастливым, себе подобным меня преобразит. Нет, я нисколько не лучше тебя, но я так богат в своей бедности, в богатстве своем несчастлив ты. Друг мой, это не пустое мечтание, реальность, духовная действительность, вера во Христа ей основание. Какое это счастье — видеть, слышать, чувствовать божественную силу, чудесно которая все преобразила в том, кто верит, в том, кто надеется, в том, кто в Боге. Нет, я не лучше тебя. Мой друг, я тебе предлагаю, решись правду, жизнь испытать, жизнь, которую тебе лишь один может дать. Прими Иисуса Христа, Он тебя ожидает».

из времени вечность. Летим, и мелькают годов границы, мелькают новые лица. В полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как в изумруд превращает росу, и как расцветают фиалки в лесу. Летит, временами на стыке лет тряхнет нас, посмотришь, и года нет, и снова мелькание, и снова полет. Вблизи кто-то плачет, и кто-то поет. Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо, то к вечности нас обогнал уже кто-то. Когда-то и мы так обгоним кого-то, и сразу окажемся в мире незримом. Спасенные, с верою путь совершивший, зайдут там на вечной счастье вершины, но чуждое к Богу сейчас отношение в том мире окажется вечным скольжением по адской, наклонной все ниже и глубже. Бог будет особенно вечности нужен.

Это объективность? Я знаю, много среди народа Божьего, возвышенного, доброго, хорошего. Но в миллионах современных книг прочтете вы лишь ужасы о них. И вся о христианах информация не более, как злая диффамация.

Ты тогда мне спой, пой всегда. Но весной я могу на заре слышать трель соловья. Спой зимой, когда рощи в снегу, чтобы пение согрело меня. И в томительный тягостный зной, когда прячутся птицы в тени, ты тогда мне усталому спой, в душу свежесть и бодрость вдохни. Когда вьется меж скалами путь и застала меня ночь скорбей, ты о светлой стране что-нибудь мне пропой их духовных песней.

не пей, не смотри на вино, даже если оно соблазнительно будет искриться. О, не пей, отвергай, не удержишься, знай, в змея может оно превратиться и ужалит. Потом ты забудешь про дом, и глаза твои станут багровыми, и в квартиру не ту забредешь на беду, будут всюду дороги неровными. Ночью будешь блуждать, днем уляжешься спать и не помнишь, как били, толкали, и в душе будет ад, и в семействе разлад. Ум и совесть утопишь в беде.

по следам Христа. О верности Богу твердит сестра, о верности Богу твердит и брат, но и сегодня, как и вчера, идти по следам Христа не хотят. Они-то идут за Ним, но с оглядкой, стараясь не броситься миру в глаза. Они-то идут, но как бы украдкой, поскольку совсем не идти нельзя. Считают, что главное верность Богу, ее сохранить, а что еще нужно? Но любят ходить по окольным дорогам, а верны и искренни только наружно.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Любовь бледных Волоченко. Нет войны, так что ж мы друг друга ненавидим, словно на войне. Предает любимый и подруга, зависть души жжет в своем огне. Нет войны, где каждый виден сразу, словно на ладони, кто почем. Только вот поступком или фразой убивает ловко, как мечом. Незаметно тлеют угли битвы, подлость точит сердце подлеца, тяжелеют крылья у молитвы, от бесчастья, словно от свинца. Господи, надежд на человека больше не осталось никаких. Не вмени нам дел в пределах века, всех учи любить, любить других. Ты ведь создал нас не грызунами, боги вы, ты сам о нас сказал. Ты прости и оставайся с нами, чтобы этот мир не замерзал.

Можно перестать страдать и обозлиться, можно перестать страдать и полюбить. Жизнь, в которой есть свои страницы, на которых столько может быть. Наслаждайся всем, что жизнь дарует, что несет с собою каждый миг. Теплым взглядом, нежным поцелуем, добротой, что дарится людьми. Лишь не уступи борение страху, не уйди в цинизм или тоску. Будь что будет, есть фавор и плаха, и не обойти их на веку. Веруя, жалеть себя не надо, надо жить, всегда ловя лучи, лепестки цветущих яблонь сада и надежду тающей свечи. Надо верить, неизменно верить, в то, что Бог пошлет хороших дней, да и этот день совсем не серый, если он возник в судьбе твоей.

праздник друзей. Наши постоянные читатели хорошо знают это имя – Якоб Матис. Его прекрасные свидетельства «Моя Валентина», «Заморозить вместе с крестом», «Эстонский этап» читают и помнят многие. Мы рады поздравить наших друзей с юбилеем. Долгих вам лет жизни под Божьей рукой. В «Алтаре» была статья «Моя Валентина». Прошло 10 лет. В старости это хороший отрезок жизни. 27 ноября этого года мы, Валентина и Яков Матис, хотим отметить свою бриллиантовую свадьбу. В этом году мне, Якову, исполнилось 84 года, а Валентине – 82. Память стала сдавать. Иногда забываем ключи от квартиры, и тогда зовем на помощь. Зато хорошо помним, что было в детстве. Наши племянники заботятся о праздничном столе, за которым соберутся родные и близкие нам люди. И будут за столом долгие разговоры о давно прошедшем времени, о людях, с которыми когда-то делили хлеб и соль, о событиях, хороших и плохих. Одним словом, о жизни, а это всегда интересно. Чем старше человек, тем все больше ему хочется подытожить путь, который прошел. Никогда не забуду родное село свое, Шпарао. Вспоминаю Сибирь, где встретил Валентину. Мы уже отмечали наш юбилей немного раньше. Все наши дети, внуки и правнуки живут в России на Кубани, в Абинске. Дочь Неля радовалась. «Дорогие мои, вы 60 лет вместе. Не бойтесь жить без нас. У вас есть пастырь, Господь, только уповайте на Него». А внучка Людмила сказала: «Вся ваша жизнь – это череда романов, которые не заканчиваются», и пожелала, чтобы были до конца вместе. Судьба долго водила нас по земле, пока не свела под Новосибирском, на ферме номер 2. Туда я приехал к маме, вернувшись из заключения в лагере смерти Ивдель-Лак. На этой ферме и приглянулась мне симпатичная девушка Валентина. Познакомились в апреле 1949 года, а в октябре она дала согласие выйти замуж за бывшего каторжника. За скромным столом в землянке собрались тогда родственники, близкие и знакомые. Из тех гостей только 5 человек еще живы. В этой же землянке родился и первый сын Яша. Позже построили свой дом, где у нас родились Вальтер, Петя, Витя, Саша и дочь Неля. У нас позади зеленая, серебряная, рубиновая, золотая, а теперь вот и бриллиантовая свадьба. Почему мы достигли такого юбилея? 60 лет совместной жизни. Это благодать Божия. Мы с Валентиной не имели никакой другой надежды, кроме надежды на Господа. Якоб и Валентина Матис.

Неизвестное об известных. Будучи верным до конца 200-летию Николая Васильевича Гоголя. В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною. Но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу молиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого. Моя молитва будет также бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва. Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Вспоминаются слова апостола Павла. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Выше приведенные слова Гоголя свидетельство не неверия в силу молитвы, но чрезвычайно ответственного к ней отношения, свидетельство понимания всей важности и серьезности молитвы. Николай Васильевич Гоголь был глубоко верующим человеком. Несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на его долю, он остался верен Богу. Это тот случай, когда мы лучше понимаем творчество автора, знакомясь с его жизнью, и лучше понимаем жизнь, исследуя творчество. Трудно переоценить вклад этнического украинца Гоголя в развитие русской литературы. К.А. Мачульский в книге «Духовный путь Гоголя» писал: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. В каждом произведении Гоголя мы можем найти глубокие духовные истины. Главное оружие Николая Васильевича против зла и пошлости – юмор. Мы привыкли считать, что юмор – это явление сугубо развлекательного порядка. Некоторые христиане даже считают юмор грехом. Но Гоголь использует его, высмеивая всеобщую пошлость и низость человеческих страстей и пороков. Высшая степень юмора – это умение смеяться над самим собой. Когда ты не боишься выглядеть нелепо. Когда ты сам способен рассмешить своей нелепостью другого. Недаром шуты часто считались умнейшими людьми. Гоголю присуще тончайшее ощущение зла. Он чувствовал буквально каждую соринку, замечал то, что обычные люди не склонны замечать. Можно так сказать, что у Гоголя был абсолютный слух ко злу, и от этого он всю жизнь мучился. И в первую очередь он видел это зло в себе, поэтому и смеялся над своими пороками, а не пороками, как думали многие своих героев. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков. Все равно, как бы не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность. Но зато вместо того во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и при том в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке». Николай Васильевич Гоголь там же. Гоголю приписывают учение о так называемом незаметном или малом зле. Мы живем в эпоху постмодернизма, где все перемешано между собой, когда даже и большое зло не всегда видно, не говоря уже о зле маленьком. Впору всем нам вооружиться микроскопом или каким другим увеличительным прибором для того, чтобы разглядеть незаметное мелкое зло и бороться с ним. Сумма маленьких, незаметных злых поступков и составляет то большое зло,
которое мешает нам жить. Именно поэтому нет маленьких грехов, нет маленькой лжи, маленькой зависти, маленького гнева. Все это зло. Грешит нынешний человек точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилия своего собственного разврата, не от бесчувственности и не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Николай Васильевич Гоголь там же. Мы эти косвенные грехи склонны не замечать, но как это важно понять именно христианину, который думает, что он уже достиг полноты праведности, чтобы он мог являться светом и примером в этом мире, чтобы слова не расходились с делом. Когда каждый из нас это осознает и будет бороться с малым злом, тогда и в церкви будет намного меньше проблем. Всю жизнь Гоголь страдал от того, что его произведения неправильно понимают. Ему не хотелось, чтобы они превращались в проповедь, агитацию или назидательные трактаты. Не это удел художника. А если бы не так, Гоголь никогда бы не стал великим писателем. В конце жизни он создал такие цитируемые здесь сборник писем, выбранные места из переписки с друзьями. Этого Гоголю многие до сих пор простить не могут. Именно за этот сборник некоторые и начали называть писателя сумасшедшим. Когда состоялась премьера пьесы «Ревизор», на которой присутствовал личный император Николай II, успех был оглушительный. Казалось бы, вот она слава, вот оно призвание, тебя носят на руках. С Гоголем же случилось нечто необъяснимое. Он впал в глубокую депрессию, причем до такой степени, что уехал за границу. В чем причина? Неправильно поняли. Публика восприняла пьесу как комедию, где высмеивается бюрократический аппарат, взяточничество, лесть. Но не это хотел сказать Гоголь. Через 10 лет он пишет продолжение под названием «Развязка ревизора», где попытается объяснить свою мысль. Не имел он в виду здесь какой-нибудь город, таких городов, где все так пошлы и продажны нет. Это город нашей души, и все это — наши пороки и страсти. И это мы принимаем за ревизора-самозванца, отчитываемся перед дьяволом, когда приходит настоящий ревизор. Многие из нас не готовы дать отчет. Такая же ситуация и с мертвыми душами, хотя символика здесь посложнее. Не занимается Гоголь высмеиванием крепостного права, как думал Белинский. Он даже не был его противником. Все это происходит в нашей душе. Это все в нас. Эти Маниловы, Ноздревы, Коробочки, Собакевичи, Плюшкины – все понемногу. Да и от самого Чичикова что-то в нас есть. Все персонажи нереальные, односторонние, утрированные. Таких людей попросту не существует. А еще Чичиков символизирует дьявола-искусителя, который находит подход к каждому персонажу, то есть каждой из наших страстей. У сатаны накоплено уже очень много таких вот мертвых душ, которые мертвы уже при жизни. Эти души уже принадлежат ему. Нужно сказать, что лучшим образом мы поймем все эти вещи, перечитывая все те же выбранные места. Там очень много ценных духовных истин. Важнейшей мыслью, которую Гоголь нес на протяжении всей жизни, было то, что нам в первую очередь следует обращать внимание на себя, а не на окружающих, искать зло не вокруг, а в себе, замечая самые мельчайшие его тонкости. И на этом поприще никогда не останавливаться. Для христианина, говорит писатель, нет оконченного курса. Он вечный ученик до самого гроба. Святость – не данность, а постоянный и неизменный процесс. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы, может, то ни было,
рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Эгоизм тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование. А в основание эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. Николай Васильевич Гоголь, там же. Хорошо, если христиане больше смотрят в зеркало своей души, строги в первую очередь по отношению к себе. Вот что пишет апостол Павел. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Сам Николай Васильевич почил с миром, перед смертью исповедался, причастился и ушел из жизни с молитвой. А слухи относительно того, что он в конце жизни помрачился разумом, являются абсолютной ложью. Гоголь оставил нам пример последовательного христианина, который, несмотря на трудности и сомнения, донес свою веру до конца. Гоголь не был конформистом, не стал приспосабливаться под кого-то, писал не то, что было кому-то надо, а то, что лежало у него на сердце. Он был честным писателем. Таким писателям верят. Андрей Рябенко, Украина.

Дорогие наши неписатели, вернулся в Чириковку. Переехал я в родную деревню Чириковку. Поселился пока у родного брата Киндебая. У него жена и двое детей. Господь помог мне провести встречу детей в июле. Были приглашены 22 ребенка. Это те дети, о которых я молюсь Богу. Мы пели песни, дети рассказывали стихи. Каждый получил небольшой подарок – цветные карандаши, шарик, ручку, мыло. Я рассказал детям по книжке без слов о Боге, об Иисусе Христе, о грехе. У многих детей тяжелая обстановка дома. Родители спиваются, они погибают во власти тьмы. Когда-то со многими родителями я был в одной компании – вместе пьянствовали. Молитесь о покаянии и возрождении детей и их родителей. Одна девочка, можно сказать, сирота при живых родителях. Может, поэтому ей понравилась песня «Сирота, сирота». Отец ее в оковах сатаны медленно умирает во грехах. Мать бросила ее, сама неизвестно где. Бабушка сказала девочке, когда-то родилась, твоя мама сказала, утопите ее, утопите. На это девочка ответила, да, лучше бы она меня утопила. О, как жалко этих детей! Они страшно страдают по вине своих родителей. 6 детей написали письма Иисусу. Вот отрывки из писем детей. Дорогой Отец Небесный, Иисус Христос, я благодарна Тебе за то, что Ты нас накормил и напоил, за то, что у меня есть родители и что они меня любят. Благослови и сохрани меня от дьявола, от злого духа. Приветствую тебя, мой любящий Иисус. Я знаю, что ты умер за меня и пролил свою драгоценную кровь. Я очень благодарю тебя за эту возможность написать тебе письмо и отправить небесной почтой. Я надеюсь, что она будет прочитана тобой. Дорогой Иисус, я уверена, что Ты есть на этом белом свете. Я уповаю на Тебя. Прости меня за мои грехи, за грехи моих родителей и всех родных. Вот такие слова Господу Иисусу от детей. Тактар Сайпилов, Казахстан.

и все враги народа. О национальностях задумываюсь, когда вспоминаю 1941 и последующие годы. В лагере, где я находился как опасный элемент, были заключены люди очень многих национальностей: казахи, киргизы, русские, украинцы, белорусы, литовцы, поляки, финны, японцы, китайцы, немцы и эстонцы, молдаване и чеченцы, грузины и армяне, латвийцы и татары, калмыки и узбеки. И все они были врагами народа. Приходя с лесоповала, перед сном каждый молился Богу на своем родном языке. Их дети были покинуты и чувствовали себя сиротами. Между нами была дружба. У меня были друзья разных национальностей, и я выучил у них некоторые слова, и теперь их иногда употребляю. Например, у нашего сына Петра жена молдаванка. И когда нынче были у них, я хотел научить внучку Валю молиться за столом по-немецки. Внучка моя закончила первый класс. Никак не получилось. Тогда я вспомнил молдавские слова, и она тут же выучила их. Пришла с работы мама, а внучка спрашивает: «Мама, а что значат эти слова?» Мама обрадовалась, услышав слова молитвы на родном языке. «Откуда, доченька, ты знаешь эти слова?» «Дедушка Яша меня научил», — ответила девочка. Невестка прибежала в комнату, где я беседовал с сыном. «Вы что, молдавский язык знаете?» Просто эти слова пришли мне в голову через 65 лет. Каждый человек любит язык своего народа, а Господь у нас один для всех. И брак людей разных национальностей не осудит Бог, лишь бы имели любовь к Нему и вместе шли бы по узкому пути, который ведет в небесный дом. Якоб Матис.

одинокой родственницы. В России живет наша родственница. Она живет одна в своей квартире, очень больна и не в состоянии за собой ухаживать. Часто она приходит в отчаяние и не знает, как ей жить дальше. Мы хотим ей помочь и утешить ее. Думаем, что сестра ей в этом поможет. Просим выписать для нее этот журнал. Деньги мы перевели. Эдуард и Берта Абрамс.

случай в шахте. Так о многом хочется вам написать, что мысли перебивают одна другую. Давно не писала из-за болезни, но, слава Богу, отхожу понемногу после операции на ноге. Уже не могу так быстро подняться с конвертом от вас на этаж, но все же тороплюсь, ведь алтарь в руках. Хочу рассказать, каким чудом Бог отвел смерть от моего сына и его напарника. Прошло чуть больше месяца, как я вышла из больницы. После процедур у врача пошла к сестричке из нашей общины. Она спросила, как дети, как внуки, как у Константина, сына моего, с пенсией, ему 50 лет, шахтерского стажа 33 года. Рассказала ей обо всем и попросила помолиться за него. И мы тут же с ней помолились. Это было 3 сентября в 10:30 утра. Я благодарна ей за ее молитвы. Пришла домой и тут же позвонила на Украину. Сын такое рассказал, что я была в шоке. Он и напарник загрузили в шахте вагонетку с старыми трубами и ждали, чтобы их забрали. Прошло около часа или больше, я уже точно не помню. Мой сын говорит: «Ты побудь здесь, а я схожу, узнаю, в чем дело». Он еще не успел далеко отойти, как услышал страшный крик и кинулся обратно. Паровоз на большой скорости ехал так, что разбил вагонетку вдребезги. Я спросила: «Сынок, а что же с твоим напарником?» Он рассказал, что его каким-то чудом отбросило к стене, а в шахте очень тесно. Божьи пути неисповедимы. За все ему слава и благодарение. Рада, что могу еще читать и писать. И всегда с радостью читаю газету. Прочитаю, сразу помолюсь за того, кто пишет, и прошу благословения. Прошу Бога, чтобы церкви наполнялись людьми, а то грустно, если видишь полупустую церковь. Разбуди, Боже, каждую душу. Помолитесь, дорогие братья и сестры во Христе, за меня и моих детей, внуков и правнуков. Амалия Клипенштайн.

проведет через огонь и воду. Год 2009 быстрыми шагами идет к концу. Поэтому я желаю радостного Рождества и благодатного Нового года и приветствую вас по желаниям Небесного Отца к своему народу. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Второзаконие 8.2. Декабрь – это месяц ожидания Рождества Христова. За окном тихо падает снег. Отрадно, что не только наши сердца, очищаясь от ненужной шелухи, готовятся в эти дни предстать чистыми перед божественными яслями.

но и сама природа, покрывая землю чистым белоснежным покрывалом. Один день обгоняет другой. Мы спешим в эти дни опередить старый год и летим на крыльях надежды в год неизвестный. Мне как-то сказали, что каждый водитель знает, что, обгоняя другую машину, необходимо сначала посмотреть в зеркало заднего вида, иначе при выезде из занимаемой полосы может случиться непоправимое. Не полезно ли будет и нам сначала посмотреть в Божье зеркало истины, прежде чем переступить порог Нового года? Не полезно ли будет вспомнить призыв к благодарности Господу нашему за пройденный путь? Конечно, не всегда наш путь в уходящем году был легким. Попадались и камни, и пороги, и омуты. И не каждое начатое дело имело успех. И печаль, и огорчение мы доставляли Господу нашему из-за наших ошибок, невольных согрешений и непослушания. Но и сколько радости, сколько услышанных молитв, Божьей благодати и мира мы пожинали в уходящем году. Не знаем, что принесет нам 2010-й. Одно мы знаем твердо, что Господь нас никогда не оставит. Он всегда рядом. Он говорит: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исайя 43:2. Хотя верующие в Христа являются Его достоянием, не должен Он нас в этой жизни беречь от невзгод, нужд и горя. Поэтому случается, что наш жизненный путь иногда идет через бурные потоки, реки проблем и огонь невзгод, как говорит народная мудрость, через огонь, воду и медные трубы. «Будешь ли проходить через воды, я с тобою». Бурные потоки воды – это символ тех событий в нашей жизни, которые мы не в силах понять или объяснить. Они как вода, затопившая наш путь, не дают нам возможности распознать дорогу, и мы в неведении ищем, куда сделать очередной шаг. В скорби, в печали и в горе, когда вода доходит до наших душ, Псалом 68:2, Господь нас спасет, Он выведет нас на свободу, Псалом 65:12, Он защитит в скорби и укажет нам правильную дорогу, Псалом 90:14-15, так говорит Слово Божие. Будешь переходить через реки, и они не потопят тебя. Под речными потоками я понимаю те проблемы, заботы, которые мешают нам свято жить, и становится ясно, что нельзя плыть по течению, а нужно отважиться плыть против течения. Но Господь всегда с нами. Он заботится о том, чтобы нас не затянуло в омут или не выбросило на мель или пороги. «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Огонь — это то, что хочет нас сжечь. Вспомним друзей Даниила, которых бросили в горящую печь из-за верности Богу. Пламя огня не тронуло их, одежда, волосы даже не пахли опаленным. Огонь сжег только путы, которыми они были связаны, то есть только то сгорело, чем связал их мир. При этом они именно среди огня познали особо близкое присутствие Господа. Он был с ними. Какое утешение, что мы имеем такого Бога, который обещает всегда быть с нами. В молитве об избавлении от скорби, Псалом 68, Давид утешает всех тем, что не за горами тот день, когда у нас не будет более проблем, горя, печали, и мы навечно будем пребывать у Господа. Но пока что мы спешим в новый, незнакомый год и спрашиваем себя, что Он нам принесет. И зная, что Господь всегда с нами, что слушающий Бога будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла,
что нам незачем заботиться о завтрашнем дне. Мы можем с надеждой смотреть в будущее. Только когда с полным доверием мы отдадим свою жизнь и весь наступающий год в руки Господа, потекут бурные потоки любви, радости и счастья и огонь симпатии от сердца к сердцу. Эдит Изак.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Отцовские кассеты. У меня огромное желание славить великое имя Христа Иисуса, и поэтому хочу написать, как Господь освободил меня от рабства греха и спас от вечной погибели. Мне 44 года. Родился в Киргизии, в верующей семье, то есть мама и папа, сколько я помню, всегда были верующими. Были членами баптистской общины. Я с юных лет был вредным, наглым обманщиком и вором. Позже стал пить и употреблять наркотики. Когда вернулся со службы в армии, чтобы покупать наркотики, воровал где только можно. За свои дела попал за решетку в 1989 году на 6 лет. В 1995 году освободился и приехал в Германию. Здесь я продолжил свои гастроли. Дошел до того, что стоял перед самоубийством. Тогда я взмолился и просил Бога того, в которого верили мои родители, чтобы он мне помог. И он ответил мне, не допустил самоубийства. Мой отец к тому времени уже умер. После него остались кассеты с записями разных проповедей. Их я взял себе с намерением записать на них свою музыку. Однажды, выпивая у друга, я вспомнил, что Господь избавил меня от наркотиков. На душе было тяжело. Я встал, со всеми попрощался и ушел, хотя гулянка была еще в самом разгаре. По пути думал, как избавиться от такой мрачной жизни? И вот дома решил включить магнитофон, послушать музыку. По ошибке, так я тогда подумал, поставил проповедь. Лег на диван и слышу проповедника. Хотел встать и поменять кассету, но был сильно пьян и решил, пусть говорит. Это был немецкий пастор Вильгельм Палс. Он перечислил много грехов, и почти все из них я делал. Мне стало не по себе от этого обличения, но я дослушал кассету. Когда она кончилась, я подумал, что необходимо развеять свое плохое настроение и поставить музыку. Достал из шкафа кассету, поставил, лег на диван и снова слышу проповедника, того же. Сразу подумал, что по ошибке засунул ее вторично. Но в руках была первая кассета, и это она, с которой обличали меня во всем, что я делал. Тогда я подумал, послушаю, что он здесь скажет. Надеялся, что обличений больше не будет, но ошибся. Этот Палс опять стал перечислять грехи людей, и опять почти все, касающиеся меня. Но в конце кассеты магнитофон был с реверсом, и кассеты сами меняли стороны. Этот Пал сказал, что есть реальный выход. Рассказал, что Иисус Христос и не таких грешников освобождал от рабства греха, и что если он помолится, а те, кто слушает, с верой повторит слова молитвы, обратится к Христу с покаянием, тот освободится от греха и приобретет вечность и спасение. Я повторил слова молитвы, встав на колени. Потом решил не общаться с друзьями до тех пор, пока не увижу, что Бог меня принял и освободил от всего. Дождавшись воскресения, пошел в поместную церковь. Придя туда, сказал одному брату, что дома покаялся, но не уверен, принял меня Бог или нет. Он посоветовал мне выйти вперед и попросить всех, чтобы помолились за меня. После чего мы пошли в другую комнату и там втроем с пресвитером помолились. Это был незабываемый день. В тот день я получил уверенность, что я стал христианином. Господь поселился в моем сердце, и теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галата 2:20. Этот стих стал моим любимым стихом. Наша община небольшая. Когда я пришел со своей грязной жизнью туда, там было всего 32 члена. Но вот прошло 2 года, и нас уже 38. Прошу вас, молитесь за нас, чтобы Господь благословил нашу общину, и чтобы мы могли нести Божий свет людям, быть достойными свидетелями Иисуса. Виктор Ха.

Годы, прожитые вслепую. Здравствуйте, дорогие читатели, верующие и неверующие. Я расскажу вам, как я пришла к Богу. Очень люблю читать свидетельства людей, как они пришли к Богу. Такая откровенность меня трогает до слез. Не каждый может это понять. Ведь если человек неверующий, он и не пережил еще этого. Я же радуюсь, что снова кто-то счастлив, и чуть-чуть меньше слез стал на земле, а появились слезы радости. Когда я была маленькая, 7 или 8 лет мне было, заболела мама. Она очень часто болела и всегда говорила: «Молись, доченька, чтобы я не болела». Молитву эту помню до сих пор. «Я маленькая девочка, мое сердце чистое, в нем никто не должен жить, кроме Иисуса. Вот единственная молитва моего детства. Но мама наша умерла, и нас осталось 4 детей. Ушла мама, и я забыла про молитву. Бога я особо не отрицала. Часто про себя молилась просто так: «Боже, помоги». По своему характеру я очень любознательный человек. Читала те книги, которые уводят от Бога. Зачитывалась до того, что мне становилось порой страшно. Стала задумываться, что это ведь неправильно. Не должно человеку страшно быть от книг. Что-то здесь не так. Как-то на работе ко мне подошла девушка. Она проходила у нас практику и спросила меня: «Верую ли я в Бога?» Я не знала, что и сказать, а про себя решила немедленно начать читать Библию. Но понять Библию мне было трудно. Эта девушка подарила мне книгу немецкого пастора Вильгельма Буша «Иисус. Моя судьба». И вот тут появились у меня проблески, и кое-что стало проясняться. Чуть позже я познакомилась с людьми, которые пригласили меня в домашнюю христианскую группу, где я могла задавать вопросы. Мне давали ответы, ссылаясь на Библию. Стала ходить в церковь, где много слышала о нашем Господе. Начала читать христианские книги, и стало все понемногу проясняться. Но я еще только начинающаяся христианка, и очень многого не знаю. Стремлюсь больше узнать об Иисусе. Выписываю, читаю христианские газеты, и если есть удобный случай, говорю людям о Творце. Многие из моих родственников говорят, что я изменилась, уже не та, что раньше была. Это Господь меня меняет, убирая то, что не должен иметь христианин. Обиду, вспыльчивость, лень, то есть все, что не угодно Богу. Раньше я всегда болезненно воспринимала то, что говорят обо мне люди. Теперь для меня главное, что думает обо мне Господь. Он наш Создатель, и Ему мы должны во всем подчиняться. Мне кажется, что Бог и раньше добивался моего сердца, но моя гордость была сильнее, да и неизвестность пугала. А то, что неизвестно, всегда настораживает. Те книги, что я раньше читала, уводили меня от истины. Да, они были интересные, познательные, но конец всегда один, ответа не было. Поэтому противник и уводил меня все дальше и дальше в тайгу. Но однажды что-то щелкнуло в голове. Стоп, поняла, что надо идти другой дорогой. Очень жаль, что раньше никто не встретился на моем пути, кто рассказал бы мне про Иисуса. Сколько лет прожито вслепую. Вспоминаю свое первое обращение к Богу. Я думала, что после этого должно что-то измениться, но ничего не происходило. А вот когда обновила свое покаяние, Господь стал мне помогать, и прежде чем что-то сделать или сказать, я всегда молюсь. «Мой Господь, как я была слепа, что столько времени Тебя не знала! Прожив так много-много лет, я в книгах истину искала. И вот я Библию взяла, и сердцем вдруг я поняла, мудрейшую из всех изданий в руках держу, а в ней небесное послание.
Мне жаль, что раньше Библию не знала, мне жаль, что попусту жила, но от души Иисусу благодарна, что принял Он меня такой, какую я была. Вы слышите, сам Бог нам говорит, Он Царь царей, Он Бог вселенной, Он самый главный человек, Он совесть, честь и вера, Он тот, кого мы ищем целый век. Сестра Эльвира.

В близком небе новая звезда, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Даниила 12:3. Скорблю вместе со всей дорогой семьей забытого алтаря о земной кончине нашей Танечки Жембровской. Слава Иисусу, что мы не безутешны, и у нас есть светлая надежда на вечное пребывание с Господом и со всеми святыми. Да благословит Господь и даст вам любовь и терпение дождаться звезды светлой и утренней. Этот стих я посвящаю Тане Жембровской. В близком небе новая звезда воссияла в Господе навечно. Танечку, сестру, Христос позвал в край немеркнущий и бесконечный. Кончились страдания и грусть, там душа испытывает сладость, вечной жизни ощущая вкус, приобщившись ко Христовой славе. И уже не мучит Таню боль, но она семьей спасенных вместе изливает пред Христом любовь в своих новых совершенных песнях. Поздно вечером, 28 ноября, у меня зазвонил телефон короткими тревожными сигналами. Международный. Беру трубку, слышу родной голос Анечки, болеет, и замирает сердце. Она звонила и сегодня рано утром, сообщила, что Таня Жембровская в коме. А сейчас ее милый, звенящий от печали голос сообщает: «Светлана, Танечка уже с Господом». Да все мы знали, что она давно и тяжело болеет, что ей все хуже и хуже, но все-таки эта весть о том, что Тани больше нет на земле, острой болью ударяет в сердце. Последний враг, смерть, коснулся ее, разделив душу и тело. Ее нет, думаю, растеряна, и тут же утверждающая говорю: «Она есть! Верующие в Иисуса не умирают. Каждый новый день встречаю, как из руки Божией. Он по-своему интересен, и Бог дает свои откровения, свое руководство». Это строки из письма Тани ко мне. Перечитала ее письма. Они яркие, интересные, полыхающие любовью всем. Кажется невероятным, что их пишет смертельно больной человек. В своих письмах Таня всегда с любовью рассказывала мне о других, об авторах забытого алтаря, с которыми имела общение, о тех, кто ее посещал, о близких и друзьях. О себе она писала мало, только когда я о чем-то спрашивала, но в ее стихах открывалось больше. Вот они. «Все, чем мир богатеет, неприемлемо нам. Мы же с вами владеем тем, что нужно сердцам, миром, счастьем, покоем и спасением души, хотя дьявол порою хочет нас сокрушить. Не дадим ему места, мы Христова невеста».

Я искала счастье там, где только можно, где нельзя, пыталась все равно найти. Что казалось счастьем, обернулось ложью, крахом обернулись все мои пути. Но пришла однажды я к горе Голгофе, и душа коснулась Божией любви. Поняла, земное — это только крохи, цельно и надежно в том, кто весь в крови. На кресте растянут, чтобы нам с тобою вечное блаженство в милости отдать и согбенных жизнью одарить покоем. О, Христос, есть счастье! Что еще сказать? О любви Таня редко рассуждала. Она ее являла своей жизнью. Только однажды написала мне по поводу одного письма в забытом алтаре. Нельзя говорить, что нет любви, если не знаешь, что такое любовь. Конечно, каждому хочется, чтобы его любили, но Господь говорит нам, вы любите независимо от того, любят вас или нет. Свою серьезную болезнь и другие трудности Таня несла безропотно. Я изумлялась тому, что она не пишет в своих письмах о болезни и даже не пишет, чтобы я помолилась об этом. Все истинно святые люди всегда очень много страдали, ибо это есть высокая цена приобретения Божьего характера, его превосходящей разумение любви Агапы. Неся свой крест, Танечка не ожесточилась, а на всю катушку трудилась для Господа. На данные ей от Бога 10 талантов приобрела для Него еще 10 талантов. Теперь это можно сказать, не опасаясь, что сестра возгордится, ее уже не коснется грех. Наш последний разговор по телефону был коротким. Таня с большим трудом произносила слова. «Хочу быстрее в небо. Очень тяжело, но Господь помогает». И я сказала, «За тебя в нашей общине постоянно молятся дети Божьи. Будем, сестричка, радоваться, что мы спасены Господом». Она с трудом очень медленно ответила, «Знаешь, а я всегда радуюсь». Это были последние слова, которые я услышала из уст Танечки.

Смысл жизни в познании Бога, в непрестанном общении с Ним, несмотря на то, мало ли много предстоит на земле прожить. Смысл жизни, чтоб совестью доброй Иисусу и ближним служить, и голгофскою жертвою кровной паче золота дорожить, чтобы в сердце чьем-то оставить негасимою памятью след, полыхать средь людей, словно пламя, излучая Христовый свет. Пусть наш труд будет ближним в радость и свидетельством жизни Христа. На земле хоть немало досталось и скорбеть, и переживать. В мире холода, злобы и тления, со Христом отражая врага, пусть несет нас ковчег спасения в край, не меркнущий никогда. Это еще один стих Тани Жембровской, которая, уже поднявшись в близкое ей небо, в Божий немеркнущий край, сейчас непосредственно созерцает ту красоту, которая еще недоступна нам, оставшимся на земле. А через ее прекрасное творчество Господь еще будет трудиться над душами. Светлана Тимохина, Украина.

Татьяна Жембровская, Россия. Благодарим. За все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5:18. За все мы благодарны Творцу и неба, и земли, за годы, что идут к закату, за свет, за облачных светил, за дар прощения, спасения, за крест страдания Христа, за смерть Его и воскресение, и чудный дом на небесах, за испытание нашей веры, за утешение в скорбях, что Дух Святой дает не мерой, из сердца изгоняет страх, за слово жизни хлеб насущный, за кров, за братьев и сестер, на небо, шествующих дружно через неверие затор, за радость светлую в служении, и что мы в армии Христа, за день, отмеченный рождением, за встречу в славных небесах.

«Белая смерть». По мотивам реального случая. Его звали Антон. Сколько ему? 18? 16? Жить бы да жить, но оборвалась нелепо, внезапно, юности нить. Да, оборвалась. Но так ли внезапно? Это для всех юная жизнь в пробоинах, пятнах, сладок ли грех? А началось все с шутливой бравады. Хуже других через неделю уже и не рад был, прочно привык. Не до веселья теперь, не до шуток, только одной мыслью заполнены дни и минуты, злой наркотой. Сколько его забирали в больницу, чтоб откачать, сколько над ним распластавшейся птицей плакала мать. Сладок ли грех, чтоб потом, озверевши в ломке, кричать, биться о стену с лицом посеревшим и умирать, чтобы в рыданиях потом хоронили мальчики те, вместе кололись, с кем вместе курили, сладок ли грех? В хоре рыданий мальчишеских ужас в сердце проник. Горько вам, бедные, грех — это узы, это гнойник. Сладок ли грех, за который расплата, смерть или тюрьма, все забирает казна, супостата, рад сатана? Ваш господин заставляет ценою страшной платить, но Иисус сатану на Голгофе смог победить. Все, кого грех окрутил, околпачил, бросил на дно, слышите, счет ваш Иисусом оплачен очень давно. Так поспешите сегодня спасение даром принять, чтобы над гробом с юнцом убиенным вновь не рыдать.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
0: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

не дано нам знать. Не знаете ни дня, ни часа. Матфея 25:1. Черное в белое переплавит Бог. С кем-то Он любезен, ну а с кем-то строг, чтобы всем невестой пред Христом предстать, в чистоте и славе радостью сиять. О, святой небесный Иерусалим! В нем Христос — жених, царь и властелин, в белом одеянии множество святых, и среди них знакомых видим и родных. Счастье и блаженство ожидают нас, вот и путь окончил жизненный баркас. Но ни дня, ни срока не дано нам знать, сколько сквозь безбожье предстоит шагать.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопрограмма «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диордиенко.

Дорогие друзья, мы начинаем эту новую программу. Назвали мы ее «Нормальная жизнь христианина» по такой причине, что мы рассчитываем в основном на людей верующих, по крайней мере на тех, кто ищет Бога. При этом мы исходим из того, что первое, основное назначение церкви на земле – это помочь, дать реальную практическую возможность каждому человеку совершить его спасение. Мы привыкли к мысли, что основным назначением церкви является благовестие, но при этом, думаю, каждый из нас понимает, что благовестие Евангелия Христова, благовестие спасения другим людям, погибающим, может быть сильным, может быть верным тогда, когда христианин благовествующий ведет правильную евангельскую жизнь на этой земле. Только тогда благовестие может иметь силу. И наша точка зрения такова, что для того, чтобы человек мог благовествовать, он прежде всего должен быть сам нормальным христианином. Поэтому наша программа преследует цель быть сугубо практической, то есть помочь каждому из нас разобраться в неясных вопросах на всех этапах нашей веры и помочь человеку правильно вести нормальный образ жизни. То есть программа рассчитана на всех, не на какую-то особенную группу верующих, сильных или слабых, а на всех тех, кто хочет и старается жить по Евангелию. Мы при этом еще хотим подчеркнуть, что это место Священного Писания из Деяний апостолов, где Христос сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, в первую очередь относится именно к проблеме жить нормальной жизнью христианина. После этих слов стоит двоеточие. Мысль о том, что вы будете мне свидетелями, это следующая мысль. И она может быть осуществлена только в том случае, когда мы будем иметь силу Духа Святого для того, чтобы в этом мире жить нормальной жизнью христианина. Почему мы видим необходимость такой программе? В принципе, каждая церковь исповедует Иисуса Христа, проповедует, говорит о нормах христианской жизни. И вместе с тем мы наблюдаем, что сегодня существует великое разнообразие мыслей, путей, практических путей исповедания Христа не только в рамках христианства как такового, а даже в рамках одной какой-то деноминации. Мы видим, что очень много различных точек зрения на практические вопросы жизни. Я уже не говорю о богопознании, о богословских вопросах, а чисто практические вопросы тоже имеют различные толкования и, соответственно, различные преломления в жизни. Поэтому нам хочется предложить эту программу для людей, кто серьезно, искренне хочет исполнить волю Божию, как программу напоминания, как программу, которая еще раз и еще раз заставит, поможет исследовать свой образ мыслей, свой образ жизни, для того, чтобы он соответствовал нормам христианской жизни, таким, какие диктует Евангелие. Исходя из назначения и цели этой передачи, вытекают основные задачи этой программы, этой передачи, и вы их уже, очевидно, чувствуете. Я бы их сформулировал так, как говорит апостол Павел в послании к евреям. Окончание 5 главы 14 стих. Здесь такие слова. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». И далее 6 глава начинается такими словами. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Мы думаем, что сейчас есть время для того, чтобы говорить и о начатках учения. То есть сегодня нам время это позволяет, и не только время позволяет, нам представляется, что время повелевает делать и это. Потому что от начатков учения, от того, как начинает человек служить Богу, тоже очень многое зависит. Сегодня очень многим предстоит из наших молодых братьев или вновь призванных принимать крещение. Поэтому вопрос о крещениях, здесь говорится о множественном числе, имеет актуальность и сегодня.
И на этот вопрос сегодня в христианстве имеются различные точки зрения. И мы считаем, что есть необходимость и об этом говорить. Говорить с самого начала о том, как человек должен начать свой путь, как он его должен совершать в продолжении своей жизни. Поэтому вопросы о крещении, о рукоположении, об обращении от мертвых дел, о вере в Бога – это тоже сегодня насущный вопрос. Особенно мы видим, что он насущен, потому что когда мы приехали сюда, в Америку, мы увидели великое разнообразие христианских исповеданий. И на нашей бывшей родине сегодня тоже очень много всяких исповеданий. И мы прекрасно понимаем, что истина одна, но толкование ее многоразлично, многообразно. И поэтому и нам кажется, что есть возможность уклониться, и практика показывает это. Есть уклонение двоякого рода. Христианину сегодня угрожает опасность с обеих сторон, как выражаются, и слева, и справа. Сегодня жизнь христианина вовлекает во множество забот, суеты, постепенно христианин охлаждается, впадает в беспечность, перестает бодрствовать, перестает трезвиться. С этой стороны враг находит место, постепенно уклоняет его в какие-то недозволенные вольности, а потом в грехи, а потом в преступления. И мы сталкиваемся, что из нашей среды сегодня выходит очень много людей, которые доходят и до преступлений. Это одна угроза, одна опасность. Вторая опасность – сверхдуховности. Сегодня мы видим, что очень многие течения возникают очень многие точки зрения, которые, казалось бы, ведут к более совершенной христианской жизни, а заканчиваются различными, как мы называем, духовными заблуждениями. Мы понимаем истоки всего этого. Истоки одни. Один хозяин, который ведет к таким уклонениям, мы имя его знаем, даже не называя, тем более мы усматриваем важность, необходимость постоянного напоминания, постоянного исследования, постоянного изучения норм христианской жизни. Как я уже сказал, от начала, от того, как покаяться, как принять крещение, что такое крещение, о каких крещениях речь идет, о каком возложении рук речь идет, о том, что является предметом праведности, святости христианина, совершенства его. Может ли быть христианин святым, праведным, совершенным? Мы считаем, что это вопросы сугубо практические, и христианин должен их понимать, должен понимать и не только понимать, а практиковать в своей практической христианской жизни. Поэтому мы считаем, что вот эти программы, вот эта программа, она должна исходить не только от нас, она должна быть результатом и нашего исследования, и тех вопросов, которые у вас будут возникать, которые вы будете задавать, тех мнений, которые вы будете высказывать. Мы рассчитываем на это. Мы хотим, чтобы она была общей, и чтобы она была полезной, и чтобы она была сугубо практической. То есть каждое исследование, пусть оно начинается из богословских истин, но чтобы оно доводилось, доходило до практического применения. В этом плане задачи наши вот такие, чтобы мы думали о всей последовательности христианской жизни от начала и до ее завершения. Поэтому сюда могут входить и другие вопросы, такие как таинство веры, такие сегодня сложные вопросы о том, какое должно быть общее состояние церкви. Мы сегодня исповедуем ту точку зрения, что мы находимся где-то в конце времени, в конце нашего времени, времени язычников, то есть в преддверии пришествия Христа, вознесения. И на тот счет, каким образом будет выглядеть церковь к этому моменту. А церковь – это все мы, это каждый из нас. Поэтому и этот вопрос нам представляется очень важным. Мы сегодня не в состоянии перечислить всех вопросов, которые возникнут, которые возникают уже сегодня. Но надеемся, что в рамках этой программы мы сможем их обсудить. Таким образом, я призываю всех, каждого истинно, искренне верующего христианина, расположиться к этой программе, подумать над теми вопросами, которые волнуют вас сегодня. И вы их можете изложить, написать в адрес
редакции нашего радио в виде вопросов, в виде предложений, в виде тем, которые вы желали бы слышать или по которым вы имеете свои суждения. Пусть Бог благословит нас в рамках этой программы научиться трезвой, нормальной жизни христианина, чтобы она закончилась успешно, чтобы она закончилась нашей вечной жизнью, а жизнь, чтобы наша была и пользой для других, для окружающих, и в плане благовестия, и в плане славы нашему Богу. Мы начнем с темы, я предлагаю для вашего внимания, покаяние. В качестве заглавных текстов я прочту три места. Первое – это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Второе – из Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И еще одно место из книги Деяний – это 26 глава, 18 стих. Здесь Павел говорит о том, как призвал его Господь и какое дал ему поручение. «Я теперь посылаю тебя открыть глаза им», имеются в виду язычники, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Почему мы начинаем с темы покаяния? Потому что покаяние фактически является началом христианства. Христианин начинается с покаяния. Поэтому у каждого человека, который приходит в этот мир, наступает момент, время, когда ему приходится решать этот вопрос. Для того, чтобы правильно совершить покаяние, каждый человек должен усвоить одну, хотя и страшную, жуткую истину, но она такова. Каждый из нас, приходя в этот мир, является смертником. Мы предназначены к вечной гибели. Это наша участь, если мы в течение своей жизни ничего не предпримем, чтобы спастись. Поэтому приходил Христос, поэтому есть благодать Христова сейчас на земле, чтобы каждый человек имел эту возможность и воспользовался ею. Конечно, для того, чтобы покаяться, необходимо познание о Боге. Это обязательно. Бога нужно узнать, Бога нужно понять, нужно признать, что это не рассказы умных или неумных людей, понимать, что это не пережитки прошлого, а понять объективное существование Бога, как Творца Вселенной, как Творца человечества, человека, меня, каждого в отдельности, и что Его обращение, Его Слово, имея всеобщий характер ко всему человечеству, звучит конкретно мне. Я, как индивидуум, я обязан решить, что мне делать с этой личностью Христом. Нужно признать существование Бога. Но каждый, очевидно, понимает, что просто признать существование Бога – это невеликое одолжение для Бога. Он есть, Он сущий. И просто признавать Его существование – это еще не покаяние. Человек должен понять полнейшую свою зависимость от Него, и, как я уже сказал, как я напомнил об этом из Писания, что человек, который не с Богом, он без Него. Человек, который не служит Богу, фактически возмущается против Него. Человек, который не служит Богу, фактически противостоит Богу, как бы он ни объяснял свое положение и каким бы он ни считал себя в этом мире. Поэтому приход к Богу обязателен. Больше того, каждый человек, который совершает покаяние, должен понимать духовную сущность этого явления. Совершить покаяние не так просто, потому что это перемена статуса, это перемена своего духовного положения, своего духовного состояния. Человек, который не с Богом, естественно, это само собой напрашивается, отчаян, значит, он противника Бога, он во власти противника, то есть дьявола, сатаны. Он вольно или невольно исполняет его волю, служит ему. Поэтому, когда апостол Павел говорит о покаянии, он говорит о его духовной сущности, он говорит, что это переход от власти сатаны к Богу. Каждый понимает, что перейти границу чрезвычайно трудно.
то сейчас мы живем в такой период, когда открытые, так называемые, открытые границы. А ведь мы же помним еще, по крайней мере, старшее поколение хорошо помнит, когда закрыты были границы, когда так трудно было перейти эту границу, то есть изменить свое гражданство или хотя бы вырваться из того гражданства, в котором ты находился. Нечто подобное происходит в духовном мире. Человек, который не служит Богу, который не является Его детем, он находится в таком положении, что ему очень трудно вырваться из-под власти своего хозяина. Но это первая ступень рождения свыше, это первая ступень, которую обязан совершить человек. Он обязан прийти к осознанию своей зависимости от Бога, от сознанию того, что без Бога он просто-напросто не обретет должной вечности, а другими словами, он обретет вечность с врагом Бога, с дьяволом, потому что ему уготован огонь вечный и ангелам его. Поэтому нужно совершать покаяние обязательно каждому человеку, который хочет прийти к Богу. Он обязан пройти через этот акт. Этот акт никем никак стимулироваться не может и не должен. Покаяние – это вообще акт спонтанный. Человек к нему приходит, но когда он это сделает, как правило, он не знает. Нельзя совершать покаяние какими-то другими побудительными причинами, по каким-то другим правилам, если можно так выразиться. Особая опасность в этом вопросе у детей из верующих семей. Они считают себя знающими Писание, знающими Бога, знающими волю Его и где-то даже считающими себя христианами. Поэтому переход от детского возраста, от такого пассивного познания к нормальной жизни христианина происходит без каких-то видимых актов, без каких-то переживаний. И здесь таится опасность, что покаяние может не быть, а если и быть, то оно не искренне, не то глубокое, каким должно быть. Очень часто люди идут на покаяние при таких массовых каких-то явлениях, так называемые массовые покаяния, но практика показывает, что часто это бывает просто порывом чувств, или люди, не понимая сути покаяния, думают, что если они просто поднимут руку или просто заявят о том, чтобы о них помолились, этого достаточно, и поэтому может такой вид покаяния не иметь должных, настоящих, последующих актов его жизни, и часто такие люди не появляются ни в какой из церквей. Поэтому в этом вопросе тоже нужно быть внимательным к себе, когда подходит время, когда чувствуется потребность, когда человек осознает потребность прийти к Богу. Конечно, трудно людям, которые должны покаяться, трудно давать какие-то советы, они нас не слышат и не услышат. Но есть еще и опасность покаяния в заблуждении, особенно в настоящее время, когда столько много мы говорим исповеданий, мы говорим различных деноминаций, да, различных течений, а в сути среди них очень много просто-напросто духовных заблуждений. Казалось бы, человек уже ищет Бога, человек уже решился идти к Нему, и кто-то где-то направляет его по ложному пути. И вся жизнь может не состояться как христианская, а даже если она состоится под каким-то видом христианства, она не может не увенчаться успехом. Это тоже опасность. Поэтому человек, который ищет Бога, слышит он нас или не слышит, по крайней мере, если мы имеем на кого-то влияние, мы обязаны подсказать, что человек должен к моменту покаяния сам знать о Боге. Он должен знать Писание, он должен поинтересоваться, как можно больше прочесть, как можно больше понять и прийти к этому акту уже в какой-то мере подготовленным. Часто практикуется покаяние по побуждению чему-то со стороны. Кто-то подталкивает, кто-то подсказывает. Оно приятно, оно, конечно, хочется, особенно родственники, особенно близкие. Они ждут этого момента, потому что они понимают, что это первый шаг на пути спасения близкого человека. Но каким-то косвенным образом стимулировать или искусственно стимулировать покаяние, мы видим в этом тоже опасность.
Мы очень сомневаемся в покаянии массового перехода в веру. Это, наверное, можно назвать модой в веру, модой верить в Бога. Так как, скажем, в наше время, в нашей молодости считалось позором, считалось не просто позором, а даже преступлением верить в Бога, и за это люди вынуждены были жертвовать какими-то удобствами, жертвовать работами, жертвовать свободой, а иногда даже жизнью. Только пришло время, когда стало модно верить в Бога. Поэтому мы как-то очень сомневаемся в искренности тех покаяний. И были ли покаяния у тех людей, которые вчера были атеистами, а сегодня стали, например, православными, одели крестики, совершают какие-то обряды и думают, что они тоже уже на стороне Бога. Все это опасности, которые грозят человеку уже на первом шагу, на первой стадии прихода к Богу. Мы хотим напомнить, что покаяние – это личное, ответственное решение, и побуждение это, как правило, происходит в собрании, когда человек слушает Слово Божие, когда он располагается, когда мы говорим духовным языком, когда не просто обстановка стимулирует, а мы верим в присутствие, в работу Духа Святого, когда Дух Святой призывает, побуждает человека, и он выходит к покаянию. В чем состоит покаяние? Человек понимает, что все, что он до сих пор делал, оно не было согласно с волей Божией. Может быть, жизнь была и довольно приличная, как мы говорим. Человек жил довольно хорошо по понятиям человеческим. Но нет такого человека, который бы не увидел бы в себе того, что противно воле Божией, того, что является грехом перед людьми, перед обществом, перед самим собой, в конце концов, перед близкими, а в конечном счете и перед Богом. Поэтому признание своей греховности, признание своей вины, оно обязательно, иначе быть не может. Больше того, люди к Богу приходят в разной степени сознания своей греховности. Некоторые люди к моменту покаяния успевают сделать, как мы говорим, наделать в жизни очень много даже страшного. Тогда возникает необходимость у таких людей, даже просто потребность, не просто заявить о своей греховности, не просто признать свою греховность и непримиренность с Богом, а в буквальном исповедании грехов поименно. Как правило, не рекомендуется делать это в открытом собрании. Есть определенная схема, духовные правила исповедания. Это очень сильное средство, но оно рекомендуется тайным. Оно рекомендуется делать тайно. То есть человек, который приходит к Богу и чувствует в этом потребность, необходимость, он находит, соответственно, служителя, которому он мог бы довериться, которому он мог бы рассказать все, при этом зная и веря, что это никуда за рамки этих двух личностей не выйдет. То есть это исповедание фактически перед Богом. Вот такую мы видим схему, такие вот мы видим пути. И почему мы говорим об этом, рассуждая, я думаю, что меня слушают в основном люди верующие, почему нужно говорить о покаянии нам, которые уже имеем такой большой духовный стаж, так долго уже служим Богу? Я говорю это по двум причинам. Я вижу две практические причины, по которым нужно об этом думать. Во-первых, мы в христианской жизни сталкиваемся с ненормальной христианской жизнью. Мы очень часто сталкиваемся с таким образцом христианства, который никак не укладывается в рамки Священного Писания, в нормы христианской жизни. И мы задаемся вопросом, что происходит с человеком, как такое может быть. Мне хотелось бы сказать авторитетно, не авторитетно, но всякий образ ненормальной жизни христианина сомнителен. Сомнителен в том плане, приведет ли он ко спасению. Поэтому очень нужно задуматься, почему такой образ жизни и было ли правильное покаяние. И второе, почему нужно говорить о покаянии, потому что это первый наш шаг к Богу, но и это повседневная наша потребность, это повседневный наш, ну нельзя сказать долг, а это наше счастье иметь возможность покаяния. Потому что, как бы мы ни старались, мы проживая в этом мире,
Мы храним себя, это образ нашей жизни, это норма нашей жизни. И по словам апостола Иоанна, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Но тем не менее мы знаем, что очень часто христианина настигают, ну так, легко выразимся, неудачи, и человек допускает оплошности, допускает прегрешения, допускает грехи какие-то. И для того, чтобы он не имел никаких последствий, для того, чтобы избавиться от него, он обязательно должен быть раскаянным. То есть мы знаем правило, что всякий соделанный грех рождает смерть. Поэтому как только верующий человек осознает соделанный грех, он обязательно должен покаяться. И тогда, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Уважаемые радиослушатели, в эфире прозвучала программа «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. «Да, ты прав», — подтвердил проводник. «Вероятно, роду христианина суждено плодиться и размножаться. Вот почему и должна христиана позаботиться найти для своих сыновей достойных невест. Тогда их род на земле продолжится и не вымрет».
3: «Жаль было бы, если б сей род прекратился», — согласился честный.
2: «Вымереть он не может, — сказал Гай, — но может убавиться числом. Пусть христиана последует моему совету и позаботится о потомстве. Я, например, с радостью смотрю на твою, христиана, дружбу с любовью. Вот мой совет. Чтобы она стала тебе близкой родственницей, конечно, если она ничего не имеет против, да будет она женой старшего твоего сына, Матфея. Они и продолжат род ваш». «Теперь я еще хочу сказать кое-что о женщинах», — продолжал Гай. «Через женщину вошли в мир грех и смерть. Через нее же возможна жизнь. Вспомните, что жены Ветхого Завета хотели иметь детей именно в надежде стать матерью Спасителя мира. И еще, когда Спаситель сошел на землю, женщина возрадовалась этому прежде мужчины. Я нигде не читал, чтобы мужчина подал Христу хотя бы грош, но женщины шли за ним и служили ему. Женщина омыла ноги его слезами и оттерла волосами своими. Женщина помазала его драгоценной мирой. Женщины плакали, когда его распинали, и шли за ним до самого места его погребения. Первыми по воскресении своем он встретил женщин. Их послал он к ученикам своим с радостной вестью. Итак, Господь был к женщинам особо милостив, и это говорит о том, что они наравне с мужчинами будут причастницами вечных благ. Повар прислал сказать, что ужин готов. Служанка накрыла на стол. Матфей объявил, что эти приготовления к ужину возбудили в нем сильный аппетит. «Да вызовут в тебе и евангельские поучения все большее желание быть приглашенным к царской трапезе в Царстве Небесном, ибо проповеди, книги и обряды на земле – суть одни только блюда, соль и хлеб по сравнению с пиром, который устроит Господь, когда мы придем к Нему», – сказал Гай. Подали ужин. Первыми поставили на стол плечо возношения и грудь потрясения, чтобы напомнить, что всякая трапеза должна начинаться молитвой. Плечом возношения Давид возносил сердце свое Господу, а грудью потрясения, в которой билось сердце его, он играл на лире и воспевал хвалу Господу. Потом подали бутылку с красным, как кровь, вином. «Пейте это вино сколько душе угодно. Оно из виноградного сока и веселит сердце Бога и человека», — сказал Гай гостям. Они выпили вина, и сердце их возвеселилось. Потом подали молоко и хлеб. «Это блюдо для младших, чтобы вам вырасти и окрепнуть». Затем принесли молоко с медом. «Ешьте досыта, ибо оно укрепит и оживит ваш разум и понимание». Это была пища Эммануила в детстве. Он питался молоком и медом, пока не научился отличать добро от зла.

0: принесли большое блюдо с яблоками. Это были хорошие и вкусные плоды. Но Матфей заметил: «Можно ли нам есть яблоки, когда мы знаем, что именно этим плодом змей обольстил нашу прародительницу?» «Это верно. Однако не плод оскверняет душу, а грех. Если мы вкушаем запрещенного плода, то мы поступаем дурно. Но плод, дарованный нам Господом, действует благотворно», — ответил Гай. «Я боюсь есть яблоко, потому что недавно отравился ими». «Повторяю, запрещенный плод может вызвать расстройство желудка, но не плод, дозволенный Господом». Между тем им подали еще одно блюдо – орехи. Один из пилигримов заметил: «От орехов портятся зубы, особенно у детей». Гай на это ответил: «Орехи – сокрытые тайны. Раскалите их и получите пищу. Они поданы, чтобы вы их вкусили». Все были в хорошем настроении и долго сидели за столом. Наконец, один из пилигримов обратился к Гаю: «Добрый наш хозяин, пока мы едим орехи, не разгадаете ли вы нам загадку? Кто это, который чем больше отдает, тем больше обогащается?» Гай тотчас ответил, хотя все другие задумались над отгадкой: «Тому, кто щедро дает бедным, будет возвращено в десятеро приумноженным». «Признаюсь, хозяин, не ожидал я, что вы так скоро отгадаете загадку», — заметил Иосиф. «Это дело привычное. Ничто так не учит, как опыт. Господь научил меня милосердию, и я знаю, что становлюсь богаче. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Тут Самуил шепнул на ухо матери: «Матушка, хозяин этого дома очень добрый человек. Останемся здесь подольше, чтоб Матфей мог жениться на любви, прежде чем мы отправимся дальше». «С радостью, друг мой!» – догадавшись, о чем идет речь, сказал Гай. Итак, они остались еще на месяц. Матфей в это время женился на любви. Во время их пребывания в доме любовь по своему обыкновению шила разную одежду для бедных, что стяжало ей еще большую славу. Но вернемся к нашему рассказу. После ужина юноши захотели спать, чувствуя сильную усталость. Они разошлись по отведенным им комнатам и крепко проспали всю ночь. Остальные же провели всю ночь за беседой, не желая расставаться. После долгих рассуждений о Господе, о себе и о путешествии старик честный задремал. «Вам уже спать хочется?» – спросил его дух мужества. «Что это с вами? Проснитесь, объясните нам, пожалуйста. Вот что: кто хочет убить, должен сначала быть побежден. Кто хочет жить в ином краю, должен вначале умереть дома». «Это очень трудно объяснить, еще труднее исполнить», — заметил честный. «Но ты, наш добрый хозяин, объясни нам это, а мы послушаем». «О, нет, попросили вас, и мы ждем объяснения». Тогда честный ответил: «Тот, кто побежден благодатью, может убить грех. Тот, кто хочет жить на небе, должен духовно умереть для мира». «Верно!» – воскликнул Гай. «Во-первых, пока не явилась благодать и не победила душу своей властью, нет в человеке силы превозмочь грех. Грех – цепь, в которую сатана заковывает душу. Душа не может противостоять греху, пока не разобьет его оков. Во-вторых, всякий, разумеющий значение благодати, обязан знать, что человек не может быть силен в благодати, пока он раб своей греховности. Я вспоминаю один интересный случай, который хочу рассказать вам. Два человека отправились странствовать. Один был молод, другой – преклонных лет. Молодой человек должен был всеми своими силами бороться со своими греховными страстями. У старика все наклонности ко греху ослабли. Но молодой человек шел в ногу со стариком. В котором из них сильнее была сила благодати?
1: «Конечно, в молодом», — поспешил ответить честный. «Ему труднее противостать греху, а это значит, что он в благодати нуждается больше, нежели старый человек. Однако старость нередко впадает в заблуждение. Она приписывает ослабление своей греховности личной победе над ней и часто этим хвастает. Конечно, старость способна дать добрый совет молодости, потому что жизнь доказала ей всю суету мирских удовольствий. Но когда старый и молодой могут держать одинаковый темп, последний более убежден в силе действующей в нем благодати, нежели первый».
0: Они проговорили до самого рассвета. Когда все встали и собрались на утреннюю молитву, Христиана велела сыну своему Иакову прочесть главу из Священного Писания. Он прочел 53 главу пророка Исаии. Когда он кончил читать, честный спросил, как объяснить слова. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Иудейская нация ко времени пришествия Христа на землю была лишена Божьей благодати. Уже тогда Святой Дух через пророка Исаию предсказал, люди будут видеть в Господе только скромное его земное происхождение. Этих людей можно сравнить с теми, кто не знает, что драгоценные камни нередко бывают вкраплены в простую породу, и потому, найдя такой камень, они по невежеству своему отбрасывают его прочь, не стараясь узнать действительную ценность его, — ответил дух мужества. «Друзья, — предложил Гай, — так как мы теперь все в сборе, и я знаю, что дух мужества искусно владеет оружием, то предлагаю вам немного подкрепиться и отправиться в поле совершить доброе дело. Неподалеку отсюда живет некий великан по имени Бей Добро, который часто нападает на пилигримов, проходящих по царскому пути. Он атаман разбойников. Я знаю, где мы его можем найти. Было бы хорошо его победить». Все изъявили согласие. Дух мужества взял меч, щит и шлем, остальные – копья. Отойдя на небольшое расстояние, они увидели великана, держащего в своих лапах некого слабодушного, которого притащили к нему его слуги. Великан был людоедом. Увидев пилигримов с оружием в руках во главе с духом мужества, великан закричал:
2: «Кого вы ищете?»
0: «Тебя», — ответил дух мужества. «Мы пришли отомстить за кровь тех пилигримов, которых ты похитил с царской дороги и увел в свою пещеру». Великан схватился за оружие и выступил вперед, приготовился к бою и дух мужества. Бой длился около часа. Рука людоеда устала, и он решил перевести дух.
2: «Почему вы зашли в мои владения?» – спросил тяжело дыша Бей Добро.
0: «Как я тебе уже говорил, чтобы отомстить за кровь пилигримов». Бой разгорелся вновь. Великан заставил духа мужества слегка отступить. Но тот в ответ напал на великана с такой силой, что один удар меча заставил людоеда выпустить из рук оружие. Другой свалил его с ног. Дух мужества отсек ему голову.

0: Дома все набросились с вопросами на слабодушного, чтобы узнать, каким образом он попал в руки великана.
1: «Как вы видите, — ответил слабодушный, — я человек больной, и так как смерть ежедневно стучалась ко мне в дверь, я подумал, что дома мне не поправиться. Вот я и отправился в путь из города Нерешительность, где родился не только я, но еще и отец мой. Я человек физически слабый, умственно недалекий. Мне очень хотелось стать пилигримом, даже если мне придется продвигаться ползком. Когда я дошел до тесных врат в самом начале пути, владелец этой страны принял меня очень благосклонно, не упрекал меня за мою слабость тела и духа, напротив того, дал мне все нужное для укрепления сил и посоветовал не терять надежды до конца. Когда же я дошел до дома толкователя, прием мне был оказан самый любезный, и так как гора затруднения показалась им для меня слишком трудной, он приказал одному из своих слуг донести меня на руках до самой вершины. Должен признаться, что везде на пути мне оказывали большую помощь пилигримы, которых я встречал. Правда, ни один из них не соглашался идти медленнее из-за меня. Однако все подбадривали меня добрым словом, говоря, что по воле Господа слабодушные получат должную силу в час, когда это будет действительно необходимо, и шли дальше. Вот так я и дошел до поля нападения. Этот великан повстречался мне и приказал защищаться. Но, увы, где мне было сопротивляться? Мне, напротив, нужна опора. Он схватил меня своими лапищами. Я верил, что он не убьет меня, хоть он и затащил меня против моего желания в свою пещеру. Я все еще продолжал надеяться, что выйду отсюда живым, потому что слышал когда-то, что никакой пилигрим, взятый в плен вражьей силы, не погибнет от руки врага, если сердце его останется верным своему Господу. И в самом деле он меня ограбил, но, как видите, я жив. За что благодарю моего Творца и вас, как его орудие. Я готов встретить на пути еще немало невзгод, но мое решение твердо – спешить, когда я в силах идти, ползти, когда нет сил идти. Главная моя цель – будь за это благословен возлюбивший меня, продолжать начатый путь, невзирая ни на какие преграды, а сердце мое давно стремится за реку, через которую нет моста, хотя я, как вы легко можете убедиться, слабосилен.
0: «Не был ли ты когда-либо знаком с пилигримом по имени Трусливый?» — спросил честный.
1: «О да, он был уроженцем города Бессмысленность, расположенный вблизи города Гибель по соседству с моей родиной. Он мой близкий родственник, и мы во многом схожи характером. Он был меньше меня ростом, но на лицо мы были похожи».
0: «Вижу, что вы родственники. Ты так же бледен, как и он, и у тебя, как и у него, постоянно потупленный взгляд. Даже разговором ты напоминаешь мне его».
1: Многие были такого же мнения. Даже я, когда всматривался в него или вслушивался в его слова, часто узнавал себя.
0: «А теперь, добрый друг, ободрись. Мы тебе душевно рады. И если тебе что-либо понадобится в моем доме, не стесняйся, и мои слуги с готовностью исполнят все, что тебе нужно», — обратился к нему Гай.
1: «На столь милостивый прием я отнюдь не рассчитывал», — признался слабодушный. «Мог ли великан подумать, когда схватил меня, что я из его рук попаду прямо в дом Гая? А между тем я здесь!» Во время этого разговора кто-то подбежал к дому и стал громко стучать в дверь. Пришедший сообщил, что версты за полторы отсюда упал замертво некто нечестивый, пораженный молнией.
0: «Бедный человек!» — воскликнул слабодушный. — «Неужели он убит? Он однажды догнал меня в пути и хотел идти со мной вместе, но когда Бей Добро схватил меня, он пустился бежать. Оказалось, что он бежал навстречу смерти, а я остался в живых».

Матфей и Любовь справили свадьбу, а Гай отдал свою дочь по имени Фебра второму брату Самуилу. Когда через 10 дней они стали собираться в путь, Гай пригласил их на прощальный обед. Все были веселы за столом, ели и пили досыта. Перед уходом дух мужества, их верный проводник, хотел расплатиться с Гаем за кровь и гостеприимство. «Не в правилах нашего дома брать плату с пилигримов. Все издержки ежегодно списываются за счет доброго самарянина. Ты отлично исполняешь свой долг по отношению к странникам. Они уже свидетельствовали перед торжествующей церковью о твоей преданности делу», — сказал Гай. Гай простился со всеми. На дорогу он дал им напиток для поддержания сил. Слободушный сразу стал понемногу отставать. Заметив это, дух мужества обратился к нему. «Ну, не отставай же, друг! Я буду твоим проводником, и тебе опасаться будет нечего, как и всем остальным». «Увы,

здоровыми, и я не знаю, что делать. Но, брат, ведь моя обязанность поддерживать слабых и утешать страдальцев, заявил дух мужества. Ты непременно должен идти с нами. Мы поможем тебе, постараемся как-то подстроиться под тебя, будем избегать в твоем присутствии пустых словопрений и сделаем все, чтобы ты не оказался в одиночестве. В это время подошел к ним на костылях некто хромоногий и представился пилигримом. «Как это ты сюда дошел?» — спросил слабодушный. «Я только что тосковал, что нет у меня подходящего спутника. Как я рад тебя видеть! Надеюсь, мы будем хорошими спутниками». «Я очень охотно принимаю твое предложение, друг, и даже готов уступить тебе один из моих костылей», — ответил хромоногий. «Благодарю тебя за готовность помочь мне, но мне не нужен костыль, ведь я не хромой. Впрочем, он мне, пожалуй, пригодится вместо палки, чтобы отгонять собак». «И я, и костыли мои к твоим услугам, добрый пилигрим», — ответил хромоногий. Так они и пошли дальше. Впереди проводник и честный, за ними христиана и ее дети, и, наконец, слабодушные хромоногие на своих костылях. «Прошу тебя, добрый наш проводник, расскажи нам что-нибудь поучительное», — попросил честный. «Охотно. Вы, вероятно, уже знаете, как покойный христианин схватился с Аполлионом в долине унижения, и с каким трудом он прошел через долину смертной тени. И вы, очевидно, знаете также все приключения его друга верного, как он не поддался на уговоры врага по имени Стыд». «Да, помню, из всех нападений на верного наиболее серьезным было нападение Стыда. Он неустанно преследовал его», — сказал честный. «Да, Стыд — самый назойливый тип», — подтвердил дух мужества. «Но скажите мне, в каком месте встретили христианин и верный Краснобая?» — спросил честный. «Это был самонадеянный глупец, а меж тем многие верят ему и идут за ним», — сказал дух мужества. «Он чуть было не сбил с праведного пути верного своими напыщенными речами», — заметил честный. «Да, но христианин быстро разгадал и изобличил его». Так дошли наши пилигримы до того места, где христианин и верный встретились с евангелистом, который предсказал им, что с ними случится на ярмарке суеты. Я думаю, что им тяжело было слышать о тех страданиях, которые их ожидали на ярмарке, сказал честный. Но вместе с тем им было предсказано и немало хорошего. Впрочем, их души были закалены верой. Помните, с какой твердостью они предстали перед судьями? Да, верный умер храброй смертью. Я знаю достоверно, что терпение этих двух пилигримов и мученическая смерть верного многих привели к Богу, среди которых был и уповающий. Христианин и уповающий встретили на своем пути очень хитрого искусителя, некоего из выгод. «Что это был за человек?» — спросил честный. «Подлый лицемер. Он был религиозен настолько, насколько ему было это выгодно, и так хитер, что никогда не оказывался в убытке. Степень его религиозности менялась в соответствии с ситуацией. Мнение свое он менял в зависимости от того, с кем беседовал, и утверждал, что так и следует поступать в жизни. Но, насколько я знаю, он плохо кончил». Глава 9. Дом Монассона. Вот увидели они издали город, где круглый год проводилась ярмарка суеты. Перед тем, как вступить в город, они стали советоваться друг с другом, как лучше вести себя на ярмарке. Предложения были самые разные. «Вы знаете, что я давно сопровождаю пилигримов, часто бывал в этих краях и потому знаком с неким Монассоном, уроженцем Кипра. Он старый последователь Христа. У него можно остановиться. Давайте отправимся к нему». «Согласны», — ответили все пилигримы в один голос. Смеркалось. Но проводнику хорошо знаком был путь.

0: старику Мнасону, и он привел их прямо к дому. Они постучали в дверь, и хозяин, узнав голос духа мужества, тотчас отворил дверь. Все путешественники вошли в дом. «Издалека ли пришли?» – спросил Мнасон. «Издалека», – заметил старик, когда пилигримы ответили ему. «Неудивительно, что вы устали. Сядьте, отдохните». Гости уселись. «Ободритесь, друзья», — сказал им проводник. «Я уверен, что хозяин нам очень рад».
1: «Конечно, рад. И прошу вас не стесняться и спрашивать меня обо всем», — подтвердил хозяин. «Кажется, мы получили разом и пристанище, и приятное общество», — заметил честный. «Что до пристанища, вы видите, каково оно, а приятно ли мое общество, выяснится из дальнейшего разговора», — скромно сказал Мнасон.
0: «Прошу тебя, хозяин, покажи, где им разместиться», — попросил дух мужества. Мнасон показал пилигримам их комнаты и большую столовую. Когда они немного успокоились, они стали разговорчивее. Честный спросил хозяина, можно ли встретить в городе добрых людей?
1: «Можно, но мало, больше негодяев».
2: «Как бы нам познакомиться с ними? Для пилигрима встретить хорошего человека такая же радость, как луна для путешественника в ночи».
0: Мнасон позвонил, и вошла дочь его, Благодать.
1: «Пойди, скажи моим друзьям, готов покаяться, безупречному, люби братьев, не смей лгать, и кающемуся, что ко мне прибыли дорогие гости, которые желают видеть их».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас». Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и Тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться». И к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. и возьмет священник крови жертву повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы говорили о том, каких животных разрешалось употреблять израильтянам в пищу. Закон Моисеев делил всех животных на чистых и нечистых, и это было продиктовано не только требованиями гигиены, но также желанием Бога научить свой избранный народ различать, что чисто, что следует делать и как следует поступать, а от чего следует воздерживаться. Таким образом, цель законов о нечистоте носила в сущности религиозный богословский характер. Она состояла в утверждении повиновения законам того законодателя, которого Израиль получил в результате завета. Повиноваться этим законам надо было уже потому, что эти законы созданы Богом. Однако это не исключало логического, разумного подхода к провозглашению одних животных чистыми, а других нечистыми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что говорится в книге «Левит» о нечистых животных. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 11 главы книги «Левит». Установление для Израиля различий между чистыми и нечистыми животными было частью плана, с помощью которого Бог предполагал отделить израильтян от остальных народов. Даже сегодня законы о кошерной пище имеют для всех евреев принципиальное значение. Так израильтянам постоянно напоминалось о том, что они живут в мире, где нужно делать выбор. Христианин может из всего этого сделать духовные выводы. Мы уже показали, что нет никакой пользы от соблюдения определенной мясной диеты. Но здесь интересно то, что в древнееврейском языке слово «размышлять» также обозначало пережевывание коровой своей жвачки. Второй стих первого псалма гласит: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Размышление – это тоже пережевывание жвачки, но только жвачки духовной, и пережевывают ее верующие. Точно так же раздвоение копыт свидетельствует о жизни верующего, а точнее о том, как он поступает в своем особом состоянии, в своей отделенности. Первый стих 4 главы послания к Ефесянам гласит: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». А во 2 и 15 стихах 5 главы послания к Ефесянам говорится: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Изучение Слова Божия и жизнь, то есть поступки верующего, очень тесно связаны. Вот что говорят об этом 14 и 15 стихи 3 главы 2 послания к Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». А 22 стих 1 главы послания Иакова гласит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Жизнь верующего связана со Словом Божьим. Если вы живете в мире, то вам придется жевать жвачку, то есть Слово Божие, и вам придется идти той самой особой поступью, которая может появиться только вследствие изучения Писания. Верующий, который на практике применяет учение Слова Божия, выдает в себе Дитя Божие всей своей жизнью и своей поступью. Друзья мои, задумайтесь, какие следы оставляете в этой жизни вы. Далее давайте прочитаем стихи с 4 по 8. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Вот подробный список нечистых животных. Как видите, в этом списке нет плотоядных животных. Бог запрещает есть верблюда. Возникает законный вопрос, а кому он тогда нужен? Когда наш Господь обвинил фарисеев в том, что они отцеживают комара и поглощают верблюда, в его словах прозвучала юмористическая нотка. Верблюд был не только горбатый, он был еще и нечистый. Что касается тушканчика, то он живет в каменистых местах и напоминает нашего кролика. Любопытно, что сегодня некоторые провозглашают, что нельзя есть свинины. Но я никогда не слышал, чтобы они говорили, что нельзя есть крольчатины. У свиньи раздвоенные копыта, но она не жует жвачку, хотя все свиньи постоянно что-то едят. Но свиньи нечисты из-за той пищи, которую они едят. Здесь же будет уместно отметить, что свинина с трудом переваривается в желудке. Израильтянам было запрещено даже прикасаться к трупам нечистых животных. Духовный смысл этого запрета вполне очевиден. Прочтем теперь о чистых и нечистых животных, которые живут в воде. Это стихи с 9 по 12. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, и всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Как видим, среди рыб проводится такое же четкое различие, как и среди животных. Чистые рыбы отличаются от нечистых двумя видимыми признаками – плавниками и чешуей. Это правило относится к рыбам, которые водятся как в пресной, так и в морской воде. Запрещены в пищу пресмыкающие, живущие в воде. Примеров, как видим, не дается, потому что все и так вполне ясно. Израильтяне зависели от поставок рыбы из Средиземного моря, Галилейского моря, а также из Иордана. Рыба занимала видное место в диете всего народа Израиля. Одни из ворот Иерусалима назывались рыбными воротами, ибо именно через них ввозили рыбу из Средиземного моря. И что интересно, во времена пророка Неемии это создавало определенные неудобства, так как рыбаки приезжали по субботам, о чем можно прочесть в стихах с 16 по 22 из 13 главы книги пророка Неемии. Роль, которую сыграли рыбаки и рыболовство в земном служении Господа Иисуса Христа, хорошо известна тем, кто серьезно изучает Новый Завет. Первые ученики нашего Господа, которых Он призвал, были рыбаками, и им было сказано, что они станут ловцами человеков. Иисус рассказал также притчу о том, что Царство Небесное подобно неводу, который захватил рыб всякого рода, плохих и хороших. Так мы читаем в стихах с 47 по 50 из 13 главы Евангелия от Матфея. И по каким же признакам, собственно, различали хорошую рыбу от плохой? Руководствовались не размером, а канонами Моисеева закона. Рыба с двумя плавниками и чешуей была чистой или хорошей. Здесь можно увидеть аналогию с судом и наказанием грешников, находящихся среди праведников. Верующий – это тот, кто движим Духом Святым и кто облачен в праведность Христа. Таковы два отличительных признака хорошего верующего. Это, если хотите, плавники и чешуя. Прочтем теперь о чистых и нечистых птицах. Вот стихи с 13 по 19. «Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря». На птицах нет таких явных признаков, по которым можно было бы сказать, что они нечисты. Но общее у них то, что они все питаются трупами животных, рыб и других птиц. Приводится список нечистых птиц Палестины. Это еще одно доказательство того, что система Моисея была создана специально для израильского народа, жившего в земле палестинской. Некоторые из этих птиц нам плохо знакомы, однако они родственны орлам, ястребам, стервятникам и воронам, совам и чайкам, лебедям и пеликанам. Ничего аппетитного. Все они нечисты из-за того, что едят падаль. Однако помните, некоторые люди и сегодня едят этих птиц. Я лично не думаю, что мне хотелось бы отведать кого-то из этого списка. Но едим мы их или нет, не имеет никакого значения, ведь мясо не приближает нас к Богу. Смысл этого списка в том, что на его основании Израиль должен был знать, что чисто, а что нет. Мы сегодня точно так же должны принимать решения, касающиеся нашего поведения и служения. Мы должны сами решать, принимать нам Христа или нет, изучать нам Слово Божие или нет, поступать ли так, чтобы быть угодными Богу или нет. Вот как мы должны применять все эти правила сегодня. Этот перечень птиц проливает некоторый свет на то, что случилось с пророком Илией. Ведь его кормили вороны, нечистые птицы. Сам Илия их не ел, но вороны кормили его. Этому человеку, который подчинялся Богу во всех мелочах, пришлось смириться настолько, что принимать пищу от нечистых птиц. Прочтем теперь о пресмыкающихся, живущих на земле. Вот стихи с 20 по 23. «Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас». Друзья мои, сразу скажу, из моего меню все эти лакомства можете вычеркнуть. Однако нужно заметить, что некоторые из них чисты. Это четыре вида саранчи. Обычная саранча – салам, у которого был бугорок на теле, харгол с бугорком и хвостом, и хагаб только с хвостом. Вот эти виды саранчи были пригодны в пищу. Еще раз скажу. Если вы хотите пригласить на обед меня, то лучше приготовьте что-нибудь другое. Но хоть они мне и не по душе, с точки зрения религии и обряда, они совершенно чисты. Иоанн Креститель в полном соответствии с библейской диетой ел саранчу и дикий мед. Прочтем теперь о том, можно ли было касаться нечистых животных. Вот стихи с 24 по 28. «От них вы будете нечисты, «Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера, и всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист». Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Израильтянам не только запрещалось есть нечистых животных, им было запрещено даже прикасаться к трупам нечистых животных. Смысл здесь в том, что через такое прикосновение могла передаться заразная болезнь. Это великий закон жизни, который был еще раз провозглашен, когда Израиль вернулся из плена. Прочтем об этом в стихах с 11 по 13 из 2 главы книги пророка Агея. «Так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники: нет. Потом сказал Агей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Здесь определен важнейший принцип: чистота или святость не передаются прикосновением. Напротив, грязь, грех и нечестивость могут передаваться прикосновением. Другими словами, невозможно получить святость из несвятого, но нечистое может испортить чистое. Неправедный человек не сможет сделать ничего праведного, что понравилось бы Богу. Невозможно получить ничего праведного из неправедного. Этот принцип действует как закон во всех сферах жизни и во всех классах общества. Литр грязной воды никак не очистится, если к нему добавить литр воды чистой. С другой стороны, одна капля грязной воды обязательно испортит литр чистой воды. Ребенка, больного корью, не вылечишь прикосновением здорового ребенка. А вот здоровый ребенок может очень легко заразиться от больного ребенка. Христианин, который находится в тесном контакте со грехом, обязательно осквернится. Откуда мы взяли, что христианам можно баловаться наркотиками, выпивать, ходить по ночным клубам и пирушкам? Некоторые утверждают, что если вы хотите обратить заблудших, то вы должны снизойти до их уровня. Неужели это действительно так? Нет. Так вы лишь осквернитесь и сами станете заблудшими. В Новом Завете об этом четко сказано в 23 стихе послания Иуды. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Входить в контакт с грехом – страшная ошибка. Мы должны остерегаться любого осквернения. Израильтянин должен был вспомнить об этом великом законе, когда он шел по дороге и видел мертвую собаку или медведя. Ему было запрещено уносить труп или его часть, брать кости или шкуру. Если он нечаянно касался трупа нечистого животного, он должен был выстирать свою одежду и оставался нечистым до вечера. Из всего этого мы можем извлечь огромный духовный урок. Христианин освящается искуплением Христа и облачается в его одежды праведности. Но мы живем в мире, где легко оскверниться, ведь у нас по-прежнему ветхая природа. Только после того, как мы покинем это тело, в момент смерти мы будем освящены и уйдем от греха навсегда. Далее читаем стихи с 29 по 31. «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и теншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». Все эти существа живут на земле или под землей. Они были весьма распространены, но израильтяне должны были их избегать. Труп крота был так же заразен, как и труп слона. Поэтому израильтянам и напоминают постоянно, что они живут в мире падших существ, и что в глазах Бога мелкие грехи так же ужасны, как и крупные. Соринка и бревно в глазах Бога одно и то же. Маленькие грехи тоже грехи, и их нужно избегать. Прочтем теперь стихи с 32 по 36. «И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду

коснется к трупу их, тот нечист». И вот мы пришли в кухню. Я уверен, довольно часто какой-нибудь грызун забирался на кухню, падал в какой-нибудь сосуд и умирал там. Любой глиняный сосуд нужно было после этого разбить, а все, что там было, выбросить. Металлический сосуд чистили до чиста. Как видим, Бог учит свой народ опрятности в приготовлении пищи. Это был одновременно и урок святости. Каждый сосуд свят для Бога, и все они должны оставаться чистыми. В системе Моисея чистота была на втором месте после святости, и это относилось даже к мельчайшим деталям быта. Бог охранял свой народ от скверны и заражения. Если труп падал в источник или в озеро, то вода там оставалась чистой. Они ведь были сравнительно велики, и их было не так легко загрязнить. Разве не чудесно, что Господь Иисус Христос – это источник воды живой? Его не осквернит прикосновение грешника, больного или прокаженного. В 14 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А в 37 и 38 стихах 7 главы Евангелия от Иоанна говорится: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». В нашей следующей передаче мы продолжим изучение 11 главы книги Левит.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.ru.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 сентября у сестры Ольги Зарядюк из церкви Хоенло интересная дата. Ей исполнилось 66 лет. Братья и сестры из Хайден-Ольдендорфа от всей души поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать душевного покоя, духовного и физического здоровья. Пусть Господь наполнит любовью и благополучием все дни и годы жизни, данные тебе Богом. Все больше дней рождений на счету, все дальше то, что в прошлом пережили. Когда под ним проводим мы черту, то кажется, как будто и не жили. И все же не напрасно ты жила, ты сердце доброту дарила людям, ты делала все то, что ты могла, а по делам таким о людях судим. Крупицы это были там и здесь, улыбка, просто добрый жест участия, но в этом жизни лучшее и есть, и это и зовется словом счастье.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. А сейчас для Ольги Зарядюк прозвучит песня под названием «Изобильная виноградная лоза».

0: Сегодня, 4 сентября, день рождения у сестры из церкви Хоенло Хелены Шиц. И для нее сегодня звучат слова поздравления с ее новой жизненной датой и пожелания. Пусть истинная Божья любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих деяний. Благослови тебя, Господь, во все дни твоей жизни. Дай Бог тебе благословенный путь, чтоб ты на нем была кому-то светом, смогла поддержкой стать кому-нибудь или помочь смогла благим советом. Дай Бог тебе в дорогу много сил, чтобы тебе их и тогда хватало, когда размах ослабнет твоих крыл, чтоб благодать тебя тогда держала.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 16. Песня «Там, где молится душа» сегодня тоже звучит для сестры во Христе Хелены Шиц.

0: 8 сентября сестре Елизавете Бобер исполняется 67 лет. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет ее с днем рождения и выражает ей свою благодарность за многие годы верного служения на этой радиостанции. Пусть Господь благословит и дальше твое рвение помогать нуждающимся и быть полезной в Божьем деле. Пусть воздаст тебе во сто крат за твои благодеяния. Храни тебя Его рука на всех твоих путях. Мы желаем тебе, чтобы сбылись желания твои, чтобы радость несли тебе будни и не было боли. Пусть спокойно пройдешь через все предстоящие дни по благой, совершенной и угодной Всевышнему воле.
1: Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
0: Второзаконие, 28 глава, стих 8. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу для Лизы Бобер песню. Она называется «Семена любви».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Время бежит быстро. Вот и пришла пора попрощаться с жарким летом.
1: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
0: Бытие, 8 глава, стих 22. Светлана Шатохина, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не простившись, растворяешься в закатах, виновато улыбаясь, сердцу шепчешь, верь, так надо. Незаметно ускользаешь, пряча летний зной в карманах, место жительства меняешь, отдохнешь на океанах. Бескорыстно ты дарила звездопады в темном небе, теплый ветер, птичье пение, цвет ромашек, хлебный стебель. Поутру росинок капли, землянику в чистом поле, шепот речки, шелест листьев, волны на бескрайнем море. Подарила также вишню, абрикос и яблок короб, сливы, сочные арбузы. Каждый твой подарок дорог. Отдохни за океаном, соберись ты с новой силой и весной к нам возвращайся со своей улыбкой милой. Вновь исполнишь Божью волю, радуя людей плодами. До свидания, наше лето, провожу тебя цветами.

0: А сейчас для вас прозвучат 4 стих из 15 главы Откровения и новая песня на стихи Кати Панчак под названием «Ты один, святой и безупречный».
1: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Такие опасения имели основание, потому что вслед за первым последовали еще крещения. Сестра жены Кришны была смелой женщиной. Решив, что христианский путь правильный, она обратилась к Богу, и ее крестили в новом 1801 году. Первая индусская женщина открыто стала христианкой. Спустя месяц жена Кришны и еще одна женщина также были крещены, а затем и Гакул, который вел долгую борьбу с сомнениями и страхами. И, наконец-то, он победил их и искренно поверил в Иисуса Христа, и его жена последовала его примеру. Это были простые мужчины и женщины. Никто из высших каст не проявил какого-либо интереса к христианскому учению, но так продолжалось недолго. Орд и Кришнапал путешествовали однажды по низко расположенным деревням в речной дельте. Это была болотистая местность. С собой они взяли христианские брошюры, отпечатанные на станке в Зерампуре. Они распространяли их везде, где находили слушателей. «Вы видели это?» – спросил человек из высшей касты своего друга по имени Питамбер. «Нет», – ответил тот, – «и не хочу видеть. Истинная святость никогда не может прийти через англичанина». В ту ночь он долго не мог уснуть. «Я же могу в конце концов взглянуть на брошюру», уговаривал он себя. На следующий день он попросил у друга брошюру. «Ну!» – воскликнул он с удивлением, прочитав ее. «Да ведь это как раз то, что я так долго искал! Именно таким должен быть путь к Богу!» Он узнал, что брошюра напечатана типографией в Зерампуре в 30 милях и немедленно отправился туда. Там он познакомился с миссионерами, узнал об их учении, о Боге и о том, как просто можно прийти к Нему. Он искренне поверил в Иисуса Христа и стал надежной опорой миссионеров. Он был умен, образован и благороден. Во время Рождества он сел за стол с миссионерами и Кришной пал. Жители деревни были ошеломлены. «Никогда мы не думали увидеть человека, принадлежащего к высшей касте, который бы ел с людьми из низшей касты и с сагибами, которые не принадлежат вообще никакой касте». Позже еще два брамина присоединились к христианскому братству. Брамины были из самой высшей из всех каст в Индии. Они носили священную нить, называемую пайта, на своих плечах со знаками на ней, как отличие от всех других людей. Перед своим крещением Кришна Прасад, один из браминов, снял свою священную нить пайта и потоптал ее ногами. Затем он отдал ее Уорду, который отослал реликвию в Англию и попросил, чтобы ее сохранили, так как за отказ от нее была заплачена высокая цена. Участвуя в вечере Господней первый раз, Кришна Прасад, пренебрегая своей гордостью, принял чашу из рук человека низшей касты – Кришны Пал. Друзья брамина в Калькутте так разозлились, что уничтожили все, что напоминало им о нем, и разбили пополам кальян – трубку, которую он однажды выкурил с ними. Спустя год он женился на младшей дочери Кришны Пал. Один из сыновей Машмана так описал свадьбу. В этот день пришло много друзей христиан Кришны. Торжественная церемония проходила возле дома Кришны под большим ветвистым деревом. Корей провел богослужение, сочетал молодых, и пара подписала свое согласие. Впервые женщина-индуска совершила это. Все миссионеры расписались как свидетели и были в тот день более счастливы, чем гордые отцы, в свою очередь свидетельствуя при заключении приятного союза. Вечером следующего дня все они пошли на свадебный ужин в дом Кришны Пал. Миссионеры пожертвовали изюм, бананы и сладости на этот праздник. Они начали ужин песнями и закончили его благодарственной молитвой. Некоторые другие тоже готовы были присоединиться к христианам, но им мешал страх преследований. Разъяренные индусы избили башмаками двух новообращенных, когда те посмели появиться на улицах. Еще один был испорот, другой отравлен. Торговцы отказывались обслуживать их в своих магазинах, и их выгоняли из собственных домов. У Кришны Пал сорвали крышу с дома. Брамин плюнул в лицо Корею на улице, чтобы показать свою ненависть. Свадебное торжество, в котором все христиане принимали участие, поразило индусов в Зирампуре, и они долго не могли забыть его. Спустя 6 месяцев они испытали новое потрясение. Умер Гакул, один из первых христиан. Единственные люди, которым разрешалось держать мертвое тело христианина, были донцы, деградированное племя отверженных. Христиане решили провести похороны сами. Кореи не было в Зирампуре в то время, но Маршман знал, что его друг и руководитель одобрил бы это. После пения гимна, написанного Кришной Пал, 6 христиан подняли гроб на свои плечи и понесли его на кладбище миссии. Среди тех, кто нес гроб, были Маршман и Кришна Пал, Феликс Корей и его младший брат Уильям, Перу, новообращенный мусульманин и христианин Брамин. Толпа пришла в изумление, видя такое нарушение кастовых правил. «Эти христиане действительно живут как братья!» – удивлялись они. Глава 9. Профессор. В то время как Корей мечтал об увеличении числа миссионеров, из Англии в Индию стало прибывать немало молодых людей. Но, как правило, с целями, далекими от христианской деятельности. Они надеялись получить здесь выгодные места и без особых усилий сколотить солидное состояние. Лорд Уэлсли, генерал-губернатор Индии, знал, что во многих привилегированных школах Англии есть юноши, которые так рассуждают. Он видел, что происходило, когда они прибывали в Индию в качестве младших клерков или писателей, как они себя называли. Они были заняты работой в течение неполных 4 часов ежедневно. Остальное же время проводили за выпивкой в клубе, охотясь или проказничая, становясь на пагубный путь. Они не изучали язык народа, среди которого они жили, и не знали ни его обычаев, ни его религии. Но не все были такими. Некоторые из молодых англичан стремились узнать больше об индийском народе и его образе жизни, но встречали слишком мало тех, кто готов был помочь им. «С этим нужно кончать!» заявил лорд Уэлсли. «Они должны учиться заботиться об Индии и ее народе, ведь это будущие судьи и правители страны. Они должны знать язык и обычаи народа, которым хотят управлять. Я организую колледж здесь, в Калькутте, где они будут все это изучать. Если они провалятся на экзаменах по истечении 2 лет, им придется найти себе другое применение». Я откажусь принимать их на государственную службу. Генерал-губернатор не тратил время. Он открыл свой колледж в форте Вильям, недалеко от Калькутты. он выбрал двух колониальных капелланов Дэвида Брауна и Клавдия Буканана и назначил их настоятелем и вице-настоятелем. Он поместил объявление для ученых мужей, готовых прийти на помощь в качестве профессоров, и нанял свыше 50 человек для использования на разных должностях. Карей был рад слышать, что Виконт Уэлсли заботится о повышении уровня молодых писателей Ост-Индской компании, но он и не подозревал, что новый колледж сыграет роль в судьбе его самого и других миссионеров. Большинство претендентов на профессорские должности в колледже были отклонены, оставили только двух. «Пост профессора бенгальского языка самый важный», – заявил губернатор. «Бенгальский является языком общения в этом районе, и поэтому наши государственные служащие должны его знать и на нем должны говорить. Кто бы мог обучать ему?» «Может рискнуть?» – подумал Дэвид Браун, настоятель. «Карей самый подходящий человек для этой должности, но он миссионер». Генерал-губернатор отказывал миссионерам в разрешении поселиться в Калькутте, так как боялся, что могут возникнуть волнения в народе. Британцы обещали не вмешиваться в религиозную сферу Индии. «Я знаю только одного человека, который может занять этот пост», – все-таки решился Дэвид Браун. «Он лучший знаток бенгальского языка в Индии. Он говорит на нем как местный и даже перевел священное писание на этот язык». «Кто он?» – спросил Уэлсли. «Мы должны немедленно принять его». «Он миссионер, Вильям Карей, ваше превосходительство. Он живет как раз через реку, в Зирампуре». «Пошлите за ним!» – повелел губернатор. Утром 8 апреля 1801 года Карей занимался очередными переводами. К своему удивлению, он внезапно увидел одного из слуг генерал-губернатора, приближавшегося к нему с письмом. Он вскрыл его и едва мог поверить своим глазам. Письмо было написано Дэвидом Брауном, капелланом и настоятелем нового колледжа, по поручению губернатора, который просил Уильяма Карея незамедлительно прибыть в Баракпур для обсуждения вопроса о назначении его профессором бенгальского языка в новом колледже генерал-губернатора. Карей засомневался, следовало ли ему, миссионеру, принять этот пост. Он посоветовался со своими друзьями-миссионерами. «Подумайте, какие перспективы открываются перед вами!» – радовались они. «Вы сможете помочь будущим правителям Индии понять народ, которым они будут управлять. Губернатор не сможет помешать вашей работе, если вы будете одним из его профессоров. А ваше жалование поможет вести нашу собственную работу и поддержит школы миссии и издательства». Карей переправился через реку навестить капеллана. «Вы будете помогать этим юношам и в их личной христианской жизни», сказал Дэвид Браун. «Они смогут использовать ваше Евангелие на бенгальском как свою книгу для чтения и таким образом будут познавать Слово Божье, изучая язык. Затем они возьмут ваше Евангелие с собой и сделают его известным всюду, где они будут служить». В конце концов Карей согласился. Вечером каждого вторника он спускался в лодке по реке в Калькутту и оставался там до вечера пятницы. Миссис Маршман критически осматривала его перед тем, как он уходил. «Вы должны оставлять немного из вашего жалования для себя», советовала она, «и покупать новую одежду. Вы не можете читать лекции студентам, имея такой убогий вид». Почти все его жалование шло в общую кассу. Карей начал преподавать 13 студентам, двое из которых были из Итона. Ему потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к студенческому гаму и проказам. Но вскоре он завоевал их уважение. индийские ученые-филологи писали свои работы на санскритском языке, а не на бенгальском, который они использовали только как разговорный. Каре вынужден был составить свой собственный учебник бенгальского языка и с помощью своего давно знакомого индийского учителя подготовил грамматику и разговорник. «Вы не можете по-настоящему узнать народ», – наставлял он своих студентов, «если не будете изучать его религию, его историю и сказания, которые передаются из поколения в поколение». Каре собрал книгу народных преданий Индии, которые он услышал от деревенских жителей, когда посещал их. Эти притчи были популярны среди студентов. Особенно один о короле, который построил бассейн в своем саду. Он захотел наполнить его молоком и сказал об этом своим людям, пообещав награду каждому, кто принесет чашу молока в течение ночи и выльет ее в бассейн. Всю ночь можно было видеть людей, бредущих в темноте к бассейну и выливающих в него содержимое своих чаш. Король вышел рано утром, чтобы полюбоваться своим бассейном, наполненным молоком, и его лицо стало сердитым. «Где мой бассейн с молоком?» – кипел он от гнева. «Здесь нет ничего, кроме воды!» Каждый человек про себя подумал, что среди такого большого количества молока никто не заметит, что он выльет воду. Другие народные сказания были о лесных животных, о хитром шакале, обезьянах и тиграх. В колледже по-прежнему не было профессора санскритского языка. Санскрит считался самым трудным из языков, который студенты вынуждены были учить. «Уильям Каррей – знаток также и санскритского языка, ваше превосходительство!» – подсказал Дэвид Браун. И кафедра санскритского языка была объединена с кафедрой бенгальского. Английские студенты узнали от своего наставника не только грамматику и восточную литературу, а гораздо больше. Они приходили к нему в его кабинет, когда заканчивались занятия, и обсуждали много вопросов. Они говорили с ним о христианской вере, и многие из них присоединялись к церкви благодаря влиянию Уильяма Каррея. 4 дня спустя после того, как Каррей начал читать лекции в колледже, он узнал, что Англия находится в состоянии войны с Данией. Полковник Бай был посажен в тюрьму, а датский флаг снят в Зеранпуре. Почта в те дни доставлялась медленно парусными кораблями. Уже месяц минул, как Нельсон разбил датчан у Копенгагена, но известия о войне только сейчас достигли Индии. Зеранпурские миссионеры были полны тревоги. Их собственная безопасность гарантировалась датским флагом. Но генерал-губернатор уже составил благоприятное мнение о Каррее, решив, что его присутствие в Британской Индии ничего, кроме хорошего, не принесло. И он, благодаря Каррею, согласился дать разрешение другим миссионерам оставаться на месте. Запрет против них был отозван, и в течение года, пока Англия и Дания официально воевали, миссионеры осуществляли свою деятельность под британским флагом. Спустя 14 месяцев, когда был восстановлен мир между двумя странами Европы, датский флаг снова был поднят в Зеранпуре. Британские солдаты ушли, а полковник Бай вернулся к своим обязанностям. Виконт Уэлсли планировал проводить в колледже в конце каждого года большой показ достижений. Он решил, что на этих торжественных вечерах, называемых дискуссионными, 3 студента будут произносить речи, каждый на 3 языках, изучаемых в колледже. А с главной речью будет выступать профессор. Вечер по поводу окончания 1804 года проводился в тронном зале губернаторского дома. Это был великолепный зал с очень высоким потолком и большими окнами. Главный судья и судьи Верховного суда восседали там в своих мантиях. Около них сидели члены Верховного Совета в своих мантиях. Крупные предприниматели Индии присутствовали на торжестве в своих придворных одеждах. Армейские офицеры явились в военной форме. Приятное впечатление произвел на всех брат губернатора Артур Уэлсли –

их самым ученым востоковедом Вильямом Кореем. Корей прекрасно знал и санскрит, и бенгальский. С достоинством и все еще с таким же пылким взглядом и страстью в голосе, которые были ему присущи, когда он проповедовал в деревнях Лейчестера, Корей обратился к собранию. Он рассказал, как его привычка проповедовать массам, рассуждать с браминами и постоянно общаться с уроженцами Индии сделали для него их обычаи почти такими же близкими, как и обычаи его отечества. Корей не попытался утаить тот факт, что он миссионер. Он закончил свою речь, отдав должное дальновидности губернатора, основавшего колледж, и добавил, что сами индийцы оценят обучение в нем тех, кто готовится стать их будущими чиновниками. Это было первое публичное выступление европейца на санскритском языке. «Я очень доволен действительно оригинальной и превосходной речью мистера Корея», говорил позже лорд Уэлсли. «Я считаю, что признание такого человека – это большая честь, чем аплодисменты придворных или членов парламента». Глава 10. Спасенные жизни. «Что тревожит твоего отца, Феликс?» – спросил новый миссионер. «Он выглядит таким озабоченным. Я слышал, как он сказал, скоро будет полнолуние. Почему он беспокоится об этом?» «В январское полнолуние устраивается индусский праздник на реке», – объяснил Феликс. «Неудивительно, что отец выглядит таким. Спуститесь сами к Гангу за Угорье, где священная река впадает в море, и увидите, что там происходит в это время. Тогда вы поймете». Полная луна светила ярко в ту январскую ночь, когда новые миссионеры спустились к реке вместе с Кореем. Пальмы выделялись при лунном свете, и тысячи людей, одетых в сари и набедренные повязки, двигались к берегу реки. Паломники пришли из дальних мест на праздник богини реки. Они расположились лагерем вдоль берега, и теперь знаменательный момент, который они уже давно ждали, приближался. Среди толпы были женщины с маленькими детьми. Матери молились богине реки, обещая, что если она выполнит их просьбы, то они отдадут ей одного из своих детей в знак благодарности. Как только полная луна поднялась в небе, раздался оглушительный крик. «Ганга Мау Кай Джай! Да будет победительницей материка Ганг!» Могучая волна возбуждения привела толпу в трепет, и матери двинулись к воде, чтобы бросить своих детей в реку. «Как нам остановить это?» – спрашивал Корей. «Почему нужно бросать детей в реку из года в год? А сколько больных детей оставляются в лесу на растерзание диким зверям, потому что их родители думают, что они заколдованы и принесут деревне несчастье?» Корей был не единственным человеком, который мучился, зная о жестокостях, совершаемых из суеверий. Его старый друг Джордж Адни, плантатор Индиго, тоже был удручен этим. Его дело процветало, и он теперь стал членом Краевого совета. «Ваше превосходительство!» – обратился он к лорду Уэлсли, губернатору. «Есть дело, которое я хочу изложить вам!» И он описал, что происходит ежегодно на празднике у реки. «Мы обещали не вмешиваться в религиозные обычаи индусов!» – напомнил губернатор. «Этот обычай записан в их священных книгах. Если так, мы ничего не можем поделать. Кто умеет читать и понимать их священные книги и даст им ответ?» «Мистер Корей читает эти книги, ваше превосходительство». «Тогда попросите его основательно изучить их и узнать, предписывается ли там верующим бросать своих детей в реку». Корей внимательно исследовал санскритские книги и нигде не нашел указаний жертвовать детей речной богине или оставлять больных в лесу. «Эти обычаи возникли на основе суеверий», – доложил он. «Они не упоминаются в священных книгах индусов.

0: мы запретим эти обычаи законом», – заключил губернатор. «Любой, кто бросит ребенка в реку, будет наказан». На следующем празднике реки 50 синайцев, индийских солдат Ост-Индской компании, разместились вдоль берега реки, чтобы проследить, как исполняется закон. Впервые за 100 лет ни один ребенок не был брошен в реку, и жестокий обычай перестал существовать. Корей радовался, что христианские миссионеры предотвратили смерть многих индусских детей, но им предстояла еще одна битва. Когда умирал индус, его тело сжигали на похоронном погребальном костре из дров и сухих листьев. Считалось священным актом для его жены погибать вместе с телом мужа в пламени. Сотни вдов ежегодно умирали таким образом. Многие из них, это чувствовал Корей, с безумным страхом погибали в огне. Им хотелось жить, но их заставляли делать это их родственники.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами.

Жатва наступила, друг мой, посмотри. Колоски склонились низко до земли. Поспеши на поле собирать снопы. Даст Господь награду за твои труды.

0: Однажды Иисус сказал своим ученикам такие слова. «Возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». А в другой раз он говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Дорогой друг, являешься ли ты работником на ниве Христа? Чем можешь ты послужить Иисусу? Не говори: «Я еще мал для того, чтобы работать на ниве Его». Богу нужны не только взрослые для труда, но именно такие дети, как вы.
1: А чем мы можем послужить Ему?
2: Я знаю, мы можем рассказывать стишки, можем прославлять Иисуса пением,
3: можем молиться и другим рассказывать о Боге.
0: Точно, это очень большой труд. Я знаю много случаев, когда именно через детей взрослые приходили к Иисусу. И вот сейчас вы услышите об одной девочке, которая очень любила Господа и хотела рассказывать о Нем другим. Но ей было всего 8 лет, и мама всегда боялась отпускать ее одну из дома. Тогда девочка начала выходить за угол своей улицы так, чтобы мама могла видеть ее из окна, и раздавала прохожим Евангелие. У нее была такая светлая и чистая улыбка, что никто не мог отказать ей, и все прохожие брали у нее маленькие Евангелия. Однажды мимо проходил пьяный человек. Он шатался из стороны в сторону, едва держась на ногах, и бормотал что-то себе под нос. Обычно дети бегут от пьяных, но эта девочка улыбнулась и протянула ему Евангелие, говоря:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Пьяный спросил: «Нужно ли что-нибудь уплатить?» И когда узнал, что не нужно, взял Евангелие и побрел, качаясь и спотыкаясь, домой. Перед его глазами все еще стоял образ милой девочки, ее чистая улыбка и слова:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Дома пьяный лег спать. Выспался, а когда утром встал, начал читать книжечку девочки. Это было Евангелие от Иоанна. Он начал читать и, дойдя до 3 главы, обратил особенное внимание на 16 стих.
4: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Эти слова сильно тронули его душу. Он продолжал читать. И вот он дошел до следующих слов.
4: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».
0: Окончив читать эти слова, пьяница поднял свой взор к небу и начал молиться:
4: «Господи, прости меня и дай мне новую жизнь».
0: Господь ответил на его молитву и дал ему мир в сердце и избавил его от ужасной привычки, которая губила его. Он начал посещать церковь и вскоре принял крещение. служа потом Господу, он никогда не забывал, откуда был вытащен Богом, и всегда старался помогать таким же несчастным, каким он был сам. Он понимал их лучше других и мог лучше сочувствовать им. Многие пришли к Спасителю через его служение, и всю свою жизнь он помнил маленькую девочку с милой, чистой детской улыбкой на лице и с Евангелием от Иоанна в руках.

На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. На память мне бы хотелось еще оставить вам, дети, стишок –

Трудитесь, дети, для Христа. Творите добрые дела. О Боге людям расскажите. Любовью ближним послужите. Пусть вам поможет сам Христос. И Он добро всем людям нес. Ему во всем вы подражайте, и грешных к Богу приглашайте. Награда тех на небе ждет, кто плод свой в жизни принесет. И в заключении программы, друзья, прощаемся мы с вами.

Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Этим словословием из Псалма 106 славим и мы сегодня, дорогие друзья, нашего Господа. Да, и в этом году мы можем праздновать День Жатвы, День Благодарения. Наш Господь опять позаботился о нас, как в плотском, так и в духовном. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, свидетельствует апостол Петр. Постановление Божие после Великого потопа осталось в силе и по сегодня. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Воистину, это постановление и дар для человечества не прекратились. Поэтому праздник жатвы нас призывает воспрянуть сердцем, поднять свой взор к небесам и воздать славу Богу. Весной взоры пахаря и сеятеля устремлены к земле. Затем и жнецы пожинают урожай, нагнувшись к земле. Сегодня же да поднимет каждый свой взор к небесам. Взор не озабоченный и усталый, но радостный и благодарный. Ибо благо, окружающие нас, не являются само собой разумеющиеся. Если бы Господь отнял руку свою и не дал соответствующую погоду, не дал бы сил и здоровья для возделывания и уборки урожая, то где оказались бы сегодня я или ты? Пережившие засуху, голод и болезни знают, что это такое. Но спрашивается, где те люди, которые, испытав на себе благость и долготерпение Божие, пришли бы к покаянию? Как дело обстоит с тобой сегодня? Или ты все еще пренебрегаешь богатством благости и заботой Божией о тебе? «Воздайте славу Богу», увещевает нас Священное Писание. Поэтому вникни в себя, вспомни свои обещания пред Богом, подними свой взор к Нему и возблагодари Его. Ибо каждый урожай свидетельствует о могуществе и силе Божьей. Каждый урожай является чудом и даром для тебя и меня, дорогой друг. Мы знаем, что не все люди верят во всемогущество Божие, верят в чудо-урожай. Они говорят, что это все природа производит. Но тут возникает вопрос, что же тогда является природой? Не есть ли природа всего лишь создание, за которой кроется Создатель? Не являются ли все законы природы откровением мудрости и всемогущества ее Создателя и Творца? Ведь каждый закон имеет и законодателя. Поэтому великий астроном Медлер и сказал, «Истинный естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога, потому что законы природы и закон Божий одно и то же. Да, каждое зернышко, нами пожатое, есть мысль и намерение Бога, есть дар Бога. И вот в этом-то и преимущество христианства, что оно видит глазами веры за всем богатством урожая руку Божию. Неверие же делает человека близоруким. Оно приписывает всю силу действия лишь солнцу и земле. А взор веры достигает небес. Он видит трон Божий, всю его славу, величие. Там, в неприступном свете, восседает Отец Небесный. Оттуда Он действует и управляет. И в то же время Он близок каждому из нас в отдельности, независимо от того, признаем мы Его или нет. Ибо, как сказано в Евангелии от Матфея, Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми –
и посылает дождь на праведных и неправедных. И почему? Да потому что мы Его дети, а Он наш Отец. И Он заботится и беспокоится о нас. Все плоды огородов наших и полей являются делом Его могущества и даром Его любви. Весь урожай нами собранный становится нам дорогим и ценным лишь тогда, когда принимаем его как дар из руки Божьей. Каждое яблоко на дереве, каждый кусок хлеба на столе, каждая картофелина, все, чем мы питаемся и чем мы пользуемся, есть милость, благодать и радушие Божие. Достойны ли мы всего этого? Достоин ли ты, дорогой друг? Не осуждает ли тебя совесть и за этот прожитый год, где ты так часто забывал о Его чудных делах и не благодарил за окружающие тебя дары? Благодарил ли ты хотя бы за силу жизни, вложенную в каждое семя, и что семена взошли и дали свои плоды? Был ли ты готов слушать и благодарить твоего Господа, когда Он хотел говорить к тебе через Слово Свое в воскресенье, в день отдыха? Или у тебя не было времени на это в протяжении года? Для работы на поле, в огороде, в мастерской, в кабинете у тебя было время. А для Господа всегда ли? Не печально ли ежедневно пользоваться дарами и при этом быть равнодушным к дарующему нам эти дары? Мы, люди, имеем ежедневную потребность в насущном хлебе, но часто очень малую потребность в хлебе для души. Но будем помнить, ты и я, что не хлебом одним будет жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих, сказал Христос. Как обидно и больно родителям, когда дети на всю их любовь и заботу отвечают неблагодарностью. Сколько сердечной скорби и тоски могут причинить неблагодарные сын или дочь. Но насколько серьезна и бесконечно глубока наша неблагодарность Богу. Будучи на земле, Христос исцелил однажды 10 прокаженных. И только один из них вернулся поблагодарить Его. С какой скорбью прозвучал вопрос Иисуса? Не 10 ли очистились? Где же 9? Не на весь ли мир изливаются дары и милости Божии? Куда девалась благодарность, признание и слава, принадлежащие Богу? В праздник жатвы мы видим особенным образом нашу зависимость от Господа. Что, если бы Он отнял все эти благословения? Где бы мы оказались? Мы погибли бы и засохли, как трава в летнюю засуху. Поэтому воспрянем сердцем, поднимем свой взор к небесам и воздадим славу Богу. А может, ты молишься и благодаришь Бога, но только иногда, как, например, при тяжелой болезни или в больших трудностях, а когда все проходит, ты опять ведешь прежний образ жизни. Священное Писание нас призывает славить и благодарить Господа всегда, в любое время, независимо от окружающих нас обстоятельств. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки», призывает псалмопевец в 144-м псалме. И в 33-м псалме он высказывает ту же мысль. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». А в Новом Завете апостол Павел высказывает мысль о благодарении еще глубже. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть благодарить за жизнь таковую, какая она есть, как ее Господь дает. А уж Отец Небесный знает,
что лучше для его детей. И тогда восстает вопрос, в чем же причина, что ты не всегда можешь благодарить своего Господа? Не сокрыта ли она в том, что твои отношения с Ним прерваны, и ты ведешь образ жизни Ему совершенно неугодный? Или, может, ты Его еще никогда не благодарил? Причина нашего неправильного отношения с Богом, нашей распри с Ним, является той же, что и тысячи лет назад. И это есть грех. Люди не любят, чтобы их называли грешниками, даже если их родители и прародители были уже грешниками до них. Но Библия говорит, нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы можем пытаться легкомысленно относиться к греху и причислять его к человеческим слабостям. Мы можем назвать его пустяком, но Бог называет это трагедией. И эта вот трагедия между тобою и Богом, вызванная грехом, мешает тебе вести благодарный или нормальный образ жизни. Но тебе не надо оставаться во грехах и как-нибудь влачить свои дни. Бог приготовил для тебя избавление. И это только нормально и логично. Если Бог посылает дождь и солнце на праведных и неправедных, чтобы земля произрастила плоды и люди бы могли напитать свои тела, то тем более Он позаботился и о наших бессмертных душах. Если на земле все имеет свою цену, то душа человеческая бесценна. Все богатства мира недостойны одной души. Если на земле всему бывает конец, то твоя душа бессмертна. Она вечна, как и вечен Бог. Поэтому тебе не должно быть все равно, пойдешь ли ты в вечную погибель или в вечное блаженство. Знай, что между тобой и Богом есть посредник, Спаситель, и имя Ему – Иисус Христос.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Наше представление о себе».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божие утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас, и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

одна из стратегий сатаны – заставить нас впадать из одной крайности в другую. В нашей культуре больше не ценят аккуратность в одежде, порядок и хороший вкус. Иногда мне хочется сказать христианкам: «Вы знаете, кто вы? Бог сотворил вас женщинами. Примите его дар. Не бойтесь быть женственными и проявлять физическую и духовную красоту. Вы дети Бога. Вы невеста Христа. Вы принадлежите царю. Вы из царской семьи. Одевайтесь и ведите себя так, чтобы это отражало ваше высокое и святое призвание. Бог призвал вас из мира. Не позволяйте миру формировать вас на свой лад. Не мыслите, не одевайтесь и не ведите себя по-мирски. Позвольте людям увидеть, как сильно Он изменил вашу жизнь внутренне и внешне». Ложь 9. «Я ничего не могу с собой поделать». Это еще одна ложь, которая порабощает многих людей на всю жизнь. В эту ложь когда-то поверили мы все. Возможно, вы сможете узнать себя в одной из этих женщин. «Я верила в ложь о том, что всегда буду такой же, как мои родители. Ведь это наследственное, и тут ничего не поделаешь. Мой отец был служителем, но потом они с мамой отошли от Бога и церкви. Я считала, что невозможно всегда быть верной Богу. Раз это не получилось у моих родителей, то не получится и у меня. Я оправдывала свою лень и недисциплинированность, считая, что ничего не могу с собой поделать. Я верила, что у меня проблемы с лишним весом, потому что вся семья отца страдает от ожирения. Я унаследовала их телосложение, и поэтому буду всегда мучиться. Нет смысла бороться с этим. Все равно я буду толстеть. Поэтому я считала их виновными в моем пристрастии к еде». Мы замечаем в себе то, что не нравится нам самим или не угодно Господу. Но вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свой выбор, отношения и поведение, мы выдумываем 101 оправдание. «В нашем доме так тесно, все действует мне на нервы. У меня такая тяжелая работа, что я не могу не раздражаться на детей, когда прихожу домой. Это просто критические дни. У меня гормональный срыв. Я так сильно устала, что у меня просто нет ни на что сил. В моей семье никто не умел разрешать конфликты. Мы все копили внутри и притворялись, что ничего не произошло. Я до сих пор не умею разговаривать о наболевшем. Родители никогда не хвалили меня, и я не чувствовала себя любимой. Моя мама и бабушка страдали от маниакальной депрессии. Похоже, это просто наследственное. Моя мать никогда не была для меня настоящей матерью, и поэтому я не знаю, как воспитывать своих детей. У меня было трудное детство, и я не могу доверять людям. Бывший муж постоянно унижал меня. Он виноват в моей низкой самооценке. Все эти высказывания подразумевают, что во всем виноваты окружающие, а мы просто жертвы и страдаем от ран, нанесенных другими людьми. Ложь «я ничего не могу с собой поделать» превращает нас в беспомощных жертв окружающих людей и внешних обстоятельств. Она подразумевает, что кто-то или что-то другое отвечает за наше будущее, что у нас нет власти измениться, и мы всего лишь марионетки. Мы зачем-то поверили, что обречены двигаться только тогда, когда кто-то дергает за ниточки. Эта ложь не оставляет нам никакой надежды на изменения.
Сатана знает, что если мы поверим в неспособность контролировать себя, то никогда не изменимся. Мы будем жить в рабстве. Если мы верим, что обречены на поражение, грех или несчастье, то будем терпеть поражение, будем грешить, будем несчастными, разочарованными женщинами. Но у нас есть выбор. Мы отвечаем за свои решения. Мы можем измениться силой Духа Святого. Как только мы познаем и примем истину, мы сможем освободиться от цепей прошлого, обстоятельств и даже глубинных, укоренившихся в подсознании моделей поведения. Ложь десятая. У меня есть право. Эта ложь в нас укоренилась. Неотъемлемые права. Ты имеешь право распоряжаться своей жизнью. У тебя есть право на качественное обслуживание. От Конституции и до сети ресторанов быстрого питания всюду лозунг «У меня есть право». Он стал своеобразным паролем западной цивилизации. Женщины нашего поколения просто уцепились за него. Современное движение феминисток держится на основании прав женщин. Право голосовать. Право быть свободным от оков домашнего хозяйства. Право на равные возможности в карьере. Право на равную с мужчинами зарплату. Право распоряжения своим телом. Право говорить и делать то, что хочется, быть таким, каким хочется. Право не брать фамилию мужа и не зависеть от других форм мужского деспотизма. Женщин убедили, что путь к свободе и счастью лежит через отстаивание своих прав. В конце концов, если не заступишься сама за себя, никто за тебя этого не сделает. Однако я убеждена, что именно из-за отстаивания прав женщины оказались сегодня в столь бедственном положении. Я очень часто слышу о том, что отстаивание прав не всегда приносит ожидаемые результаты. Убеждение, что у меня есть права, стало причиной множества ненужных споров, из-за которых моя жизнь стала невыносимой. Когда я требую своего, то на короткое время получаю некоторое удовлетворение, но вскоре впадаю в уныние. На самом деле, во всем мире люди строят успешные отношения и здоровую культуру не на том, что отстаивают свои права, а на том, что уступают другим. Даже наши правила дорожного движения отражают этот принцип. Вы нигде не увидите знак, который говорит: «У вас есть право на дорогу». Наоборот, наши знаки гласят: «Уступи дорогу». Этот принцип оптимален для системы дорожного движения. Отлично вписывался бы он и в нашу жизнь. Тем не менее, идея отстаивания своих прав буквально витает в воздухе. Путаница и смятение 60-х годов породили философию о правах. Эта идея стала частью и нашей христианской культуры. Она прокрадывается в наши разговоры. Она формирует наше мировоззрение. Сегодня считается само собой разумеющимся, что у вас есть право быть счастливой. У вас есть право на понимание людей. У вас есть право быть любимой. Есть право на определенный стандарт жизни, на соответствующую оплату труда и на некоторые льготы. У вас есть право на хороший брак. У вас есть право на дружбу и романтическую любовь. Право на уважение коллег. У вас есть право на то, чтобы вас ценил муж и уважали дети. Право на выходные дни и отпуск. У вас есть право выспаться. У вас есть право на то, чтобы муж помогал вам по дому. А самое главное, если любое из ваших прав нарушается, у вас есть право на протест. У вас есть право быть в гневе, право на депрессию. Есть право предпринимать какие-то меры. У вас есть право настаивать на своих правах. Дорогие друзья, в конце передачи
Мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – наше представление о себе. Ветхозаветний пророк Иона иллюстрирует естественную человеческую склонность отстаивать свои права и впадать в гнев, когда эти права нарушаются. Иона чувствовал, что у него есть право недолюбливать жителей Ниневии. Он имел право служить там, где хотел служить. У него было право увидеть, как Бог накажет язычников. Когда Бог поступил не так, как считал правильным Иона, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Иона, 4 глава, 1 стих. Он так рассердился, что даже просил Бога забрать его жизнь. Мысли о самоубийстве были результатом всплеска эмоций. Господь не посочувствовал Ионе. Он не пощадил уязвленные чувства Ионы. Наоборот, поставил перед бунтующим пророком вопрос о правах ребром. И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» Иона, 4 глава, 4 стих. Иона отказался отвечать на этот вопрос. Он пошел на окраину Ниневии, построил себе шалаш и уселся смотреть, не изменит ли Бог свое решение и не уничтожит ли город. Бог, по своей милости, сотворил растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над его головой была тень и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался этому растению. Иона, 4 глава, 6 стих. Видите, как эмоциональное состояние Ионы зависело от соблюдения его прав. Ионе не понравилось, что Бог был милостив к язычникам, которых Иона презирал. И он рассердился на Бога. А когда Господь дал ему утешение, тень, защищающая от жаркого восточного солнца, Иона обрадовался. Однако его радость была недолгой, потому что на следующее утро Бог послал червя, который подточил это растение, и оно засохло. Затем он навел знойный восточный ветер и палящие лучи солнца, так что Ионе стало плохо. Снова пророк запросил себе смерти. И снова Бог заговорил о правах Ионы. «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Иона ответил: «Очень огорчился, даже до смерти». Иона, 4 глава, 9 стих. Ионе казалось, что у него есть право распоряжаться своей жизнью и внешними обстоятельствами, право на то, чтобы все вокруг шло так, как он хотел, и право на гнев, когда что-то не ладилось. Стремление отстоять свои права привело Иону к эмоциональной нестабильности, одиночеству и отчужденности от Бога. Печально, что иногда история Ионы сильно напоминает мою собственную. Слишком часто я нахожу в себе раздражение и недовольство тем, что все идет не по-моему. Решение, которое на работе приняли без меня, грубый водитель автобуса, длинная очередь в магазине, необдуманное слово, вылетевшее у близкого человека, небольшая обида на друга, реальная или надуманная, человек, подорвавший мое доверие, телефонный звонок, который будет меня, как только я засну. Если я буду заявлять свои права при каждом удобном случае, то мне гарантировано плохое настроение, непомерная требовательность и гнев. Единственный способ остановить эту эмоциональную духовную карусель – уступить свои права тому, кто имеет эксклюзивное право на все в этой жизни. Это истина, которая сделает нас свободными.
Какая же истина освобождает нас от рабства лжи? Во-первых, мы должны признать, что на земле у нас всегда будут оставаться неисполненные желания. А если бы мы могли удовлетворить все свои желания здесь, то были бы вполне довольны этим миром и не желали бы иного. Важно понимать, что наши желания вовсе не обязательно сами по себе греховны. А вот что действительно плохо. Так это настаивать на исполнении своих желаний здесь и сейчас, настаивать на своем любой ценой. Точно так же испытывать физический голод само по себе неплохо. Плохо, когда мы набиваем себя едой, пытаясь удовлетворить свои эмоциональные и духовные нужды. Пока Бог не даст нам законных условий для удовлетворения наших желаний, мы должны учиться довольствоваться тем, что есть. Вторая истина состоит в том, что глубочайшие потребности нашего сердца не могут быть удовлетворены никаким человеком или вещью. Это одна из тех истин, которые принесли мне настоящее духовное освобождение. Многие годы я искала людей и обстоятельства, которые сделали бы меня счастливой. Они снова и снова подводили меня, и я впадала в депрессию, меня постигало разочарование. Истина заключается в том, что любое

обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя его. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! В эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня в нашей программе. Вашему вниманию предлагаю послушать Слово Божие на тему «Он страдал добровольно». Речь будет идти о Господе нашем Иисусе Христе, принявшем мученическую смерть за грех всего человечества. Сегодня вы послушаете пение сестры Веры Дежнюк и Александра Каракуца. Нашу программу начинает Вера Дежнюк исполнением гимна «На Голгофу Христа ведут».

Дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры, наши друзья, я всех приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа, который сам в свое время сказал ученикам своим «Мир вам». Сегодня я желаю с вами поделиться словом Господним, и место Священного Писания, которое я буду читать, это будет первое место, 53 глава, книга пророка Исаии, 7 стих. Книга пророка Исаии, 7 стих 53 главы. «Он, то есть Христос, Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих». Верующим, читающим Слово Господне, хорошо известно, что 53 глава книги пророка Исаии рассказывает нам о жертве Иисуса Христа, о заместительной жертве Христа, раба Божия. Глава начинается так: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, то есть Христос, взошел пред Ним, пред Господом, Отцом Своим, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Так начинается эта глава. Пророческое слово великого пророка Исаии, жившего и проповедующего слово Господне за 700 лет до Рождества Христова, о Мессии, о том, который должен прийти и спасти людей от грехов их, это пророческое слово и сегодня живо и действенно, потому что и сегодня многие богословы называет пророка Исаию евангелистом Ветхого Завета. Ни один из пророков еще не говорил столь откровенно о страдании Иисуса Христа, Сына Божия, как говорил пророк Исаия. Никогда еще до него Слово Божие не было так раскрываемо людям о страдании Сына Божия за грех человечества, за грех каждого человека в отдельности. Он первый выразил такую мысль, что Иисус Христос, Сын Божий, был презираем и умален, сделан ничтожным людьми. Он был мужем скорбей и изведал всякие болезни, и даже тогда, когда Он делал добро людям, люди отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, так написано в 3 стихе 53 главы Исаии. О нем сказано, что Он, Иисус, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А вот мы, как люди древности, так и сегодня, считали и считают, что Иисус Христос был поражаем и уничижен самим Богом за какое-то прегрешение. Но говоря о страдании Сына Божия, пророк Исаия говорит, что Он изъязвлен был за грехи не свои, а за грехи наши, и мучим был за беззаконие не свои, но за беззаконие мира нашего и нас самих, и ранами Его мы исцелились. Все мы, без исключения, блуждали, как овцы, и каждый из нас совратился на свою дорогу, но вот Господь, желая спасти человечество, возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всех людей». Поистине, Исаия раскрывает реализацию плана спасения всего человечества, начиная от Рождества Христова и до Его смерти. Эта новость не принялась людьми, потому что неверие евреев не позволяло им это сделать. Но Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, не только еврей, но каждый язычник мог бы принять Иисуса Христа как своего Спасителя». Однако сегодня мы можем сказать, если евреи не принимают Иисуса Христа как личного Спасителя, сегодня миллионы и миллионы неверующих людей из различных национальностей, рас приходят ко Христу со слезами покаяния и получают от Него даром жизнь вечную. Однако многие-многие люди и сегодня не желают слушать о спасительной жертве Иисуса Христа, считая это несерьезным. Они не допускают мысли о том, что великий Бог, который существует на небесах
и который создал небо и землю, отдал Сына Своего за людей. За людей, за весь мир, за каждого человека страдал Иисус Христос, и мы из Писания хорошо это знаем. О нем написано, пророк Исаия говорит в 7 стихе, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он, Христос, не отверзал уст своих». Итак, Господь в Сыне Своем сделал все необходимое для спасения каждого человека. Но вопрос, почему же многие люди все-таки обходят спасение стороной или не принимают его всерьез? Каковы же причины? В чем секрет? Почему так случается, что Бог открывает любовь свою к людям, а люди не принимают этой любви? Во-первых, неспособности людей отличать божественного от сатанинского. Люди, живущие по плоти, не могут понять то, о чем говорит Господь. Бог как бы находится за пределами их понимания. Они не могут вместить любви Божьей. У них у каждого в отдельности свой маленький божок. И этот божок им гораздо ближе. Они кланяются своему божку. Они ждут от него чего-то такого. Они готовы поверить всякой глупости, лишь бы только не поверить Богу. Почему? Потому что Бог далек по их пониманию, а этот божок рядом с ними. Помните из Писания, как Господь силою великою через Моисея вывел свой народ из рабства египетского и привел к горе Синай. И там Господь дал скрижали для Моисея и для всего народа, чтобы они жили по его уставам, по его законам. В 32 главе книги «Исход» мы читаем, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, а надо сказать, что он там был 40 дней, то собрался весь народ к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Итак, мы видим идолопоклонство налицо. Люди забыли святого Бога, который силою и славою своей проявил себя, когда он выводил народ из земли египетской. И вот теперь отвратили они свое лицо от него, и уже забыли Бога Иегову и сделали золотого тельца. К сожалению, это происходит и сегодня. Многие люди забыли о том, что Бог столько милостив и столько сделал добра. Каждому в отдельности люди забывают это и опять отвращаются от него, идут к своим идолам. Второе. Неспособность людей налицо, потому что духовное они не могут отличить от плотского. Слово Божие нам говорит, что такие люди не ищут жизни с Богом, дарующим духовное начало. Они мыслят по плоти, они живут по плоти. А дела плоти известны. Это блуд, нечистота, распри и так далее, и так далее. И если люди мира сего не могут отличить божественного от сатанинского, если они не могут отличить духовного от плотского, в равной же степени они не могут отличить святого от нечестивого. Потому что, как мы читаем в Слове Божьем, фарисеи думали, что они служат святому Богу, но были полны нечестивых деяний. Гробы, окрашенные снаружи, красивые, а что было в них внутри? Что говорит об этом Иисус Христос? Кроме того, эти люди не могут даже отличить праведного от неправедного, так как их собственная праведность, как запачканная одежда, и эти люди думают, что их праведный Бог будет согласен с их неправдой. Господь говорит, вы думали, что я такой же, как и вы, однако вы ошибаетесь. Сегодня многие люди святую истину в Иисусе Христе не принимают за истину. Для них Библия – это просто обыкновенная книга, собрание исторических документов. Но Слово Божие нам говорит, что истина во Христе, и истина пришла в мир через Мессию и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он есть истина. И тот человек, который принял эту истину в сердце свое, тот принимает Иисуса Христа. Тот, который не принимает Иисуса Христа и его истину, обязательно в свое время примет Антихриста. Антихриста не такого только, который приходит сегодня как противник Иисуса Христа в лице какого-нибудь атеиста, но настоящего Антихриста, которого ожидает весь мир
И это случится, когда уже церкви на земле здесь не будет. Библия открывает нам, что будет с этими людьми, как они будут несчастны, как они будут кусать языки свои. Они будут себя бить в грудь и говорить: «Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца». Но мы, принявшие Иисуса Христа, как должны быть благодарны Господу за то, что Он открылся нам, как святая истина. Мы даем оценку их ошибкам, но не будем их судить, так как покрывало неверия и сейчас еще находится на их глазах. Многие люди не верят. А Слово Божие нам говорит: кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Первый стих. И далее мы читаем: ибо Он, Христос, взошел перед Богом, Отцом Небесным, как отпрыск и как росток из сухой земли. Любой росток, который выходит из земли для жизни, не имеет вида, и его часто нельзя отличить, какого он происхождения. Трава это, пшеница это, сорняк, или это может быть какое-то будущее могучее дерево. Отпрыск, не имеющий вида и величия. Как понимать эти слова? Слово Божие нам говорит, что отпрыск никто иной, как Иисус Христос, Сын Божий, беспомощный младенец Вифлеема. Ничем был не отличаем, не имея знаков отличия. Он не был богатым, он не был знатным, он не родился во дворце, он был в нищете. Он пребывал в неизвестности, и никто не подозревал, что младенец, родившийся в Вифлееме, будет спасителем всего мира. Он называется Иисусом из Назарета. Но, как сказал один из учеников, из Назарета может ли быть что доброе? До 30 лет, до Иордана, до Каны Галилейской, никто практически об Иисусе Христе ничего не знал и ничего не говорил. Надо сказать, что 53 глава книги пророка Исаии разделена на две неравные части. Первая часть – это два стиха, говорящие о происхождении Иисуса Христа, о том, каким Он пришел в этот мир. Но с 3 стиха и до 12 повествуется о Его жизни, о Его служении, о страдании, о смерти и о результате Его миссионерской деятельности. Его жизнь – это жизнь страдающего Спасителя за падшее человечество. Он был одинок среди людей. Его не понимали самые близкие, однако же Он был прощающим всех, сочувствующим всем, любящим всех и в то же время презираемый всеми. 3 стих мы читаем. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Так говорит нам Слово Божие. Когда-то один человек так сказал: сильные души страдают больше других. Сильная душа Иисуса Христа страдала больше всех людей в мире. Император Домициан когда-то сказал так: недостаточно мало того, что христиане умрут. Надо, чтобы они почувствовали, что они умирают. Их надо заставить страдать. Так сказал этот жестоковыйный человек. Иисус Христос пришел победить грех, а с ним и смерть. Но для этого ему нужно было многое претерпеть страдания. 4 стих, 5, 6 и 7 нам говорят, что Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за наши грехи и беззакония. Однако же ранами Его мы исцелились, хотя все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, но вот Господь в плане Своем возложил на Него грехи всех нас. Он был истязуем, но страдал добровольно и не открывал уст своих, так сказано, о страдающем Господе Иисусе Христе. На примерах жизни мы видим, как больно отцу или матери видеть страдания собственной дочери или собственного сына, малого ребенка, а может быть и взрослого человека. Но святой Бог знал еще и страдания не только тела, но еще и страдания духа своего. Нужно было удовлетворить справедливость Божью и лишить права дьявола истязать грешного человека. Невинность Бога, принявшего страдания, смерть, уже по справедливости освободила человека от вечного мучения. Этому учит нас Библия.
Но все ли мы, все ли люди избавлены будут от страданий? Нет и нет, не все. Библия учит нас, что верующий, возрожденный от Духа и Слова Божия, заключивший завет с Господом, движимый Духом Святым в жизни своей, имеет жизнь. Но он имеет жизнь и страдает здесь на земле. Он страдает здесь на земле, чтобы почувствовать страдания Сына Божия Иисуса Христа. Он страдает иногда здесь по своим причинам, то есть потому, что он делает какие-то прегрешения. А Иисус Христос пришел в этот мир, не сделал ни одного греха, но страдал добровольно за всех нас. Апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Петр, подтверждая мысль Иакова, говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Мы хорошо знаем, что страдания эти страдания временные, и они ничтожны, если сравнить с той славой, которая ожидает нас. Итак, друзья, мы вспомним о великом страдальце Господе нашем Иисусе Христе, который вошел как отпрыск, как росток из сухой земли, о чем говорит пророк Исаия. Все евангелисты рассказывают нам о страдании Господа нашего Иисуса Христа. О нем мы прочли, что он страдал добровольно. Находясь среди злых людей в течение 33,5 лет, он видел постоянные страдания. И эти страдания касались его самого. До самых последних дней своей жизни на земле он видел и ощущал эти страдания. Гефсимания, отречение Петра, обвинение, несправедливый суд, приговор, злоба людей, поругание, бичевание, наконец, распятие – вот ответ людей на любовь Божию к ним. В лице Иисуса Христа они видели великого страдальца, но никакого сочувствия у людей не было по отношению ко Христу. Они видели страдания Его и радовались этому. Дорогие друзья, Господь пострадал за каждого из нас, чтобы мы, верующие в Него, были освобождены от этих страданий. От страданий тела, от страданий души, а главное, от страданий в будущем веке, в том веке, который ожидает всех нас. Слово Божие нас учит, что верующий Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Однако смерть духовная и вечное поругание и вечное посрамление ожидает всякого неверующего, потому что Христос сам так сказал. Он пришел для того, чтобы принять мученическую смерть, пострадать за всех людей. Но если сами люди отвергают Спасителя Иисуса Христа, им придется страдать вместе с дьяволом вечно. И этим страданием не будет конца. Дорогой друг, принял ли ты Иисуса Христа, страдающего в сердце свое? Сегодня через это слово Господь предупреждает тебя, чтобы ты принял Его и обратился к Нему с молитвой покаяния, чтобы Он, страдающий Иисус Христос, простил грехи твои, и чтобы ты был освобожден от вечных мук, от вечного страдания. Да благословит тебя Господь обратиться к Нему в молитве. Открой Ему сердце свое. Скажи Ему о вине своей, попроси Его прощения и получи жизнь вечную даром. Давайте же, друзья мои, и мы склоним наши головы, чтобы поклониться святому имени Его, помолиться Ему, поблагодарить Его за совершенное спасение, за перенесенные муки и страдания. Господи Боже наш милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что любовь Твоя так распростирается, что мы, простые люди смертные, ничего не значащие, ничего не имеющие в этом мире, получили от Тебя самое необыкновенное и драгоценное спасение и жизнь вечную. Ты пострадал за грех каждого человека, и мы приняли Тебя как личного Спасителя, и мы радуемся тому, что являемся детьми Твоими. И благослови нас. Но коснись Духом Твоим Святым и тех, которые еще не знают о Тебе. Дай, чтобы любовь Твоя коснулась и их сердец, чтобы они, покаявшись пред лицом Твоим, получили жизнь и наследие со священными. Слава Тебе, Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух.
Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Верочка с каким-то листком бумаги в руке вбегает на кухню.
1: Мама, посмотри, что мне тетя Гельми дала.
2: Ну, когда я посмотрю. Рецепт французские булочки. Надо же, настоящие французские.
1: Тетя Гельми так вкусно их испекла. Мне они так понравились, что я попросила рецепт.
2: Ну, правильно.
1: Мама, а можно мне самой их испечь?
2: А ты сумеешь?
1: Да, конечно, сумею.
3: Но это еще неизвестно. Получится, что угодно, только не французские булки.
4: Ну, не бежайте папину дошку, ведь никто мастером не рождается.
2: Да.
3: Я заранее могу сказать, что после такой кулинарки маме придется убирать всю кухню.
1: Ты, Сережа, все равно, как мама неверующий. Даже еще больше.
3: Да, я не поверю, пока не увижу твои булочки. Или даже пока не попробую их.
2: Ну вот видишь, какой наш Сережа. Действительно, пока не докажешь, он не поверит. Ну хорошо, Верочка, можешь попробовать. Давай вместе сначала приготовим все, что тебе нужно будет для выпечки. Хорошо?
1: Ну, давай. Хорошо, давай.
2: Вот, запомни, когда собираешься печь, то всегда нужно прежде всего приготовить все и включить духовку, чтобы она нагрелась.
1: Да, и надо эти рукава поднять.
2: Да, засучи рукава, правильно. Вот так.
1: А плиту я умею уже сама включать. Вот так она, да?
2: Да, хорошо. Только будь осторожной, хорошо?
1: Хорошо, буду.
2: Ну вот, давай сюда еще муку поставим. И будет... как будто все, что тебе понадобится. Можешь начинать. А я пойду дошивать занавески. Если что непонятно будет, позови меня. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Ну, посмотрим, как наш маленький пекарь справится со своим заданием. Получим мы сегодня вечером свежие булочки или нет?
4: Ну, если получим, то это будет настоящим историческим событием нашей семьи.
2: Да.
3: Вот именно. Если получим.
5: Ну что ты, Сережка, так уж сомневаешься? Да. Верочка ведь уже готовила нам кое-что. У нее не так уж плохо и получалось.
3: Готовила, но не пекла никогда.
2: Люда в свое время быстро всему научилась. Ей стоило только один раз показать, так она как на лету все подхватывала.
5: Люда, это человек дело.
4: У каждого свой дар.
1: Мама, тесто страшно соленое. Что мне делать?
2: А ты по рецепту соль положила?
1: Да, по рецепту.
2: Тогда добавь немного воды.
1: Хорошо, я добавлю.
2: Много не добавляй, только чуть-чуть.
3: Я не доверяю ей. Нужно бы пойти посмотреть.
2: Нет, Сережа, пусть она сама попытается. Так и научится.
6: Можно только все испортить. Или будешь вмешиваться. Да и радости не будет. Ты сам все сделал.
4: Ну, конечно, пусть лучше Вера сама все делает. Да. Это лучше будет.
1: Мама, теперь тесто очень жидкое стало.
2: Вот беда. Добавь муки. Там в шкафчике еще есть один пакет.
4: Ну, может быть, стоит все же пойти взглянуть самой?
2: Да нет, не надо. Дадим ей свободу творчества. Посмотрим, что получится у нее. Пусть попробует.
1: У меня так много теста получилось, и все равно оно соленое.
2: А сколько там по рецепту нужно положить соли?
1: Полстакана.
2: Полстакана? Да не может быть, Верочка, не может быть.
3: Хе-хе-хе, полстакана. Понятно, что не хватит ни воды, ни муки. Настоящая соленая каша. Каша.
1: Но здесь так написано.
2: Ну хорошо, я иду. Милая моя, но здесь же написано только пол столовой ложки. Ты неправильно прочитала. Ну, золотце мое, ну не плачь, не надо расстраиваться. Такое может случиться и с более опытным кондитером. Не надо расстраиваться.
5: Помните, как мама положила соды вместо ванилина?
3: У вас кухолки, они были противные. Я только 2 раза откусил.
2: А гости ничего не сказали. Только переглядывались, я помню.
4: Да, не только смотрели друг на друга.
2: Ну, не могу. Вот была история. Такая ошибка может произойти с кем угодно. Так что, Верочка, не переживай. Давай мы с тобой новое тесто замесим. Хорошо? Теперь ты уже знаешь, в чем твоя ошибка, и сможешь приготовить правильно. Хорошо, Верочка?
1: Да, теперь я смогу.
4: Ну, не плачь. Хорошо. Соль – добрая вещь и хорошая приправа. Когда ее не слишком много, конечно.
2: Да. Вот так дети Божьи тоже должны быть в мире солью и светом. Написано в Слове Божьем.
3: А если будем слишком солеными, что тогда?
4: О, это тогда убивает уже жизнь других. У нас должна быть соль истины. Если ее нет, то мы ни на что не пригодны в таком случае.
2: Да. Нам поручено, можно сказать, ответственное задание быть среди этого развращенного мира солью истины.
5: Это действительно нелегкое задание.
3: Особенно для робких и стеснительных.
2: Да, Людочка, это так.
4: Конечно, невозможно быть солью без полной уверенности в истине. Надо знать истину, чтобы бороться с неправдой. Да не только знать, но покориться надо этой истине.
2: Да, и надо быть уверенным, как апостол Павел. Он твердо сказал, помните, не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой.
4: И только Христос дает нам уверенность в силу быть светом.
2: Это так. Постоянное пребывание Христа в нашем сердце освещает прежде всего нашу собственную жизнь. Наполняет ее радостью, дружелюбием, миром, любовью. А потом все это распространяется и на других, на окружающих нас людей, как соль.
4: Конечно, ведь тепло и свет привлекают к себе людей. Они начинают интересоваться, откуда этот свет.
5: Но люди, они очень недоверчивые. Они сомневаются в том, что можно познать истину. И вообще считают, что существует много всяких истин.
4: Конечно, в этом мире есть много разных идей, понятий и религий.
2: Да.
4: Но слава Богу, что истина – это не идея какая-то и не религия, из-за которой надо спорить и ругаться.
3: Истина – это личность.
4: Правильно, Сережа, Иисус сказал, я есть путь, и истина, и жизнь.
2: Да, Иисус – это основная, большая истина, абсолютная истина. Но еще в каждой конкретной жизненной ситуации может быть своя маленькая истина, правда. Чудесно, что Иисус через Духа Святого посылает нам необходимую помощь в этих жизненных ситуациях. Он указывает нам, где и как нужно поступать.
5: Всегда говорят, что истина, она проста.
4: Но верится, так и есть. Да? Бог сделал все просто и недоступным для каждого. Нам ничего не надо заслуживать, только надо принять то, что сделал для нас Христос.
3: Ведь было бы несправедливо, если бы спасение заслуживали, например, силой. Или умом, или деньгами.
6: Да слабые и не очень умные, все бы погибли.
2: Да, это так. Но слава Богу, что спасение нам дано всем, таким, как мы есть. И это не наша заслуга, а заслуга только Иисуса Христа.
4: Еще ведь сказано, что на этом пути спасения даже неопытные не заблудятся.
2: Да, слава Господу.
4: Он доступен как мудрым и разумным, так и маленьким детям.
2: Да, Господь позаботился о каждом из нас. Ну, Верочка, как у тебя дела?
1: Хорошо, теперь тесто вкусное получилось.
2: Ну-ка, дай я попробую. Очень вкусное, хорошее. Вот такое оно и должно быть. Вот так.
3: Но, Вера, если твои булки получится, то в следующий раз я тебе сам буду помогать.
2: Вот, видишь, помощь сразу.
4: О, это уже будет настоящим чудом.

Маленькая Вера положила целых полстакана соли в булочное тесто. И, конечно, тесто получилось соленое. Но не беда. Это была Верина первая попытка. В следующий раз она уже сумеет сделать хорошее тесто. Соль – хорошая приправа. Кроме того, что соль имеет охраняющее и очищающее действие, она придает также приятный вкус еде, когда она используется в правильном количестве. Дети Божьи должны быть в этом мире светом и солью, подметила Ирина Сергеевна. Определение «дети Божьи» для вас, если вы раньше не сталкивались с этими вопросами, непонятно. Что это за дети Божьи и в каком смысле они могут быть солью? Позвольте коротко объяснить. Дети Божьи или дитя Божие – это человек, который верит в Бога и живет согласно своей вере и согласно Библии. Верующий является солью в своей окружности, когда от него отражается святость и чистота. Быть чистым – это значит, что наша жизнь не включает в себя ничего нечистого. Дух времени, в котором мы живем, старается понизить уровень честности и морали. Верующий поддерживает высокий стандарт чистоты в речи, в поведении и мыслях. Нечистота или грех – это как воспаление. Верующий должен противостоять нечистоте, препятствовать ее распространению и уничтожать ее. Когда верующий выступает против греха в своей окружности, он является той солью, о которой говорит Библия, где он живет. Самое обычное употребление соли – это использование ее в качестве приправы. Соль усиливает вкусовые качества самого блюда. Добавь немного соли в борщ или в уху, и она становится заметно вкуснее, чем была без соли. Вера в Бога имеет такое же действие. Христос для человеческой жизни, что соль для пищи. Он дает вкус всей жизни. Исключи Иисуса Христа и Его влияние из своей жизни, и жизнь останется без цели и смысла. Христианство дает жизни человека вкус, значение. Оно дает смысл и направление. Ирина Сергеевна сказала, что христианин в этом мире является не только солью, но и светом. В юности, когда я еще жил дома с родителями, во время своих летних каникул я работал на море, на корабле моего отца. Помогая отцу, я зарабатывал себе немного денег на зиму. С того времени, проведенного на море, я живо помню, какие опасности включало в себя плавание по морю. Сколько неожиданных опасных ситуаций оно порождало. Да, сколько уже людей погибло из-за того, что корабль наехал на неподмеченный на картах подводный камень или риф, или от пожара, вспыхнувшего на корабле. Возможно, самые трагические – те кораблекрушения, которые происходят из-за того, что штурман или капитан не могли увидеть маяка. В таких случаях капитан ошибочно направлял корабль непосредственно в самое опасное гибельное место. 20 января 1906 года корабль «Валенсия» со 154 пассажирами отправился в путь из Сан-Франциско к Ванкуверу под командованием капитана Джонсона. Спустя два дня корабль должен был находиться уже недалеко от своей цели. Он был в пути уже 54 часа, и из опыта капитан Джонсон знал, что маяк у Матила уже должен был быть виден. Капитаном овладело беспокойство за пассажиров. Никакого маяка или звуковой сирены не было видно и слышно. Спустя 6 часов корабль сильно ударился о подводный камень и остановился как вкопанный. Корпус корабля был проломлен, и корабль наполнился водой быстрее,
чем насосы успели ее выкачать. В результате 117 душ утонули в ледяной глубине моря. 117 душ погибли только потому, что свет одного маяка не был виден. Христианин является маяком в этом бушующем житейском море. В темноте безнравственности, безнадежности и отчаяния свет Христа светит, пронизывая темноту и давая ясный сигнал. Здесь безопасность и защита. В конце своей жизни, плывущий по этому житейскому морю и отказавшийся от Христа, потерпит страшное кораблекрушение. Христос сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия говорит, что человек, не знающий Бога, плывет в темноте, окруженный опасными рифами греха. Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Одно назначение света — это освещать дорогу, облегчать путь человеку. Второе его назначение — это предупреждать об опасности. Поэтому и построены маяки на берегах морей. Если маяк важен для моряка, то сколько раз важнее Христос для каждого человека. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей, восклицает псалмопевец Давид. Слово Божье не только помогает самому верующему избежать греха, но свет Слова Божьего отражается от верующего, освещая таким образом путь другим и предупреждая их об опасности. Свет способствует тому, что человек видит все таким, как оно есть на самом деле. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, говорит Библия. Когда Слово Божие проникает в нас, нам открывается наша греховность и нужда в перемене. Думаете ли вы, что капитан корабля «Валенсия» по своей воле специально направил судно с пассажирами в погибель? Никто целенаправленно не уничтожает своей жизни. Я до сих пор не встретил ни одного алкоголика или наркомана, который сказал бы, что цель его жизни — уничтожить свою жизнь. И до сих пор не встретил также ни одной молодой брачной пары, которая сказала бы сразу после бракосочетания, что наша цель — уничтожить этот брачный союз своей неверностью и грехом. Все, потерпевшие крушение на своем жизненном пути, поддались обману сатаны, врага души. Они поверили лжи. Это не так уж важно, куда ты смотришь, что ты слушаешь, что делаешь. Только чуть-чуть, только немного запретного. В этом нет ничего страшного. Только полстаканчика вина и так далее. Итак, без просвещающего и предостерегающего Слова Божия человек верит этой лжи, которая исходит прямо из ада. И когда человек проснется от греховного сна, он уже в узах, нерушимых узах греха, бутылки, укола, ненасытной похоти. Его семейная жизнь уже на рифе
и терпит кораблекрушение, от которого нет спасения, если только всемогущий Бог в своей милости не совершит чудо. Библия говорит, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос — твое спасение. Он тот маяк, который освещает твою душу и показывает тебе твою греховность и нужду в нем. Возможно, ты сегодня, в этот час, блуждаешь безнадежно в темноте. Твоя жизнь как челн, который волны бушующего житейского моря бросают когда куда. Ты давно потерял контроль над собой, и теперь в страхе только ждешь, чем это все кончится, а какой камень твоя жизнь, ударившись окончательно, разобьется. Моя весть тебе, мой дорогой друг, такая. Дай Иисусу Христу руль своей жизни. Дай сейчас. Открой свое сердце Ему в молитве и впусти Его как высший авторитет в свою жизнь. И Он войдет, возьмет руль в свои руки и направит тебя к тихим водам. И ты можешь сказать, как сказал псалмопевец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Христос — твой путь к освобождению от уз греха. Он — твой путь к вечной жизни. Он тот, в ком ты больше всего и всех нуждаешься.

старое, грешное и недоброе прошло, и чтобы чистое и новое пришло на место в его сердце. Дай этому моему другу силу жить в послушании Твоему святому слову и прославлять Тебя там, где он находится. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам 5 главы 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь я перехожу к третьей мысли нашего стиха. Кто сделал это? В тексте говорится, Он сделал для нас жертвою за грех. То есть сам Бог назначил своего возлюбленного Сына жертвой за грешных людей. Любомудрые твердят нам, что это нельзя считать справедливым. Но кто поставил их судить, что есть справедливость? Я спрашиваю таковых, веруют ли они вообще, что Иисус страдал и умер? Если веруют, то как объясняют этот факт? Может быть, они говорят, что смерть Иисуса поставлена нам в пример для назидания? Тогда я спрашиваю, может ли праведный Бог дать умереть безгрешному существу для назидания? Факт смерти нашего Господа достоверен, и смерть Его не может быть беспричинной. Наше толкование является самым полным и верным. Господь Иисус Христос сделался жертвою за наш грех прежде всего для того, чтобы явить вседержавность Бога. Бог совершил то, что не мог не сделать. Никто из нас не мог бы возложить грех на Христа. Только великий судья всех, который никому не дает отчета в своих делах, решил поступить так, как он поступил. Он есть источник правды, так что исполнение его исключительного права является всегда неоспоримой праведностью. И то обстоятельство, что Господь Иисус предложил Себя в качестве поручителя и заместителя, должно восприниматься именно как поручительство и заместительство, поскольку грешный человек полностью во власти Всевышнего. По Своей божественной вседержавности Он принял Христа, и перед Его вседержавностью мы преклоняемся. Если кто вздумает оспорить это положение, наш единственный ответ будет таков. А ты кто человек, что споришь с Богом? И в смерти нашего Господа проявилось божественное правосудие. Эта смерть была угодна Богу, как судьи всех, чтобы грех не остался без должного наказания. Это наказание по справедливости угрожало ему, наравне с другим проявлением правосудия, которое могло оправдать закон. Говорят, что Бог любви не поступил бы так. Я же отвечаю на это возражение тем, что Бог любви мог поступить только так. Представьте себе судью, доброго по нраву, которому во имя правосудия нужно принять определенное решение. Если он не примет должного решения, его добронравие сделается посмешищем. Воистину, его доброта в отношении преступника может обернуться недоброй совестью в отношении общества в целом. Независимо от своих личных пристрастий, судья от имени государства уполномочен назначить преступникам то, что они заслужили. И судья всей земли поступит ли неправосудно? Вы спрашиваете об отцовстве Бога? Если кому-то угодно, можно до полного абсурда отрицать это. Бог все равно останется великим нравственным правителем вселенной. И его дело — наказать грех таким способом, каким он посчитает нужным. Бог не может смотреть на грех сквозь пальцы. Слава Его святому имени! Я восхищаюсь тем, что Он не оставляет истины и справедливости ради милости и не щадит виновного в угоду своей нежности. Всякому преступлению и непослушанию вменяется праведное воздаяние. Однако при посредстве жертвы Христа Бог может праведно прощать. Да будет благословенно Его святое имя. Чтобы оправдать свое правосудие, Он решил, что верующие должны быть помилованы, для чего находит основание в искуплении, удовлетворявшем все требования закона. Восхититесь заместительной жертвой, этой великой благодатью Божьей. Никогда не забывайте, что тот, которого Бог сделал для нас жертвой за грех, был Его единородным Сыном. Пойду дальше. Это был в совершенно определенном смысле сам Бог, ибо Сын един с Отцом. Нельзя отождествлять личности, но ведь и расчленять сущности единства благословенной Троицы также нельзя. Нельзя отделить Сына от Отца, забыв, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Во Христе Иисусе иная отцовская самость, воплотившись в человека, кровоточит и умирает. И вот произошло затмение. Божество искупило Церковь собственной кровью. Вот беспредельная любовь. Вы утверждаете, что Бог мог простить грех и без жертвы? Я отвечаю, что ограниченная и греховная любовь, возможно, так бы и сделала, тем самым ранив себя и покончив с правосудием. Но любовь, которая не только требует, но и обеспечивает искупление, воистину беспредельна. Сам Бог обеспечил искупление, даром и полностью предавшись в личности Сына в жертву за грех человека. Мне хочется, чтобы вы обратили внимание на следующее. Если когда-нибудь поколеблется ваша уверенность в уместности или праведности заместительной жертвы, вы тотчас уладите вопрос, припомнив, что сам Бог, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Бог поступил так, значит, поступил во благо. Мне нет нужды вставать на защиту дела Божьего. Пусть тот, кто посмеет обвинить своего Творца, подумает, перед кем он это делает. Если сам Бог установил эту жертву, то будьте уверены в том, что Он принял эту жертву. Быть может, никаких вопросов о жертвоприношениях никогда бы не возникло, если бы Яхве не решил наказать в Сыне наши преступления. Тот, который сделал Христа для нас жертвой за грех, знал, что делал. И не наше дело шевелить языком, говоря: «Вот это верно, а это неверно». Это совершил трижды святой Бог. И то, что Он совершил, праведно. То, что удовлетворяет Бога, должно удовлетворять и нас. Если Бог довольствуется жертвой Христа, то более того, как не довольствоваться этим и нам? Разве мы не станем восхищаться, восторгаться, блаженствовать, спасаться этой жертвой, если сам Бог назначил, обеспечил и принял ее? Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех. Переходим к последней мысли стиха. Что происходит с теми, кто признает жертву Христа? Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. О, это весьма трудное учение. Никому из живущих не дано постичь ее до конца. Не было еще богослова, даже в лучшие времена богословия, который мог постигнуть всю суть этого учения. Всякий верующий во Христа, взявшего его грех, становится праведным перед Богом. Мы праведны верой во Христа Иисуса, ибо оправдались верою. Больше того, мы сделались праведными не для того лишь, чтобы иметь характер праведных, но и становимся, по сути, тем, что названо словом «праведность». Я не могу объяснить достаточно ясно, почему, но этот вопрос принадлежит к числу великих. Когда мы, как сказано, делаемся праведными, за этим стоит нечто грандиозное. Более того, мы сделались не только праведными, но праведными пред Богом. И здесь сокрыта великая тайна. Праведность, которую имел в Едемском саду Адам, была совершенной, но это была праведность человека. Наша праведность — праведность пред Богом. Человеческая праведность потерпела крах, но верующий обладает праведностью пред Богом, а эта праведность никогда не сокрушится. Верующий не просто обладает этой праведностью, он и есть сама праведность. Он во Христе сделался праведным пред Богом. Сколь благоугоден Господу должен быть всякий, кого сам Бог сделал во Христе праведным. Поскольку Христос сделался жертвой за грех, хотя никогда не знал греха, так и мы сделались праведными, хотя никогда не можем утверждать, что сами были праведны в нашем внешнем и внутреннем человеке. Хотя мы и были грешниками, как это ни печально признавать, тем не менее, Бог сокрыл нас под праведностью Христа так совершенно, что в нас отныне видна лишь Его праведность. И во Христе мы сделались праведными пред Богом. Это верно в отношении любого святого, в отношении всех исповедующих Его имя. О, как славно это учение! Разве вы не видите этой славы, друзья мои? Каким бы вы ни были грешным, каким бы вы ни были внутренне скверным, извращенным и испорченными людьми, если вы уверуете в великую заместительную жертву, которую Бог усмотрел для вас в лице Его возлюбленного Сына, ваши грехи будут прощены навсегда, и вы станете праведными. Ваши грехи возложены на Иисуса, этого козла отпущения. Они уже не ваши, Христос уничтожил их Своею жертвою. Можно сказать, что Его праведность вменяется вам. Но я иду дальше и говорю словами нашего стиха: «Вы в нем сделались праведными пред Богом». Нет учения более сладостного, чем это для тех, кто ощущает на себе бремя греха и его проклятие. В завершение я приступаю ко второй части текста, которая представляет собой не учение, а применение этого учения на деле. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. О, если бы не мои уста умели возвещать, а сердце, тогда не стал бы я молить каждую невозрожденную душу, находящуюся в этом зале, примириться с Богом. Друзья, вы находитесь в состоянии вражды с Богом, и Бог гневается на вас, но со своей стороны Бог желает пойти на примирение с вами. Он проложил путь, встав на который вы можете стать Его другом. Он проложил путь, который достался Ему самой дорогой ценой. Но для вас встать на Него ничего не стоит. Бог не мог оставить своего правосудия, не уничтожив тем самым чести своего естества, но Он предал Сына, Своего Единородного и Возлюбленного, и Сын Его сделался для нас жертвою за грех, хотя и не знал греха. Смотрите, как Бог встречает вас. Смотрите, как беспокоится, как желает Он примирить с собой грешников. Господа, если вы не спасены, то не потому, что Бог не хочет или не может вас спасти. Это происходит лишь потому, что вы не желаете принять Его благодать во Христе Иисусе. Бог желает примириться с вами. Но хотите ли вы примириться с Богом? Если примирения до сих пор нет, то не потому, что Богу недостает благости. Примирения между вами и Богом до сих пор нет, потому что на то нет вашего желания. Бремя вашей погибели будет лежать у порога вашей двери. Ваша кровь будет на вас. Теперь обратимся к тому, о чем я намерен сказать вам сегодня. Мы хотим, чтобы вы примирились с Богом, и потому действуем как посланники от имени Христа. Я не собираюсь размышлять о значимости миссии посла. Дело его благородно и заслуживает доверия, но, тем не менее, не думаю, что эта тема важна сегодня для вас. Вместо этого я подчеркиваю значение слова «примиритесь», ибо мы должны примирить вас с Богом. Бог примирил меня с собой, и мне хочется, чтобы Он примирил и вас. Некогда я не знал Бога и особо не тяготился этим обстоятельством. Без Бога я жил припеваючи и веселился всякий день, стремясь позабыть о Его существовании. Однако Он заставил меня искать Его лица. В этих поисках я и обрел Его. Он уничтожил мои грехи и удалил мою вражду. Я знаю, что я Его слуга, а Он мой друг, мой отец, и все мое в Нем. И теперь я не могу не стать, пусть и несовершенным, но все же посланником для вас. Мне вовсе не нравится, что каждый из вас вынужден жить во вражде с моим Отцом, вашим Творцом. Почему вам не примириться с тем, кто так желает примириться с вами? Почему вам не полюбить Бога любви и не восхищаться тем, кто так благ к вам? Что Он сделал для меня, то Он желает сделать и для вас. Он Бог, любящий прощать. Вот уже много лет я проповедую Его благую весть, но ни разу еще не встретил обратившегося ко Христу грешника, которого Христос отказался бы омыть своей кровью. Я не знал и не знаю ни одного человека, который бы, доверившись Христу, просил прощения, признал свой грех и оставил его, а потом был отвергнут. Беру на себя смелость утверждать, что никогда не встречал человека, от которого отвернулся бы Иисус. Я говорил с блудницами, которых Он очистил, и с пьяницами, которых Он избавил от их вредной привычки, и с людьми, что были виновны в нечистых делах, но стали чистыми и целомудренными посредством благодати Господа нашего Иисуса Христа. Они всегда рассказывали мне одно и то же. Я искал или искала Бога, и Он услышал меня, Он омыл меня Своей кровью, и я стал или стала белее снега. Почему же и вам не обрести спасение, как они? Дорогие друзья, быть может, вы никогда не задумывались над этим вопросом, и сегодня, придя сюда, тоже не помышляли ни о чем подобном. Однако, почему бы вам не начать думать? Если вы пришли сюда лишь за тем, чтобы послушать известного проповедника, то я прошу вас забыть о нем. Думайте только о себе лично, о своем Боге и своем Спасителе. Существовать, не думая о своем Творце, значит жестоко заблуждаться. Забывать Творца значит презирать Его. Отказываться от великого искупления значит жестоко ошибаться. Вы отказываетесь от искупления, когда не принимаете его тотчас. Противостоять своему Богу значит жестоко заблуждаться. А если вы еще не примирились с Ним, то фактически противостоите Ему. Вот почему я смиренно принимаю на себя роль посланника Христова и умоляю вас уверовать в Него и жить. Обратите внимание, как сказано об этом в нашем стихе. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. Сколь поразительна для меня эта мысль. Утром, направляясь сюда, я закрыл лицо руками и плакал, думая о Боге, который просит примириться с собой любого и каждого. Несметные легионы ангелов радуются, когда разлетаются во все стороны во исполнение Его слова. Человек же превратился во врага Божьего, потому что не желает примириться с Ним. Бог пожертвовал кровью своего возлюбленного сына, чтобы сделать грешника своим другом, чтобы скрепить эту дружбу. Человек же не желает этой дружбы. Посмотрите, как великий Бог обращается с уговорами к своей упрямой твари, к своему безрассудному творению. Здесь я испытываю почтительное сострадание к Богу. И это Он должен умолять мятежника обрести прощение? Вы слышите это? Ангелы, вы слышите это? Слышите, как царь царей, обходя молчанием свою вседержавность, снисходит и умоляет свою тварь примириться с ним? Не удивлюсь тому, что некоторые из моих братьев отступили от подобной мысли и не могут допустить, что такое может быть. Таким это унижением кажется для великого Бога. И все же наш стих говорит именно об этом. И это не может не быть истиной. И как бы сам Бог увещевает через нас. Но разве не ужасным делом становится после этого проповедь? Я должен умолять вас, как если бы Бог говорил с вами через меня, глядя на вас и простирая свои руки моими руками. Он говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Он говорит моими устами, мягко и нежно, с отеческой любовью. И как бы сам Бог увещевает через нас. Обратите внимание еще на одну деталь, которая порой обладает даже большей силой. От имени Христова просим. Поскольку Иисус умер вместо нас, мы, искупленные им, обязаны умолять о примирении с Богом вместо Него. Поскольку Он изливал, как воду, сердце свое ради грешников, мы обязаны в иных обстоятельствах изливать, как воду, свои сердца ради грешников вместо Него. От имени Христова просим. Если бы мой Господь сегодня был на этом месте, то разве не просил бы Он вас обратиться к Нему? Как мне хочется, мой Господь, пригодиться Тебе здесь и теперь. Прости меня, что я столь немощен в этом деле. Помоги мне сокрушаться сердцем моим, помоги думать, что оно не сокрушается так, как должно, ради этих людей, которые решили погубить себя, чтобы обойти Тебя, мой Господь, словно Ты обыкновенный злодей, висящий на дереве. О, люди, как мало вы думаете о том, сколь велика смерть Бога живого! Эта смерть есть удивление времени и восхищение вечности. О, души, зачем вам отвергать вечную жизнь? Зачем вам погибать? Зачем вам презирать того, кто один может спасти вас? Имеются лишь одни врата жизни, и эти врата — открытая рана на груди Христа. Отчего вам не пройти этими вратами и не жить? «Придите ко мне», — говорит Он, — «придите ко мне». Мне кажется, я слышу, как он говорит эти слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой вашим душам». Мне кажется, я вижу его в онный день на великом пиршестве, стоящим и возвещающим: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Я слышу, как он нежно говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я не могу умолить вас вместо Христа, но я умоляю от всего сердца. О, все вы, которые слышат мой голос по воскресеньям, придите и примите великую жертву, примиритесь с Богом. О, вы, которые слышат меня в первый раз, как мне хотелось бы, чтобы вы ушли из церкви с этими звенящими в ваших ушах словами: «Примиритесь с Богом». Мне нечего сказать вам, кроме того, что желает сказать вам Бог. Мне только нужно объявить, что Бог готов примириться с вами, и что ныне Он умоляет грешников прийти к Иисусу, и что через Него они могут примириться с Богом. Мы не призываем вас совершить нечто невозможное. Мы не предлагаем вам совершить нечто великое. Мы не просим у вас ни денег, ни помощи. Мы не требуем от вас обрекать себя на годы и годы несчастья. Мы просим лишь об одном — примиритесь. Предайте себя тому, кто влечет вас узами человеческими, узами любви, ибо был предан за вас. Его дух борется с вашим, так уступите ему. Вам известно, что некто боролся с Иаковом до появления зари. Уступите же тому человеку, Богу и человеку. Воздайте должное и уступите его рукам, пригвожденным ко кресту ради вас. Как не уступить лучшему другу? Теперь он обнимает вас и прижимает к сердцу, которое ему пронзили копьем из-за вас. О, уступите ему! Уступите ему, люди! Разве вы не чувствуете, что вами овладевает какая-то нежность? Не лишайте свое сердце этой нежности. Он еще говорит нежным голосом. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Уверуйте и живите. Оставьте заклятого врага, который поработил вас. Спасайте свою душу. Не оборачивайтесь, не оставайтесь в долине Еномовых сыновей, но бегите туда, где видите отверстую дверь в дом великого Отца. Во вратах его стоит Спаситель и ждет вас, чтобы принять и сказать: «Бог сделал меня жертвою за грех, чтобы ты во мне сделался праведным пред Богом». Отче, влеки их. Отче, влеки их. Вечный Дух, влеки их во имя Христа Иисуса, Твоего возлюбленного Сына. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 главы, 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведные перед Богом. До свидания. До следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Каждый знает о бандах, непристойных надписях и рисунках на домах, о мафии, о стрельбе из проезжающих машин, о наркобаронах и нарковойнах. Но понимаете ли вы их привлекательность в мире обездоленных семей? Особенно для молодых людей, жаждущих внимания и желающих хоть для кого-нибудь быть своими. Герой этого рассказа постепенно втянулся в бандитский мир, мир наркотиков и насилия. Организовав группировку подростков и став ее лидером, он пытался изменить жизнь в своем районе к лучшему. Он стремится делать это и сейчас, но только совершенно другим образом. После того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Одним из самых ранних воспоминаний моего детства было то, как мама отбивалась от подростков, членов банды несовершеннолетних юнцов, прямо на пороге нашего дома. И никто не пришел ей на помощь, кроме меня. А мне было тогда всего 5 лет. И я дал себе клятву никогда не быть таким, как эти подростки. Я ненавидел их. Мама приучала меня быть ответственным с первых лет жизни. Я стирал одежду, убирал в доме, ходил в магазин. Она давала мне почувствовать себя настоящим взрослым мужчиной. И я привык к этому, так как папы в доме не было. Однажды она разрешила мне пойти в магазин самому.
1: Ты помнишь дорогу?
2: Да, мама.
1: Дойдешь до угла, а затем повернешь направо.
2: Я знаю.
1: Иди по этой стороне улицы, потом перейдешь на зеленый свет у светофора.
2: Хорошо, мама.
1: Вот деньги. Посчитай сдачу, не отходя от прилавка. Ладно? А то тебя могут обмануть.
2: Я знаю, мама.
1: Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты понял?
2: Да, мама.
1: Надеюсь, ты будешь умницей, Самсон. Постарайся меня не расстраивать.
0: Тогда по дороге в магазин я подрался с каким-то из своих приятелей, а старший мальчик погнался за мной. Я побежал по лестнице домой к маме, надеясь, что она защитит меня.
1: Ты чего это прибежал такой перепуганный, а? Если ты с кем-то дерешься, никогда не убегай, слышишь?
2: Но, мама...
1: Послушай меня, Самсон! Если ты струсишь один раз, то это будет всегда. Я не могу драться за тебя. Ты должен сам решать свои проблемы.
2: Но он старше меня.
1: И я старше тебя. Если ты не будешь драться с ним, то тебе придется драться со мной. Выбирай.
3: Герой нашего рассказа родился в Чикаго в 1964 году. Он ничем не отличался от других детей, росших в предместье или многоквартирных домах. Так же, как всем, ему были необходимы любовь и внимание, образование и возможность нормальной жизни. Все это у него было в определенной степени, но он пошел по плохому пути, так как ему все-таки не хватало чего-то очень важного. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Самсоне Грине. О том, как он нашел нечто, без чего невозможно по-настоящему быть счастливым.

0: Я дрался с тем мальчиком. Он одержал верх, но после этого я больше никого не боялся. Когда мне исполнилось 10 лет, мама решила, что мы с сестрой не можем больше оставаться с ней, и привезла нас к своей маме в Джольетт. Мы не догадывались тогда, что это навсегда. Она просто бросила нас. До этого мы видели бабушку всего несколько раз. Когда она увидела нас впервые, то сразу же послала мыться, словно мы были какими-то уличными собаками. Меня это очень задело. Бабушка очень строго к нам относилась. Вначале даже не разрешала выходить со двора и играть с другими детьми на улице. К тому времени я был в 4-м классе. Однажды учитель пытался побить меня большой палкой. Я побежал домой, к бабушке.
1: Бабушка! Бабушка! Учитель хочет меня убить!
2: Что? О чем ты говоришь, малыш?
1: Он набросился на меня с палкой.
2: С чего бы это он?
1: Не знаю, я не пойду туда, бабушка. Ни за что! Он убьет меня.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Не бойся, идем в школу сейчас же. Я им покажу, где раки зимуют.
0: Все знали, что с моей бабушкой лучше не связываться. У нее в сумочке всегда лежал пистолет. Тогда она пришла в школу вне себя от ярости и так отругала учителя, что меня больше никто и пальцем не тронул. Тогда впервые в жизни я почувствовал, что меня действительно любят. Кто-то мог меня защитить. Я знал, что, несмотря на свою строгость, она была очень привязана ко мне. Она следила за тем, чтобы мы по воскресеньям ходили в церковь. Однажды, слушая по радио проповедь, она вдруг начала плакать. Тогда я не понимал, что с ней происходит. Но позже бабушка мне рассказала, что в тот день она покаялась. Когда мы стали немного старше, бабушка смягчила свой жесткий режим, и нам разрешалось гулять с друзьями.
3: Эй, Самсон, ты куришь марихуану?
0: С 5-го класса, приятель.
3: А твоя бабушка знает об этом?
0: Да ты что, в своем уме? Она же убьет меня, если узнает. Однажды она даже спустила моего дядю с лестницы.
3: Ну ты загнул, брат.
0: Да нет, кроме шуток.
3: Ты знаешь, а у нас все курят марихуану дома.
0: У нас тоже все, кроме бабушки.
3: Я собираюсь вступить в одну из местных банд.
0: А я терпеть не могу всякие шайки. Они все такая мерзость.
3: И все же тебе придется вступить в какую-нибудь из них. Иначе кто тебя защитит?
0: Я сам о себе позабочусь. И сейчас, и в будущем. Я начал шататься с ребятами из местных шаек, но не вступал в них. В старших классах я серьезно увлекся баскетболом. Но никто у нас в семье не интересовался моим увлечением. После окончания школы я решил поступать в университет. Мама, узнав о моих намерениях, приняла их с восторгом.
4: Я так горжусь тобой, Самсон. Ты первый в нашей семье, кто окончил среднюю школу.
0: Мама, ты знаешь, я собираюсь поступать и в университет.
4: Если тебе нужна помощь, то я, к примеру, могла бы купить нужные учебники.
0: Ну что ты, мама, они очень дорогие. Ты не сможешь позволить себе такие крупные траты.
4: Ничего, сынок. Для меня самое главное, чтобы ты чего-нибудь в жизни добился, а не так, как все мы и наши родственники. Ты должен достичь настоящего успеха.
0: Но дела мои не клеились. Я очень переживал из-за того, что не смог попасть в баскетбольную команду университета. Меня в нее просто не допустили. Каждый вечер я курил травку в теплых компаниях и все меньше и меньше уделял внимания учебе. Мне было неловко перед мамой, которая все продолжала чего-то ожидать от меня. Я пытался хоть как-то перед ней оправдаться.
4: Что с тобой происходит, Самсон? Ты совсем не ходишь на занятия?
0: Мама, я был вынужден пропустить 6 недель из-за операции.
4: Ну так что? Сейчас же у тебя все в порядке? Или тебя исключили?
0: Мама, я получил письмо из университета, в котором говорится, что мне больше нельзя будет посещать занятия.
4: Ну почему?
0: Потому что я не предупредил о том, что пропущу столько лекций. И вот теперь мне нужно вернуть $1068 для возобновления учебы.
4: Но это же несправедливо. Ты должен пойти и все объяснить.
0: Ну, я так и сделал, мама, но это не помогло. Мне сказали, что я должен был прийти раньше.
4: И ты собираешься все бросить?
0: У меня нет стольких денег, мама.
4: А я-то надеялась, что ты чего-то добьешься в жизни.
0: Ну, мама, я по-прежнему могу учиться. Я вернусь в Джолиет и поступлю там в университет. Я вернулся в Джолиет и попытался поступить в университет. Но меня не приняли, и я решил вернуться в Чикаго. И там, впервые в жизни, я встретил своего отца. Я испытывал сложные, смешанные чувства во время своей первой встречи с ним. Он сказал мне: «Привет, Самсон», как будто мы с ним только вчера расстались. Затем он похлопал меня по плечу, а мне одновременно хотелось и ударить его, и обнять. Он пригласил меня к себе и предложил жить вместе с ним. Через несколько месяцев я так и сделал. Однажды мы вместе с ним пошли в бар выпить. Папа.
5: Да.
0: Расскажи мне, что произошло между тобой и мамой?
5: Что ты имеешь в виду?
0: Почему вы развелись? Почему ты ни разу за все эти годы не пришел и не навестил меня?
5: Это все из-за твоей бабушки, сынок. Ты же знаешь, какой у нее характер. Я ей всегда не нравился. Она и раньше не разрешала твоей маме видеться со мной. Даже заявляла, что ты не мой ребенок.
0: Но как она могла запретить тебе видеться со мной?
5: Мы были тогда еще совсем детьми, Самсон. Когда ты родился, маме было 14, а мне не полных 17.
0: Папа, я думал о тебе все эти годы. Я прожил с папой год, а потом вернулся в Джолиет. Вот когда я по-настоящему связался с преступным миром. Я стал зарабатывать на жизнь продажей наркотиков, жил с одной девушкой, но одновременно встречался еще со многими другими. Потом у меня родился сын. Я очень им гордился. Когда он немного подрос, я всюду брал его с собой, даже когда шел на улицу продавать наркотики.
3: О, привет, привет, Самсон! Я слышал, у тебя родился ребенок.
0: Ну, конечно, дружище. У меня сын. Алекс.
3: Здорово. А почему ты не назвал его Самсон-младший?
0: А зачем? У него должна быть собственная индивидуальность. Не моя. Ему необходимо выбиться в люди и стать нормальным человеком. А не таким продавцом гашиша, как я.
3: Понятно, понятно, Самсон. У тебя есть товар?
0: Есть. В машине.
3: Я слышал, ты сейчас большая шишка в вашей банде.
0: Это так. У нас сегодня вечером сбор. Приходи.
3: Хорошо, обязательно приду.
0: Я наслаждался властью и вниманием, заняв одно из ведущих мест в банде. Я везде сопровождал человека, который был главарем банды. Он был груб и жесток.
6: Нам необходимо обновить наши ряды, Самсон. Нужна свежая кровь.
0: Да? Кто нам нужен?
6: Врачи, юристы, а не только эти изгои и недоучки.
0: Но как нам этого добиться?
6: Мы должны улучшить организованность, и нужно укрепить дисциплину.
0: Да. Да, может быть, это и так.
6: Это, кажется, Фредди. Эй, Фредди, ну-ка иди сюда. Значит, послушай меня, козел. Или ты заплатишь все свои долги, или же я лично тебя так оделаю, что ты на всю жизнь останешься калекой. Ты понял, недоумок? Я вам покажу, кто здесь хозяин. Пошел вон!
0: Происходили вещи, о которых я даже не мог говорить. Парней избивали чуть ли не до смерти. Других убивали. Я понял. Власть сводит людей с ума. И я старался держаться в тени. Мне хотелось изменить нашу организацию, чтобы с ее помощью людям в районе стало жить спокойнее, лучше. Поэтому я подобрал 60 ребят и начал их обучать. Но в тот год меня поймали с унцией кокаина и арестовали.
7: Привет, парень. За что тебя? Хранение с намерением сбыть?
0: Да. Следователь хотел, чтобы я выдал своих. Но ты знаешь, что я ему ответил? Покажи мне мою камеру.
7: Правильно. Правильно, парень. Ты предан организации, и она позаботится о тебе.
0: Да. Ты знаешь, залог только 1500 баксов. Не пройдет и 2 дней, как они вытащат меня отсюда.
7: Да. Немного покачаешь мышцы, поиграем в картишки, и не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на свободе.

Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Но все вышло иначе, чем я рассчитывал. Я отсидел 6 месяцев. Я знал, что за других, чтобы их выкупить, платили гораздо большие суммы. Мне было очень обидно. Ведь я был предан организации. Но она предала меня. К тому времени, когда меня наконец освободили, уже много воды утекло. Я пытался снова найти свое место в банде, но ничего из этого не вышло. Затем некоторое время я работал в мебельном магазине. Один мой старый приятель попросил меня организовать бандитскую группу. Как раз в тот момент начались войны между кварталами.
1: Убери пушку, парень! Ты что, хочешь, чтобы сюда приехала полиция?
2: Эти выродки должны научиться не заходить на нашу территорию!
3: Я считал, что у нас мирное соглашение.
2: Это ничего не значит! Ты должен их наказать!
3: Нет, ты должен быть вместе с этими ребятами. Разберись, что происходит!
2: Давай побьем их!
3: Послушай меня!
0: Продолжая сбывать наркотики, я был снова пойман и арестован. Через 3 дня меня выпустили, но в организации с подозрением отнеслись к этому, потому что у меня оставалось еще порядочно марихуаны на квартире в день ареста.
4: Что с товаром, Самсон?
0: Да ты понимаешь, легавые забрали кокаин. И когда я вернулся домой, то там уже не было и марихуаны, и денег тоже.
4: Я не возьму в толк, как тебя могли так быстро выпустить.
0: Да мне тоже это кажется странным, но... Ну, я не знаю, так уж получилось.
4: Самсон, это большие деньги. Будет лучше, если ты их вернешь.
0: Ну, у меня их нет. Ну, нет, я же тебе сказал, что оставил их у себя дома. Они были у меня на кровати во время ареста. Когда я вернулся, то ничего уже не было.
4: Я верю тебе, брат. Но все равно будет лучше, если ты эти деньги вернешь.
0: Когда меня вызвали на условленную встречу, я знал, это была ловушка. И со мной хотят рассчитаться. Поэтому я на некоторое время укрылся у брата. Но там было небезопасно, и поэтому я позвонил своей девушке.
5: Алло, Самсон, тебе нельзя возвращаться сюда. Это опасно.
0: Ну, пойми ты, мне нужен какой-нибудь угол, чтобы я хоть где-нибудь мог преклонить голову.
6: Эй, парень, я, кажется, знаю, куда тебе пойти. Иди в миссию на Стейт-стрит.
0: Да иди ты! Какого ты послушаешь чужие разговоры?
5: Самсон, с кем ты разговариваешь?
0: Да я не знаю, крутится здесь какой-то тип. Говорит, что мне нужно идти в какую-то миссию.
6: Да-да.
5: Может быть, он прав.
0: Слушай. Я не собираюсь идти ни в какую миссию. У них всегда только грязь и куча всякого сброда.
6: Ты не прав, парень. Я был там. Очень даже приличное местечко. И обращаются недурно.
0: Пошел прочь отсюда!
5: Алло, Самсон.
0: Да.
5: Там тебя никто не найдет. Иди в миссию.
0: Я согласился укрыться в миссии. К моему удивлению, миссия оказалась очень чистой. Душ, полы, все остальное. Я провел там ночь. А на утро нас разбудили, без 15:06, на утреннюю службу. Я сказал, кому интересно слушать об Иисусе в такую рань? Перед вторым завтраком в полдень проводили еще одно собрание. На вечернем занятии по изучению Библии я оказался рядом с человеком, которого вдруг узнал. Однажды я избил его за то, что он убегал от меня с моими $20. А сейчас он сидел рядом со мной и говорил о библейской программе. А потом проповедник говорил о грехе. Я слушал его, все больше осознавая, что иду по дороге в ад. Я не знал, что мне делать. Поднявшись, чтобы уйти, сам не понимая как, я оказался в комнате для молитв.
7: Добро пожаловать, брат. Я могу тебе чем-то помочь?
0: Я не знаю. Я не уверен, что кто-то может мне помочь в этом.
7: Бог поможет. Он любит тебя. И послал Иисуса умереть за тебя.
0: Господи, что со мной происходит? Я плачу. Я плачу и не могу остановиться.
7: Это слезы раскаяния, брат. Бог обращается к твоему сердцу.
0: Я безнадежный грешник.
7: Но Бог говорит, что мы все согрешили. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но в Библии сказано, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками.
0: Не знаю почему, но я верю в это.
7: Ну тогда послушай, что сказал Иисус в Иоанна, глава 5, стих 24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Я со всеми своими грехами достоин проклятия, а не вечной жизни.
7: Нет, Бог не проклинает тебя, когда ты веришь в Иисуса. Как тебя зовут?
0: Самсон Грин.
7: Самсон. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Понимаешь? Иисус искупил твои грехи на кресте, брат. Он лично заплатил за них, и потому ты можешь быть свободным. Друг, если ты веришь в Него, в то, что Он сделал для тебя, тогда ты можешь начать новую жизнь, освященную Его праведностью.
0: А что мне нужно для этого сделать?
7: Просто помолись со мной сейчас и пригласи Иисуса войти в твое сердце и жизнь.

что только Бог может стать истинной поддержкой в жизненных невзгодах и утолить духовную жажду. Каждому малышу нужен отец, и каждое сердце нуждается в Христе. Я стараюсь проводить столько времени со своими детьми, сколько могу, и рассказываю им об Иисусе, который пришел, чтобы дать нам истинную жизнь.

Мы надеемся, что свидетельство Самсона помогло вам понять замысел Бога, который желает, чтобы не погиб ни один человек. И не имеет значения, что вы совершили в прошлом. Ни один из пришедших к Христу не может быть разлучен с Богом. Ничто не способно лишить Его Божьей милости и любви. Если вы еще не обратились к Спасителю, почему бы не сделать это прямо сейчас? Молитесь вместе с нами. Господи, я не хочу быть больше грешником. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я прошу Твоего прощения. Я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, направляя на путь истины каждое мгновение моей жизни. Господи Иисусе, спаси меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принял смерть крестную ради меня. Друзья, если вы молились вместе с нами, тогда вы стали детьми Божьими. В послании к Галатам, глава 3, стих 26, обещано: «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса». Читайте Библию, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь.

0: Псалом 57. Начальнику хора не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Псалом 58. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня. Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сирию Месопотамскую и с Сирию Цаванскую, и когда Иоав возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой. Моав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии, псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. Псалом 61. Начальнику хора Идифумова, псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, Надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его.
1: Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской.
0: Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
1: Псалом 63. Начальнику хора Псалом Давида.
0: Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного, они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем.
1: Псалом 64. Начальнику хора Псалом Давида для пения.
0: Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконии превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
1: Псалом 65, начальнику хора, песнь.
0: Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
1: Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Псалом 67. Начальнику хора, псалом Давида, песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, Ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора Высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтоб из их противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра, рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу, царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог.
2: Псалом 68. Начальнику хора на Шошаниме. Псалом Давида.
3: Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже, Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею, а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня, не скрывая лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих, да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселится там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем.
2: Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида в воспоминании. Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно «Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя!» И избавитель мой, Господи, не замедли. Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда.
3: да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне, да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыри. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твоего правду. Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полною чашею, и говорят: «Как узнает Бог? И есть ли видение у Вышнего?» И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал: «Буду рассуждать так», то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои.
4: В эфире программа «Вечная истина». Любящий Бог хочет позаботиться о вас, поэтому вы не случайно оказались на нашей волне. Послушайте пастора Геннадия Строкова.
5: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим некоторые проповеди плачущего пророка Иеремии, который проповедовал с разбитым сердцем. Нас, проповедников, в семинарии учили, что если мы в своих проповедях будем взывать к людям с сокрушенным сердцем, нас всегда будут слушать. Такие люди есть в каждом церковном собрании. Все, кому проповедовал Иеремия, имели сокрушенные сердца. Мало того, у Иеремии самого было разбитое сердце. В 7 главе книги пророка Иеремии, с 8 по 11 стих, пророк говорит: «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи. Вы кадите Ваалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, на котором наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Не вспоминаются ли вам слова Иисуса, когда Он въехал на осленке в Иерусалим и, войдя в храм, выгнал оттуда всех продающих? Иисус сказал им: «В Писании ясно написано, чем должен быть дом Отца Моего, но вы превратили его в вертеп для разбойников и воров». Иисус цитировал им пророка Иеремию. Слова пророков часто цитируются в Новом Завете. Читая послания Павла или других апостолов, может показаться, что у них не было своих откровений от Бога, так часто они цитируют Ветхий Завет. Особенно часто они цитируют пророка Исаию и пророка Иеремию. Когда люди много говорят, но мало исполняют, то пророк им говорит: «Слушайтесь моего голоса, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Этот стих цитируется в Новом Завете. Многим нравится говорить, что все мы дети Божьи, но ветхозаветные пророки утверждали: «Когда вы живете, как дети Божьи, только тогда вы являетесь детьми Божьими». Они говорят, что мы должны выйти из среды этого мира и быть отделенными, чтобы отличаться от других и не прикасаться к нечистым вещам. Тогда Бог будет нам отцом, а мы будем его сыновьями и дочерьми. Это то, о чем проповедовал Иеремия и другие пророки. Книгу пророка Иеремии лучше всего изучать, рассматривая каждую его проповедь отдельно. Я бы хотел поговорить сегодня с вами о некоторых его проповедях. В этих проповедях он раскрывает, насколько тяжело на самом деле ему было проповедовать. В своих высказываниях Иеремия также использует юмор и сатиру. Послушайте проповедь, записанную в 23 главе его книги. «Если спросят у тебя народ сей или пророк или священник, какое бремя от Господа? То скажи им: какое бремя? Вы бремя для Господа, я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет: бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь, или что сказал Господь. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку: что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить: бремя от Господа, то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие, бремя от Господа, тогда как я послал сказать вам: не говорите бремя от Господа, зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется». Народ насмехался над Иеремией, потому что у него никогда не было хороших вестей. Все его послание говорило о надвигающихся бедствиях, потому что они действительно приходили. Пророк Иеремия достоин уважения, потому что все предсказанное им сбылось, и мрак, и ужас, но также и надежда. Он всегда говорил не только о грядущих ужасах, но и о надежде: «Вы вернетесь из плена». Это было единственной надеждой народа в то время. Наряду с пророчествами о пленении и возвращении на родину, пророк также говорил о пришествии Мессии. Пророчество Иеремии о Мессии было единственной надеждой Израиля, а также нашей надеждой. Все пророчества Иеремии исполнились. Люди в Ветхом Завете всегда очень уважали пророка, если все сказанное им исполнялось. Иеремия говорил о бедствиях, и они пришли. Он говорил о возвращении еврейского народа из вавилонского плена, и через 70 лет это произошло. Читая книгу пророка Даниила, вы заметите, что Даниил цитировал пророчество Иеремии о возвращении из плена. Эти пророчества вдохновили Даниила написать свои знаменитые «Пророчества 70 недель», в которых он предсказывает восстановление страны и приход Мессии. Так что мы видим, что Иеремия действительно был великим пророком, все пророчества которого исполнились. Его послание всегда было эмоциональным. сердце мое, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать. Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы? Пророчества Иеремии касались вавилонского завоевания. Он в действительности мог слышать шум надвигающейся армии и крики иудеев. Эти ужасы не оставляли его, поэтому он спрашивает, сколько это будет продолжаться? Ответ на этот вопрос он получает, и о нем написано в 4 главе. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Этот комментарий можно применить и в отношении нашего поколения. Мы эксперты в том, как делать разрушительное оружие, но что касается того, чтобы делать доброе, просто делать добро. Насилие и преступность имеют характер эпидемии в нашей культуре. Кажется, у нас просто нет способности делать добро. Об этом же проповедовал иудейскому народу и пророк Иеремия. Нам нужны подобные проповеди в церкви. Другая проповедь Иеремии записана в 5-6 главе. Ее можно кратко изложить следующими словами. «Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники удовлетворяют свои прихоти, и народ мой любит это. Но что они будут делать, когда придет конец? Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Или другими словами «вы не можете исцелить рану, говоря, что ее нет». Такие великие пророки, как Исаия, Иеремия и другие, указывали на проблему и ее причины, обвиняя духовных лидеров, священников и пророков, которые не сохранили духовную чистоту. У Иеремии есть проповедь об обучении и подготовке. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Прежде чем отсылать миссионеров в опасные страны, нужно испытать их. В Новом Завете есть рекомендации, как готовить церковных лидеров. Написано, пусть они вначале будут испытаны. Это хороший принцип для миссионеров и пастырей. Сначала они должны быть испытаны, об этом написано в 5 стихе 12 главы. Иеремия также говорит, «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». «Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен. И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манасию, сына Изекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме». Это плохая новость. Господь сказал Иеремии донести это послание народу перед тем, как их угонят в Вавилон. Однако даже самой страшной новостью у Иеремии всегда было послание надежды. В 16 главе у него есть проповедь, которая перекликается с 7 главой 1 послания к Коринфянам. Когда вы читаете 1 послание к Коринфянам, 7 главу, где Павел говорит о браке, может сложиться впечатление, что Павел был ограниченным старым вдовцом, у которого не сложилось с женщинами. Главу о браке он начинает словами «Хорошо человеку не касаться женщины». Но дальше он говорит «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Кажется, это единственная причина, по которой Павел разрешает жениться. Все это звучит немного странно, пока вы не дочитаете до конца главы, где в 26 стихе Павел пишет «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Когда он писал послание Коринфянам, христиане Коринфа терпели гонения. Они написали Павлу и спросили, следует ли нашим детям жениться в такие тяжкие времена. Когда вас бросают ко львам, убивают и мучат, то, конечно же, лучше, если вы не женаты. Если у вас есть жена и 5 детей, то это будет намного сложнее. И сложнее всего, когда те, кого вы любите, страдают у вас на глазах. Принимая во внимание гонения, Павел занял следующую позицию. Скажите молодым людям, если они не женаты, то пусть и не женятся, и пусть не вступают в физический контакт. Но если они не в силах контролировать себя, то пусть женятся во избежании блуда. Но все это было сказано в свете тех тяжелых обстоятельств, в которых жили ранние христиане. В 16 главе книги пророка Иеремии, когда народ переживал трудности, завоевания и пленения, пророк дает такой же совет: «Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте этом. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте этом, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на земле сей. Тяжкими

0: нас только Бог. Когда в вашей жизни наступает такое понимание, вы проповедуете и молитесь, как Иеремия: «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду». С 31 по 33 главу Иеремия проповедует о Мессии. Больше всего о Мессии проповедует Исаия. Иеремия делает на пророчествах об Иисусе не такое большое ударение, но вот одно из них. Оно начинается словами: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». А дальше идут пророческие слова: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия пророчествует о приходе Мессии. Если вы знаете современную и древнееврейскую историю, то должны знать, что все пророки предвещали рассеяние еврейского народа после пленения. Они также пророчествовали о возвращении их из рассеяния. Рассеяние и возвращение из него было предсказано не только после вавилонского пленения. При нашей жизни мы видели возвращение евреев из рассеяния. В 1948 году Израиль вновь стал государством, и множество евреев вернулось на свою географическую родину. Однако все пророчества говорят не только о физическом, но и о духовном возвращении Израиля. И этого пока еще не произошло. Если вы хотите узнать, что произойдет с этим миром в будущем, наблюдайте за Израилем и размышляйте о мессианских пророчествах, и вы узнаете, что ожидает наш мир. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Но, дорогой радиослушатель, не забывай размышлять о том, как ты можешь применить проповеди Иеремии в своей жизни. А особенно эту, в которой Господь говорит тебе: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог верен, и Он любит тебя вечной любовью. Приняли ли вы этот дар любви? Если нет, сделайте это сегодня. А если да, живите согласно этой истине, а не просто говорите о ней.
1: Все, что я здесь имею и на что я надеюсь, это Господа милость. Отплатить невозможно, заслужить невозможно ту любовь, у которой нет края и дна. Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Близок день. Не удивляемся неверью, постигшим ныне край родной. Нас вместо Божьей чистой веры питали выдумкой людской. Увы, церковное предание не помогло стране моей постичь глубокий смысл страдания Христовой смерти за людей. Да, были люди, несомненно, Кронштадтский, Сергей, Серафим, но в то же время так же верно, что брат-баптист был там гоним. Власть беспощадную синода народ в испуге избегал. Синод был страшен для народа, он в ссылку верных загонял. Но вот 20-е столетие, а правды нет, свободы нет, но близок день, и лихолетие осветит вечный Божий свет.

Пойте дружно Богу песни за любовь, за чудеса. Смерть познавший вновь воскреснет, чтобы видеть небеса. Бог явил свое спасение пред очами всех людей. Дивный праздник воскресения для земли и для морей. Восклицайте вместе Богу, торжествуя, пойте все. Бог вас вывел на дорогу, вы на верной полосе. При звучании труб и рога торжествуйте перед царем. Прославляйте сердцем Бога за его нетленный дом.

белой ночью, иду по дороге, белое небо сквозь ветки глядится. Сердце усталое думает о Ницце, вечной думой о Боге. Он ли незримый меня призывает, я ли к нему возношусь очами? Бледная даль голубыми лучами душу мою вдохновляет. Сердце трепещет в священной тревоге, весь я охвачен духовной жаждой. Лес, очарованный веткою каждой, шепчет мне, шепчет о Боге.

Мы сегодня еще с тобою, но разлука уже у ворот. Перед дальней суровой тропою молодежь песни веры поет. Может, жизни свирепые волны захлестнут вдруг тебя, держись. И одно хорошо запомни: хочешь выжить, всегда молись. Ты сын света, и пусть стихия все вокруг повергает в прах, через все ураганы земные ты пройдешь, побеждая мрак. Мы сегодня с тобой расстанемся, от души всей желаю я, пусть на все эти годы останутся в твоем сердце Христос и друзья.

День завета. Веры путь для тебя предназначен. День завета, пути начала. Я желаю тебе удачи и в великом деле, и в малом. И чтоб светом небес лучистых озарилась твоя дорога, сердцем жаждущим, сердцем чистым, ты ищи тесной близости с Богом. На дороге демонов тени не однажды душа твоя встретит, но почаще склоняй колени, и на зов твой Господь ответит. Если ветер поднимет волны, силен он успокоить море, доверяй ему, будь спокойным, он с тобою в скорбях и горе. Я желаю тебе удачи в добром слове и в нужном деле. Если с Господом путь твой начат, значит, к верной идешь ты цели.

Розоватий восход, дні твої, словно каплі дождя, пролітають то в сміхі, то в плачі. Время сірною бистрою скачет, і я віжу тебя год спустя. Ти живеш, пока в мірі добра, ніжних взглядів, любви материнской, і улыбка твоя — это искры, поднимающиеся из костра. Мою радость дополни, умножь, с нетерпением желаю услышать речь простую о чудном Всевышнем, изливающем милость, как дождь. Ты, сынишка, не скоро поймешь, что пред правдой закрыты калитки, что есть сила в горячей молитве и что мир переполнила ложь. Жизнь твоя — розовый восход, все впервые, как в азбуке Альфа, и вещает небесная арфа позади самый первый год.

Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии через многие поколения до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, запретом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верою без сомнения, нехоженными тропами под ветрами гонения. Не будешь считать за несчастье свое пребывание в узах, и личным своим участием поможешь найти Иисуса.

Любишь ли вымытый морем берег, воздух прозрачно свежий, группа друзей по вере, вместе с Христом воскресшим? Что он теперь им скажет после креста и гроба? Третьего дня ведь каждый оставил Иисуса робко. Дрогнули, как неприятно, спали в скорбях обессилев, и вот вопрос троекратный: «Ты меня любишь, Симон?» Пылкой душой пламенея, любишь ли в дни напастей? Узкий путь, не аллея, но полоса препятствий. Петр отвечал несмело, знал самохвальство сети. «Знаешь, люблю, и делом любовь он являл до смерти». «Любишь?» — несется эхом. «Церковь Христова, слушай! Верность Божьим заветам — это ответ наилучший».

Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно, красочно в моем сознании рисуется огромная картина. Пространство в радужном сиянье, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним в весоне белоснежном от счастья даже глаз поднять не в силах. Склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ сердце пламенно носило. И голос Божий радугой в пространстве: «Благословена ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».

долгожданный Мессия. При свете коптящей лампады под сводами храма дворца законник читал: «Солнце правды взойдет, исцеляя сердца». И очень хотелось Мессию увидеть со властью царя, владычество римской силой Израилю свергнуть пора. Мечтал он, но в самое время зажглась для погибших заря, и шли пастухи к Вифлеему, любовью к младенцу горя. А звезды, как яркие свечи, на люстрах небесных светя, к рожденному звали, ведь вечный послал для спасения дитя. Ликующих ангелов пенье неслось в растворившейся мгле, но жаль, не заметил священник рождения Христа на земле.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

«Легко обижать нам любящих». Слово редактора. Это было давно. Я была маленькой 5-летней девочкой. Мы гостили летом в глухой алтайской деревне, где прошло детство моей мамы, и жила мамина мама, моя бабушка Наталья. Мама рассказывала об этом случае и всегда немного печалилась. Бабушка Наталья жила очень бедно, ведь не прошло тогда и 10 лет, как закончилась война. И в таких вот далеких от райцентра селах особенно чувствовалась нужда в одежде, обуви. Мама знала это и всегда везла щедрые подарки. Бабушка Наталья и наши родные были очень благодарны за заботу и внимание, но в тот раз баба Наталья на второй или на третий день после нашего приезда подошла к кроватке, на которой я спала, и с немного таинственным видом положила мне под подушку небольшой кусочек ситцевой ткани в красный цветочек. «Это на сарафанчик, внученьки!» — скромно улыбнулась бабушка. Мама моя поблагодарила и больше ничего не сказала, но при первой же возможности постаралась положить обратно в бабушкин сундук этот кусочек ситца. Мама хотела пожалеть нищету своих родных, а бабушка Наталья обиделась и долго плакала. «Если мы бедные, так ты от нас ничего не хочешь брать. Я же от души!» Сарафанчик был немедленно сшит. А случай этот запомнился маме, а потом после маминых рассказов и мне на всю жизнь. И теперь, когда я смотрю на бабушкину пожелтевшую от времени фотографию, на ее суровое лицо и тяжелые большие с набухшими венами руки, я так остро понимаю ее боль от этого, казалось бы, незначительного случая. Потому что и я уже сама давно мама, а теперь и бабушка. Как же часто я сама была недоброй и бесчувственной по отношению к своим близким. Не зная Христа, я по-своему, по-земному любила своих родных, но себя все же любила больше. Вот и выходило, что вольно или невольно я заносила им раны, душевные раны. Забывала написать письмо, сказать ласковое слово, купить лекарства, а они прощали и ждали меня в маленьком степном казахском поселке, когда я приеду на воскресенье после занятий в университете. Но и тогда, по приезду, я торопилась подругам на танцевальные площадки, на теплые дружеские посиделки, а они, мои больные родители, моя бабушка Прасковья, теперь уже папина мама, оставались снова одни, едва успев обнять свою долгожданную доченьку и внучку. Я жила своей мирской жизнью, торопилась успеть в горы, в интересные поездки, на чужие дни рождения и маленькие юбилеи. А они снова не выключали свет в одном из окон, чтобы, когда я подойду к калитке поздним вечером, было мне посветлее. И ждали, ждали, любя и прощая. А потом настал мой черед ждать. Выросла наша доченька, и теперь уже для нее горел свет в нашем окне. А я стояла на коленях перед Господом и в сотый, тысячный раз шептала: «Спаси, сохрани, защити!» «Да что со мной может случиться?» — сердилась моя ласточка, когда бывала за полночь уже здесь, в Германии, переступала родительский порог. И Господь хранил моих дорогих, Его всемогущественные крылья простирались над их суетливыми дорогами, на которых не всегда было место молитве и преклонению перед Богом. Переживая такие ситуации, я и написала это стихотворение. «Легко обижать нам любящих, простят, зажимая рану, и примут в щелках ли в рубище, и меньше любить не станут. Легко покидать нам преданных, поймут, и слезинки пряча, пойдут в одиночку бедами,
пока за спиной судачат. Легко обмануть нам верящих, доверие взять добычей, и будет не плюс, а вычет, потеря дороже денежной. Легко нам терять забытое, не в тягость душе пропажа-то, та юность весной омытая не вспомнит осенней тяжести. Легко отойти от Бога нам, беспамятством изувеченным, как много же нами отдано, чтоб муку купить нам вечную. Галина Вольф.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха. «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых, и что вы тоже воскреснете из мертвых, и что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой, так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде в браке, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора, или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира, или после смерти неисцелившегося родственника, или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11:1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии не оставлю тебя и не покину тебя, Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви. Никто не может отлучить нас от любви Божьей, Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную. Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способности расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику. Если надо наполнить чайник, мы идем к крану с водой. Он источник воды. Если мы хотим укрепить ослабевшие мышцы, мы идем в спортзал. Там источник укрепления. А что является источником веры? На этот источник указывает Деяние 3:16 и вера, которая от него. Значит, если ослабела вера, надо вернуться к ее деятелю, самому Богу, и попросить также, как апостолы, умножь в нас веру, Луки 17:5, или также, как отец от рока, помоги моему неверию. Нельзя самому произвести в себе веру, выдавить ее из себя. Это будет что-то свое, а не Божье. А Иисус призывает, имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он, своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса,
в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. Заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры, чтобы не оскудела вера твоя, Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. В последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисуют какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетическое и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которую Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы, где взять предметы для постановочного материала, а помещение, наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность! В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелькам. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенного у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это с основные части работы с учениками.
Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь и перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа, да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос, почему, а не обобщать. Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовится к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство, как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армии оружие в руки не берут. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость». Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Темы уроков – «Добродетель», «Исполни тревожное сердце покоем», «Духовное материнство», «Вот Бог твой», «Благочестивые привычки», «Занятия по книге Руфь». Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионерок. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятия читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Свобода небес. Письмо в тюрьму. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда тебя выбросят, скажут не нужен, и дом твой родной